0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по улице Семашко. Я нахожусь на перекрестке улиц Семашко и Ульянова. Предлагаю осмотреться. Дом номер 15 по улице Семашко принадлежал московскому купцу Третьей гильдии Виссариону Ключереву. В 1838 году он купил этот участок земли и хотел возвести на нем по одному фасаду сразу два одинаковых на каменном фундаменте флигеля. Проект был составлен Георгом Кизеветером. Но строительный комитет настоял на возведении одного углового, более просторного дома. Проект был изменен, но в целом архитектура фасада сохранилась. С другой стороны улицы Ульянова мы видим мемориальный жилой комплекс памяти Кизеветера, главный двухэтажный объем которого воссоздает некогда стоявший тут дом купчихи Тарсуевой, построенный, как вы уже догадались, Георгом Кизеветером. Этот жилой комплекс смотрит прямо на дом, где 22 октября 1819 года родился Мельников-Печерский. Именно на этом двухэтажном доме была установлена первая в городе мемориальная доска в 1909 году. К сожалению, при ремонте дома старинная доска раскололась. Ее обломки передали как раритет на хранение в Литературный музей Максима Горького. В 2005 году на фасаде установили новую мемориальную доску большего размера. Если пройти квартал по улице Семашко в сторону Волги, то недалеко от перекрестка с Большой Печерской мы увидим необычное здание в стиле модерн. По одной версии, это каменные конюшни Александра Башкирова, страстного любителя лошадей. По другой версии, необычное здание с овальными врезами окон – не что иное, как усадьба Сергея Михайловича Рукавишникова. В любом случае, это здание – пример неисчерпаемых художественных возможностей стиля модерн, с помощью которого создавались не только функциональные и удобные для жизни человека формы, но и здания, способные выпадать из монотонной и однотипной городской застройки. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Многосерийный художественный фильм «Вечный зов» снимался на Мосфильме режиссерами Усковым и Краснопольским с 1973 по 1983 годы. Эти 10 лет, особенно для исполнителей главных ролей, стали временем увлекательной работы и, как водится, немалых испытаний. Перед актером Вадимом Спиридоновым, сыгравшим Федора Савельева, в первой части эпопеи стояла особенно сложная задача. Фильм начинается с дореволюционного времени, и Федор в первых сериях совсем юноша, ему 16. К шестой серии он уже вполне сформировавшийся молодой мужчина, а к войне ему под 40. При этом кинопроизводство – процесс нелинейный. Сегодня могут сниматься сцены из первой серии, через неделю – из последней. Вот и приходилось Вадиму Спиридонову, чтобы предстать в кадре безусым пареньком, часами выпаривать из себя в бане лишний вес и практически голодать, сбривать с груди волосы, дабы выглядеть моложе своих лет. Когда же сцены с молодым Федором бывали отсняты, артист начинал активно набирать килограммы, буквально поглощая калорийную еду, чтобы вернуться в свой нормальный возраст и вес. И так происходило несколько раз. Вадиму Спиридонову удалось так сыграть Федора Савельева, что его, по сути, отрицательный персонаж не вызывал у зрителя негативного восприятия. Неспроста автор романа «Вечный зов» Анатолий Иванов после премьеры первой серии картины сказал Спиридонову: «Ты сыграл больше и лучше, чем я написал».
5: «Обрадуешься, краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал, и тебе, видно, тому учит. Дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас».
6: «Совесть? С чем и едят совесть-то?»
5: «Совесть не едят, сынок, с ней живут».
6: «Ну, живут, навоз жуют».
5: «А я вот так, о жизни кумекой по-стариковски. Вот вешняя вода бывает, вымоет промоинку в хорошей земле, осенью дождик скатится, и уж нате вам обрывчик, и не заметишь его на вроде, куриц перешагнет, а через год-другой струя пойдет сбросом, и уж вымывает земельку горстями, а еще год и овраг, как рана на земле. И уж никуда та земля. Не посеешь на ней, ничего не соберешь».
6: «Чему ты развел эти турусы на колесах?»
5: «А к тому,

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Интересная история фамилии Королёв. Королёвы – это не потомки королей и даже не потомки их слуг. Ведь королей в России никогда не было. И мало кто среди крестьян знал, что слово «король» возникло от имени правителя – Карла Великого, жившего в 8-9 веке. Слово «король» было известно народу преимущественно из сказок. Со словом «король» во всех случаях связывалось представление о богатом, властном и счастливом человеке. Поэтому крестьянская семья, желая маленькому сыну счастья, охотно давала ему мирское имя «король». Отсюда широкое распространение прозвища «король», а впоследствии и фамилии Королёв. В памятниках письменности Королёвы упоминаются с 15 века. Петрушка Королёв – крестьянин.
1: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Не знаю уж, насколько получился ярким и красочным рассказ о средневековом Кремле или детинце, но, к сожалению, у нас и данных-то нету для того, чтобы рисовать более подробную и богатую картину. А вот для другого времени, более позднего, для 17 века, здесь у нас намного больше данных и информации. Но при этом я хочу сказать, несмотря на то, что и укрепления оставались, то есть оборонительная стена в городе оставалась, он по-прежнему назывался Кремлем, его функции стали меняться, и характер и застройки, и характер использования этой территории, и, соответственно, общественная жизнь, она также стала видоизменяться. Естественно, это было связано с образованием уже к тому времени обширного русского централизованного государства с управлением в одном городе, столицей страны, стал город Москва, а на местах, в тех городах, в которых представители центральной власти находились, располагались только непосредственно центры управления. Поскольку в 17 веке городами управляли воеводы, значит, обязательно в таком городе, именно в укрепленной части в Кремле, находился воеводский двор. Но я здесь сразу хочу оговорить. Воеводы были должностные лица, которых назначали. И назначали на сравнительно небольшой срок. В отдельных случаях на год, на два года. Поэтому вот можете себе представить, такой вот командированный воевода приезжает на два года, занимает, скажем так, казенные квартиры, как мы сейчас сказали, через два года его меняют. И поэтому, конечно, предполагать, что какие-то пышные церемонии повседневные, связанные с повседневной жизнью, какие были при княжеских дворах, княжеские пиры, которые мы можем себе представить, здесь, по всей видимости, уже места не имели. Но все равно это было место сосредоточения центральной власти и представителя этой центральной власти. Я сразу хочу сказать, что все крупные должностные лица в управлении московским, а затем и общероссийским государством в то время не получали жалования. Способ их обеспечения всем необходимым на языке того времени получил название «кормление». Та территория, которой они управляли, она отдавалась им в корм. Существовали достаточно такие подробные и четкие росписи, чем и как местное население должно было снабжать воеводу, начиная от съестных запасов, дров, сена, фуража и всего прочего, и кончая подарками на различные праздники. Причем сохранилось не для Нижнего Новгорода, но для отдельных городов сохранились перечни, кому делались такие подарки, не обязательно не только самому воеводу, но и всем членам его семьи и родственников, которых он с собой мог забрать. Я вот сейчас не вспомню, о каком именно городе шла речь, но была жалоба горожан, что им уж очень накладно одаривать ко всем праздникам подарками всю его многочисленную родню, которую он с собой возил. Очень часто дворы воевод ставились на месте старых княжеских дворов. Ну, это тоже понятно. Место как бы маркируется, это место власти, и другого места и быть не может. Именно здесь такой воевода и жил. Если бы сказать «работал» на современный язык, то есть присутственные места назывались приказной или съезжей избой. Очень часто она находилась недалеко или поблизости, ну, чтобы воеводе недалеко было ходить. Там воевода вершил дела. Именно она становилась средоточием административных и судебных дел. Это в отличие от предшествующего времени, когда все это вершилось на княжьем дворе. Так что здесь теперь воеводский двор чаще всего это место проживания. Не скажу, что там сосредоточена была только частная жизнь, там тоже могли происходить какие-то представительские и церемонии, и встречи, но вся текущая управленческая работа, она делалась обычно в съезжей избе. Или приказной, они по-разному называются. Неподалеку от приказной избы обычно располагалась и тюрьма. Она могла находиться даже в одном здании со съезжей избой, занимая ее нижний этаж. Кроме того, обязательно в таком позднесредневековом Кремле находились складские помещения государевы житницы. В Нижнем Новгороде они тоже были, потому что их упоминает Песцовая книга. В них должен был храниться запас зерна, должен был быть пушечный амбар, зелейный, то есть пороховой погреб, то есть должны храниться и какие-то военные снаряжения. Все это охранялось специальными караулами. Воевода, разумеется, не имел придворных, но при нем находились и дворяне, и дети боярские, которые несли службу, и обычно были приписаны к городу и обязаны были оборонять его в случае осады. Вот по Песцовой книге Нижнего Новгорода мы знаем, что на территории Кремля появляются так называемые осадные дворы. То есть это дворы, подворья людей разного состояния, разного социального положения, которые в обычное мирное время для жилья не используются. Очень часто там живут так называемые дворники, то есть сторожа, наемные люди, и которые становятся местом проживания в случае, когда городу грозит опасность или начинается осада. Это вот одна очень такая, не то чтобы неожиданная, но своеобразная черта уже позднесредневекового Кремля. Для Нижнего Новгорода мы не знаем, сколько конкретный осадный двор мог вместить человек. Но в отдельных городах мы знаем, что там стояли огромные избы, вмещавшие до 200 человек. То есть в зависимости от состоятельности и от количества челяди владелец такого осадного двора, он выстраивал помещение. Ну, знаете, я бы сказала так, конечно, с оговоркой, но в кавычках. Вот типа бомбоубежищ 20 века. И, соответственно, опять мы должны признать, что и в это время в укрепленной части города не было большого количества посадских жителей. Здесь могли жить стрельцы, пушкари, то есть представители военного сословия, которые обязаны были охранять, содержать в порядке, нести военную службу на этой территории. Центр городской жизни в XVII веке резко смещается в сторону посада. По своей, еще раз говорю, по интенсивности, по своей вот повседневному, что ли, круговороту жизни. Здесь просто-напросто такого и быть не могло. Хотя святыня по-прежнему остается здесь. Причем очень интересно, что в XVII веке сохранились документы, когда периодически воеводы жаловались в Москву, что не могут обеспечить должной боевой готовности веренной им крепости, потому что в ней никто не хочет жить. Ни стрельцы, ни пушкари, они готовы там нести службу, а иметь свои избушки и дворы на более живом посаде, где они не столь связаны какой-то вот регламентацией по времени и часто могут, наверное, заниматься чем-то еще.

и словно при дневном освещении стала видна замершая на крутом склоне армия, отборные части немецких наемников, готовые по сигналу Горна броситься на штурм. «Пали!» — прокатился над стеною крик. Ему ответил грохот 40 с лишним пушек, расположенных на разных уровнях, в разных бойницах, но сейчас нацеленных в одном направлении — на склон, на вражеское войско. Фонтаны огня, облака дыма, алое зарево над стеною и всплески земли в тех местах, куда ударили ядра. Адский грохот заглушил единый человеческий вопль. При ярком свете пылающих факелов было видно, как взлетают в воздух человеческие фигурки, нелепо взмахивая руками и ногами, сгибаясь, распластываясь, исчезая в клубах дыма. Взвивались на дыбы лошади, падали, сминая всадников, обезумев, неслись навстречу огню и грохоту, потому что там, куда падали ядра, было еще страшнее. Люди, те, кого не накрыл залп, бросались в разные стороны, некоторые валились ничком на землю, пытаясь вжаться в нее, будто это могло спасти от рушившегося сверху металла и огня. «Пали!» — вновь загремело со стены, и громом отвечали пушки. Человек, командовавший огнем, стоял на крепостной стене во весь рост, озаренный пламенем факелов, сверкая стальной чешуей кольчуги на фоне налитых огнем грозовых туч, будто какое-то языческое божество. Взмахом руки со шпагой он подавал сигнал к залпу. «А ведь отсюда можно попробовать его достать», — подумал Фриц. «Ишь ты, встал, как на параде. Новичок, видно». «Нет, любезный, это ты зря». Он вытащил из-за пояса пистоль, прищурился. Умом Майер понимал, ничего не изменится, если сейчас он сможет снять со стены командира пушкарей. Его заменит другой, зато самого стрелка тут же заметят. Видно его сверху, должно быть, как на ладони, просто сейчас русским не до него, и их ядра летят над его головой. Но не это, не только осторожность, но и что-то другое заставляло его медлить. Много раз Фриц оказывался на выстрел от врагов и много раз ухитрялся остаться невредимым. Пуля быстра, но глупа. Однако он смотрел на русского командира, и ему все больше казалось, будто он знает этого человека. Лица он разглядеть не мог. И все же Фриц был уверен. Они встречались. «Господи, да ведь это же Григорий!» Вдруг дошло до Майера. «Разрази меня, гром!» Его голос. «Вот уж встреча так встреча!» Немец опустил пистолет. «Нет, он не выстрелит в Григория. Возможно, случится так, что судьба сведет их в бою лицом к лицу. Тогда выбора у обоих уже не будет. Но сейчас у него, Фрица, выбор есть». Он отвернулся и заспешил прочь от стены, пока его и в самом деле не подстрелили. А вслед ему вновь летел крик Григория: «Пали!» И опять взметающиеся сполохи пламени, дым и тяжелые тучи, багрово отражающие огонь. И опять впереди, теперь уже совсем близко, мечутся в огне и дыму темные человечки. Храпя носятся лошади, и под ногами тех и других мокрая земля тоже кажется багровой, как и мрачное небо. Пехотинцы и кавалеристы падали десятками, разлетались, разорванные на части. Кто-то корчился в агонии, кто-то пытался вскочить в седло своего обезумевшего коня, чтобы скакать прочь. Издали, из задних рядов пехоты вдруг прозвучала совершенно безумная команда: «В атаку!» И задние ряды покорно дернулись вперед, пытаясь соблюдать строй, но навстречу им отшатнулась волна бегущих, едва не смяв и не опрокинув стоявшие следом конные хоругви. «Стой!» — орал какой-то польский офицер, силясь удержаться в седле и обуздать своего коня. «Стойте! Развернуться! Наступать!» Вновь грохот пушечного залпа потряс небо и землю. На этот раз ядра полетели дальше, накрывая кавалерию. И вот уже другой офицер, а может и тот же, закричал, надрывая голос, ибо более сам себя не слышал: «Отступать! Кавалерии, отступать!»

«Отступать! Отступать!» Один залп следовал за другим. Немеркнущее зарево пушечного обстрела озаряло округу. «Пушки! Вперед!» Вновь раздалось позади рядов атакующих, вернее, теперь уже отступающих. «Кавалерии и пехоте отступить! Пушки! Огонь!» Пехота бежала со склона, оставив на нем множество тел. Кавалерия тоже ринулась вниз, пытаясь сохранить какой-то порядок в своих рядах, однако возбужденные, испуганные кони плохо слушались своих всадников. Они натыкались друг на друга и сминали пехотинцев. Между тем, выдвинувшись на рубеж огня, польские канониры зарядили свои мортиры и ударили в лад с русскими пушками. Но ядра из непристреленных мортир, дай бог, попадали в стену и лишь крошили кирпич, оставляя в могучей толще мелкие выбоины. Несколько шальных ядер, однако, все же залетели по параболе внутрь крепости, к подножью стены, прямо туда, где посадские бабы бинтовали раненых. И вот первые несколько окровавленных тел пришлось оттаскивать в сторону, чтобы потом унести, отпеть и похоронить первых смолян, с которых пошел отсчет. Первый — отсчет жертвам обороны Смоленска. Фриц добрался до своей роты, когда та уже отступила из самой опасной зоны обстрела. Часть его людей стояла, опустив оружие, бессмысленно наблюдая за происходившей на их глазах бойней. Другие без всякой цели стреляли в направлении стены.

0: Его Величество пребывал в ярости. Из двух ворот подорваны лишь одни. Сигнал вовремя не подан, атака не началась. И вот его воины гибнут под обстрелом, а мортиры не могут даже посшибать со стен засевших там варваров. Выслушав весь поток красноречия Сигизмунда, Майер кратко объяснил ему то же, что за полчаса до того пытался объяснить вернувшийся раньше Новодворский. Отчего не прозвучал сигнал горна. Но в отличие от мальтийского кавалера, капитан многое добавил и прежде всего заметил, что даже осуществись атака, она была бы обречена на неудачу. Это была ловушка. Их ждали. Специально готовились встретить. Возможно, счастье, что передовые части не пошли вперед. Успея они добраться по сигналу горна до стены, потери были бы несравненно больше. «Хорошо», — сжав зубы, выдохнул король. «Но мы уже начали штурм и не можем теперь отступить. Что сейчас нужно делать?» «Прежде всего строить шансы для мортир», — моментально ответил Фриц. «Но рассчитать, где их поставить, мы сможем только утром. А сейчас необходимо убрать те части, что еще остаются вблизи стен. Уберите людей из-под огня, Ваше Величество». «Хорошо», — с холодной яростью повторил Сигизмунд. «А дальше?» «Дальше я бы посоветовал отказаться от неподготовленного штурма. Мы понесем ничем не оправданные потери». «Согласен». Откуда-то явился веер, весь вымазанный землей и почему-то в разных сапогах, черном и желтом. «Если бы можно было вообще обойти этот город стороной, толку было больше, Ваше Величество». «Да вы трусы!» Временная покладистость Сигизмунда тотчас исчезла. «Я не потерплю такого позорного отступления! Этот город бросил мне вызов! Я заставлю его и всех, кто в нем, за это ответить! Где этот чертов француз, инженер? Как всегда где-то шляется! Пускай руководит сооружением шансов! Офицерам проверить войска и подготовить их к новому штурму! Осадные лестницы — все, что необходимо держать наготове! Я утоплю варваров в их вонючей крови!» Он вскочил с услужливо положенного на землю седла, которое в этот раз заменяло его роскошный походный трон, и топнул ногой, отчего в стороны полетели брызги грязи.
1: Продолжение следует.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Игра и Поллианна. В первой половине сентября миссис Керрию, Джимми и Сэдди распрощались со всеми и вернулись в Бостон. Понимая, что она будет по ним скучать, Поллианна все же вздохнула с облегчением, когда поезд плавно тронулся, унося гостей. Конечно, она никому не призналась в своих чувствах и даже перед собой винилась. «Это совсем не значит, что я не люблю каждого из них», — вздохнула она, глядя, как поезд скрылся за поворотом. «Просто мне постоянно жаль бедного Джейми, и я устала. Я буду так рада вернуться в те прежние тихие дни, когда мы общались с Джимми». Однако Поллианна не смогла вернуться в прежние дни. После отъезда гостей было, конечно, тихо, но с Джимми она не общалась. Он редко показывался в их доме, а если даже и приходил, то был совершенно не тот прежний, которого она знала, а беспокойный и молчаливый, или, наоборот, слишком веселый, чересчур разговорчивый, хотя веселье это было какое-то нервозное. Поллианна ничего не понимала. Вскоре и он уехал в Бостон. Поллианна удивлялась, как сильно его не хватает. Просто знать, что он в городе, и, может быть, как-нибудь зайдет, было лучше, чем эта унылая мысль, что его здесь нет. Даже непонятные выходки, уныние, мрачность, веселье лучше, чем эта звенящая тишина. Однажды она поймала себя на такой мысли, что щеки у нее покраснели, глаза стыдливо опустились. «Так, Поллианна Уитер», — резко сказала она самой себе, «можно подумать, что ты влюбилась в Джимми Бина. Неужели ты больше ни о чем не можешь думать, кроме него?» Словом, она решила взять себя в руки, быть веселой и внимательной, выбросить Джимми из мыслей. Так уж случилось, что тетя Поля совершенно случайно помогла ей. С отъездом гостей основной источник доходов прекратился, и тетя опять начала беспокоиться и вздыхать. «Поллианна, я просто не представляю, что с нами будет», — часто говорила она. «Конечно, нас немного выручило это лето, и кое-какие деньги поступили от нашего поместья, но я не могу даже приблизительно предсказать, как скоро кончится это напряжение? Если бы мы могли хоть что-то делать». После одного из таких разговоров на глаза Поллианне попался журнал, в котором объявляли конкурс на лучший рассказ. Ей это понравилось. Призы были многочисленные и довольно солидные. Прочитав объявление, можно было подумать, что выиграть легче легкого. Объявление вполне могло относиться и к Поллианне. «Это как раз для тебя. Для тебя, уважаемый читатель», — гласило оно. «Если даже ты не писал рассказов, это не значит, что ты не сможешь. Попробуй, увидишь. Хотелось бы тебе получить $3000, или две, или хотя бы одну. Ты можешь получить, в конце концов, $500, или уж на крайний случай 100. Почему бы не рискнуть?» «Как раз то, что надо», — воскликнула Поллианна. «Я так рада, что это увидела! Здесь написано, что и я смогу написать рассказ. Да, наверное, смогу, если очень постараюсь. Надо сказать тете Поле, чтобы она больше не волновалась». Поллианна вскочила и уже прошла половину пути к двери, когда внезапная мысль остановила ее. «А вдруг я не выиграю? Лучше будет, если я преподнесу ей сюрприз. Может быть, первую премию». В эту ночь она уснула, думая о том, что она будет делать с $3000. На следующий же день она начала работу. Решительно, с полным сознанием всей важности дела, она вытащила полную пачку бумаги, заточила полдюжины карандашей и устроилась за большим старомодным столом в гостиной. После того, как она нервно изгрызла два карандаша, ей удалось написать три слова на красивом листе. Затем она глубоко вздохнула, отбросила в сторону испорченный карандаш и выбрала другой, тоненький, зеленый, с красивым наконечником. Она долго рассматривала этот наконечник, хмурилась и размышляла. «Вот так дела. Интересно, откуда они берут название?» — проговорила она почти с отчаянием. «Может быть, сначала нужно решить, о чем рассказ, а потом уж придумать подходящее название. Во всяком случае, я постараюсь сделать так». Мгновенно перечеркнув первые три слова, она нацелила карандаш. Однако начало никак не выдумывалось. Даже когда оно и получилось, оно могло быть неправильным. И через полчаса страница представляла собой путаницу зачеркиваний, между которыми виднелись несколько невычеркнутых слов. Как раз в этот критический момент вошла тетя Поля и усталыми глазами посмотрела на племянницу. «Что ты там делаешь?» — строго спросила она. Поляна засмеялась и виновато покраснела. «Ничего особенного, тетя», — призналась она с печальной улыбкой. «А кроме того, это секрет, и я вам его пока не скажу». «Ну, хорошо. Можешь оставить его при себе», — вздохнула тетя Поля. «А я вот скажу, что если ты пытаешься сделать что-то с долговыми бумагами, которые оставила мистер Харт, то это бесполезно. Я уже дважды пересмотрела их сама». «Нет, тетя, это не бумаги. Это гораздо приятнее, чем все бумаги вместе взятые», — победно произнесла Поляна, снова приступая к работе. Она представила себе, что можно сделать, когда $3000 будут у нее в руках. Следующие полчаса она опять писала и зачеркивала, опять грызла карандаш. Наконец, с притупленной, но не исчезнувшей отвагой, она собрала бумагу и карандаши и вышла из комнаты. «Наверное, у меня получится лучше, если я останусь совсем одна», — решила она, торопливо идя по коридору. «Я думала, что надо писать за письменным столом, но почему-то он мне совсем не помог. Попробую на подоконнике, в своей комнате». Судя по исчерканным страницам, выпадавшим из Полианиных рук, подоконник не оправдал ее надежд и не наполнил ее вдохновенными мыслями. Пролетело еще полчаса, и Полиана обнаружила, что настало время обеда. «Ничего, я рада, что хоть что-то сделала», — вздохнула она про себя. «Мне, наверное, лучше удастся обед, чем эта история. Нет, я хочу написать. Просто я не знала, что это ужасная работа». Весь месяц Поляна упорно трудилась, но скоро должна была признать, что, подумаешь, какой-то рассказ — совсем не пустяковое дело. Сама она была не из тех, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад. Да и кроме того, первый приз или другой поменьше не давал ей покоя. Даже $100 были для нее значительной суммой. День за днем она писала, стирала, перечеркивала, переписывала, пока, наконец, не закончила и не сложила стопочкой драгоценные листки. А рассказ? Ну, какой уж получился. Затем, не без опасения, она понесла свои манускрипты к Милли Сноу, чтобы та их перепечатала. Читается вроде бы легко, смысл тоже есть, неуверенно думала Поляна, торопливо направляясь к коттеджу, в котором жили Сноу. «Да это на самом деле интересная история о хорошенькой девочке. Но что-то не совсем так. Боюсь, мне не только кажется. Во всяком случае, я больше не рассчитываю на первый приз и не буду расстроена, если получу какой-нибудь поменьше». Всякий раз, когда она направлялась к Сноу, она думала о Джиме, потому что как раз недалеко от их коттеджа, на обочине, впервые увидел несчастного маленького беглеца. Сегодня она опять подумала о нем и, гордо подняв голову, так она теперь поступала, когда ловила себя на такой мысли, подошла к порогу. Как обычно, снова очень приветливо встретила Поллианну. Так уж повелось, что при всякой встрече они вспоминали ее игру. Ни в одном доме Белдингсвилла с такой ревностью не играли в игру, как в этом. «Ну, а теперь расскажите, как у вас дела?» — спросила Поллианна, когда кончила говорить о деловой части визита. «Замечательно!» — просияла Милли. «Это уже третья работа за неделю». «Ох, Поллианна, я так рада, что ты заставила меня научиться печатать на машинке. Я ведь могу работать прямо здесь, дома. И все ты!» «Ничего подобного!» — весело возразила Поллианна. «Нет-нет, правда. Прежде всего, я бы ни за что не смогла этим заняться, если бы не твоя игра. Маме стало намного лучше, понимаешь? И у меня появилось немного времени для себя. А потом, это же ты посоветовала научиться печатать и помогла мне купить машинку. Но разве это не значит, что всем этим я обязана тебе?» Поллианна опять возразила, и на этот раз ее прервала миссис Сноу, сидевшая в инвалидной коляске возле окна. Она говорила так искренне и сердечно, что оставалось выслушать ее. «Послушай, детка, я не думаю, что ты вполне даешь себе отчет в том, что ты сделала. Сегодня в твоих глазах есть что-то такое, чего бы я не хотела в них видеть. Тебя что-то преследует и беспокоит, это легко прочитать. И неудивительно. Смерть твоего дяди, состояние тети, не буду об этом говорить. Но одно я бы хотела сказать, и ты со мной не спорь. Я просто не могу видеть эту тень в твоих глазах и не напомнить, что ты сделала для меня, ну, для всего нашего города и для бесчетного количества людей». «Миссис Сноу!» — искренне запротестовала Поллианна. «Да-да!» — величественно кивнула собеседница. «Прежде всего, взгляни на меня. Не ты ли нашла раздражительную, капризную, вздорную женщину, которая никогда не хотела того, что ей предлагали? Не ты ли открыла мне глаза, принеся три разных блюда, чтобы я хоть один раз могла что-то выбрать? Ой, мисс Сноу! Неужели я в самом деле была такой дерзкой?» — пробормотала Поллианна, краснея от смущения. «Это не дерзость», — спокойно возразила миссис Сноу. «Ты не хотела меня обидеть, поэтому-то все и изменилось. Ты не проповедовала, моя милая. Если бы ты начала с проповедей и увещеваний, то никогда и никого не заставил бы играть в игру. Каким-то образом ты увлекла меня за собой, и вот посмотри, что со мной стало. А взгляни на Милли. Я чувствую себя намного лучше, могу сидеть в этой коляске, передвигаться по комнатам, взять, что мне нужно. Это так много значит, когда надеешься на себя и даешь возможность окружающим немножко отдохнуть. Да, я имею в виду Милли. Доктор сказал, что все это благодаря игре. А сколько других? Многие живут здесь, в этом городе, и о них я постоянно слышу. Нелли Махной сломала руку и была очень рада, что это не нога. С рукой куда легче. Старушка миссис Тибетс потеряла слух. Но она так рада, что это не зрение, но просто счастлива. А помнишь Джо, которого все называли вредным Джо из-за его характера? Ему ничем невозможно было угодить, как и мне. Кто-то рассказал ему про игру, и, говорят, он стал совершенно другой человек. И это только наш город. А что в других местах? Вчера пришло письмо от моей двоюродной сестры из Массачусетса. Она мне рассказала о миссис Пейсон, которая раньше жила здесь. Ну, ты их помнишь? Они жили по пути на Пендлский холм. «Ну, конечно, помню!» — воскликнула Поллианна. «Так вот, в ту зиму, когда ты была в санатории, они переехали в Массачусетс. Сестра их очень хорошо знает. Она говорит, что миссис Пейсон рассказала ей, как твоя игра практически спасла ее от развода. Теперь они не только сами играют, но и научили многих других, а те — следующих. Видишь, детка, невозможно сказать, когда твоя игра остановится. Я хотела, чтобы ты это знала. Поиграй в нее сама. Не думай, я понимаю, что даже тебе иногда очень трудно играть. Поляна встала. Она улыбалась, но в глазах блестели слезы, когда она на прощание протянула руку. «Спасибо, миссис Сноу», — проговорила она. «Иногда и правда трудно. Может быть, я нуждаюсь в помощи, чтобы начать снова. Как бы то ни было, но в глазах ее загорелись прежние радостные огоньки. Если я когда-нибудь подумаю, что больше не могу играть сама, я порадуюсь, что есть люди, которые в нее играют». Поляна шла домой немного спокойнее. Тронутая словами миссис Сноу, она все же чувствовала затаенную грусть. Она думала про тетю Полли, которая так редко играет в эту игру. И ей стало интересно, всегда ли она играла в нее, когда могла. Может быть, я была неосторожной, постоянно ища для нее радостную сторону. Виновата, подумала Поляна. И, может быть, если я стану играть в игру сама, то и тетя иногда подключится. Во всяком случае, я попробую. Если я не буду следить за собой, окружающие меня люди будут играть в мою собственную игру лучше, чем я сама.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой. Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. Где же твоя правда, Господи? В изумлении воскликнули апостолы. Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец. Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.
0: Притча дня. Поучение в примере.

сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде, классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Дорогие друзья, продолжается программа «Читаем Библию». И я бы хотел сказать, конечно, о славянском и русском переводах Библии. Но при этом надо обратить ваше внимание еще и на некоторые следующие обстоятельства. В Западной Церкви после появления Вульгаты постепенно сложилась такая практика, что Библию можно было читать исключительно на латинском языке. И постепенно римские папы запретили осуществлять другие переводы на языки европейских народов. Так, например, папа Григорий VII в 1079 году запретил перевод Библии на другие языки. Этот же запрет подтверждает и папа Иннокентий III. Иннокентий III в начале XIII века. Однако, тем не менее, потребность в появлении библейского текста на национальных языках была, и, например, уже в XIV веке в Англии мы видим такую несанкционированную церковью переводческую деятельность, благодаря, например, такому реформатору Джону Уиклифу. Постепенно, уже с появлением протестантизма, библейские переводы стали возникать на различные национальные языки. Благодаря Мартину Лютеру на немецкий язык, благодаря английской реформации появляется полная Библия на английском языке, но, тем не менее, католическая церковь долгое время препятствовала делу переводов Библии на национальные языки. Дело в том, что в католической церкви в средние века господствовала так называемая трехязычная ересь, согласно которой восхваление Богу можно было воздавать на

0: В трех священных языках – древнееврейском, греческом и латыни. Собственно говоря, вот на тех языках, на которых Библия была написана, и на латыни, как на языке перевода, который католическая церковь стала считать богодухновенным. Эта коллизия, связанная с трехязычной ересью, оказала свое влияние, скажем так, и на перевод братьев Кирилла и Мефодия, солунских братьев, равноапостольных Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. Дело в том, что в IX веке по просьбе великомаравского князя Ростислава из Византии в Великую Моравию, то есть на территорию современной Чехии, были направлены солунские братья Кирилл и Мефодий. Солунские они называются по месту их рождения, городу Солунь или Фессалоники, где они, будучи греками, по всей видимости, с детства знали и славянский язык. По всей видимости, это был древнеболгарский язык, общий для славян на том историческом этапе. Именно эти братья, получившие прекрасное богословское образование, были направлены в качестве просветителей в славянские земли для того, чтобы осуществить, прежде всего, конечно, перевод священного писания и богослужебных текстов. Священное писание они переводили именно в той части, которая читается за богослужением. Таким образом, по всей видимости, был переведен Новый Завет, поскольку он полностью прочитывается во время богослужения, и некоторые части Ветхого Завета, так называемые паримии. Однако как раз западные епископы, немецкие епископы стали чинить препятствия славянским просветителям Кириллу и Мефодию, и в том числе был поднят вопрос о том, допустимо ли переводить священное писание на такой варварский язык, каким был славянский язык в то время. Для того, чтобы получить одобрение и в Западной Церкви тоже, поскольку Церковь в эту эпоху была единой, Кирилл и Мефодий предприняли поездку в Рим в 867 году, где, собственно, получили благословение римского папы Адриана II. Тот благословил переводы Кирилла и Мефодия на славянский язык, и таким образом переводческая деятельность была продолжена. Кирилл и Мефодий стали и создателями первой славянской азбуки. Среди ученых идут споры до сих пор, собственно, глаголица это была или кириллица, поскольку некоторое время обе азбуки существовали параллельно, но, тем не менее, постепенно кириллица стала активно распространяться в землях южных и восточных славян, и возникла так называемая кирилловская традиция, то есть традиция книжности, христианской книжности на этих территориях еще до официального крещения Руси. И когда спустя 100 лет, в 988 году Русь была крещена, она получила священное писание и другие книги христианской церкви на славянском языке, понятном в то время для всего населения, для всего народа. В этом смысле можно сказать, что славяне, в том числе восточные славяне, получили Библию на национальном языке раньше, чем европейцы. Если, например, считать, что немцы получили Библию в начале XVI века благодаря деятельности Мартина Лютера, англичане официально получили Библию тоже в XVI веке, в эпоху английской реформации, то славяне, непосредственные предки русских, получили Библию на понятном языке еще в IX-X веке. Таким образом, священное писание стало распространяться и на Руси, однако полного свода Библии все еще не было. И только лишь в XV веке был поднят вопрос о полном переводе Библии на славянский язык. Поводом к этой деятельности послужил спор архиепископа Геннадия Новгородского с так называемыми жидовствующими. Один из представителей жидовствующих, игумен Захария, стал ссылаться на тексты Ветхого Завета, которых не оказалось в русских монастырях. И тогда архиепископ Геннадий предпринял переводческую деятельность. Он, собственно, пригласил переводчика, монаха Вениамина, который некоторые тексты перевел, в том числе с латинской вульгаты. Но, тем не менее, таким образом была собрана и составлена единая Библия, которая получила название Геннадиевская. Она была создана в 1499 году и представляет из себя чрезвычайно значимый памятник славянской письменности. Памятник, конечно, не самый древний, потому что из наиболее древних русских книг, конечно, надо назвать Остромирово Евангелие, например, или Киевскую Псалтырь XIV века. Но, тем не менее, Геннадиевская Библия 1499 года – очень важный памятник древнерусской книжности и, конечно, памятник истории Библии на Руси. Библия Геннадиевская затем была отредактирована, и при появлении книгопечатания в 1581 году была издана в Западной Руси, появилась так называемая Острожская Библия. Острожская первая печатная Библия. Эта Острожская Библия впоследствии уже в 17 веке была переиздана и в Москве. Дальнейшая история славянской Библии связана с деятельностью русских императоров. Сначала Петр I дал задание устранить в Библии какие-либо неточности и подготовить новое издание славянской Библии. Но затем это важное дело было продолжено при императрице Елизавете Петровне. И, собственно, в 1751 году по указу императрицы Елизаветы была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская Библия. Ее текст был сверен с древнегреческим переводом Септуагинтой, и, собственно, и когда-то Кирилл и Мефодий переводили Ветхий Завет с Септуагинты, а не с древнееврейского текста. Но, тем не менее, Елизаветинская Библия почти без изменений до сих пор употребляется в богослужебном обиходе Русской Православной Церкви. Текст этот является литургическим, он читается за богослужением в православных храмах. Однако еще в древности, в Древней Руси, можно сказать, возник вопрос и о переводе Библии на русский язык. Дело в том, что славянский язык и в том виде, в каком он был воплощен в библейских текстах, перестал быть разговорным и становился все менее и менее понятным. Поэтому стали предприниматься попытки создания перевода Библии на разговорный русский язык. Впервые на высочайшем уровне эта тема была поднята также при Петре I. В 1703 году царь Петр I предпринимает решение издать Новый Завет на русском языке. Он даже приглашает для этого переводчика, немецкого специалиста, известного пастора Глюк, который был известен своими филологическими трудами. И, собственно, этот специалист, переводчик, по всей видимости, даже осуществил этот перевод. Но перевод исчез, так и не был напечатан, и, в общем, судьба этого перевода теряется. Затем, собственно говоря, на 100 лет эта тема оказывается закрытой, и только лишь в 1813-14 годах, уже при правлении императора Александра I в Петербурге открывается библейское общество. Сначала как филиал, а затем как самостоятельное российское библейское общество, задача которого заключалась в переводе Библии прежде всего на современное русское наречие. Дело перевода было благословлено, высочайше одобрено, и вдохновителем этой большой работы стал будущий митрополит московский, святитель Филарет Дроздов. Тогда, еще будучи архимандритом, он сам активно участвовал в переводческой деятельности, а также, собственно говоря, и вдохновлял других переводчиков. Российское библейское общество очень активно трудилось для того, чтобы перевод появился как можно быстрее. И надо сказать, что уже в 1818 году вышло первое издание перевода четырех Евангелий на русский язык с параллельным текстом церковнославянским. И сейчас, собственно, вот издание такого типа существует, где Евангелие набрано в две колонки – церковнославянский и русский текст. К 1822 году, собственно, был переведен Новый Завет полностью и напечатан. Затем стали переводить и печатать книги Ветхого Завета. Одновременно российское библейское общество делало попытки переводить Библию на языки других народов России. Собственно, даже внутри самой Русской Православной Церкви раздавались голоса против перевода. Считалось, что русский перевод может породить неправильное толкование Священного Писания, будет способствовать распространению сектантства и каких-то лжеучений. Поэтому у митрополита Филарета нашлись противники, которые всячески препятствовали распространению переводов. Но вопрос этот был решен самим ходом истории. Когда на трон взошел Николай I, в связи с восстанием декабристов были закрыты, как известно, все тайные общества, и в том числе расформирована и прекращена деятельность российского библейского общества. Таким образом, почти на 30 лет дело переводов прекратилось. И несмотря на то, что официально перевод был остановлен и даже запрещен, переводчики, которые были вот такими подвижниками этого замысла, сам святитель Филарет и другие его единомышленники, например, архимандрит Макарий Глухарев, протоиерей Герасим Павский и другие переводчики, делали свои переводы тайно, работали, что называется, в стол, но, тем не менее, верили в то, что однажды наступит такой момент, когда к делу перевода Библии на русский язык необходимо будет вернуться. И действительно, лишь в 1858 году, уже при правлении императора Александра II, деятельность библейского общества была разрешена, и Александр II разрешил перевод и печатание Священного Писания на русском языке. Управлял этой деятельностью, переводческой деятельностью, Святейший Синод, поэтому та Библия, которая была подготовлена в это время, основываясь, конечно, на материалах и трудах святителя Филарета Дроздова и других переводчиков, его единомышленников, Библия эта получила название «Синодальная Библия» или «Синодальный перевод». Работа была действительно масштабная. Был создан специальный комитет при Петербургской духовной академии. Были подключены известные профессора, специалисты-филологи, гебраисты, специалисты в области древнееврейского языка, знатоки древнегреческого. Перевод осуществлялся всеми четырьмя духовными академиями, которые имели место тогда в царской России – Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. Надо отметить еще одну особенность этого перевода. Перевод Ветхого Завета делался с древнееврейского текста. В отличие от славянского перевода Библии, где Ветхий Завет переведен с греческого, с септуагинты. Таким образом, Благодаря стараниям очень многих людей в 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия, которая получила название «Синодальная Библия» или «Синодальный перевод». Святитель Филарет Московский, к сожалению, не дожил до выхода полной русской Библии, но дело перевода возобновилось еще при его жизни. Таким образом, все-таки вот эти надежды и мечты, что однажды появится Библия на современном русском наречии, все-таки осуществилось. Перевод этот сейчас считается одобренным, благословленным Русской Православной Церковью. Он издается под грифом Московской Патриархии и является переводом, предназначенным для домашнего чтения. Перевод этот имеет очень высокое достоинство. Перевод этот высокопрофессиональный. И в этом смысле, даже если какие-то его стилистические обороты уже слегка устарели, тем не менее, это действительно общедоступный перевод, которым пользуются сейчас русские христиане не только православного исповедания, но также и католики, и многочисленные протестанты. Мы знаем, что протестанты ведут большую книгоиздательскую деятельность и в этом смысле пишут на своих изданиях Библии, ну, например, такую ремарку или пояснение, что это синодальный перевод или то, что Библия перепечатана с синодального издания. Это значит, собственно говоря, что они тоже пользуются тем же самым переводом. Сейчас, в настоящее время, Российское библейское общество существует с 90-х годов и продолжает свою деятельность по переводу библейских текстов на языки народов бывшего Советского Союза, на языки малых народов России и, в общем, вполне преуспела в этой деятельности. Это тоже большая и очень важная работа, чтобы Слово Божие читалось людьми на своих родных языках. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы говорили с вами о библейских переводах, в том числе о переводе Библии на славянский и на русский язык. Надеюсь, что наша сегодняшняя тема была интересна для всех вас. Уже в следующей программе мы будем говорить о первой книге Библии, о книге Бытия, о Пятикнижии Моисея. Поэтому, собственно, вот тот замысел, который и предполагался в начале, читать Библию вместе с вами, дорогие братья и сестры, мы попытаемся осуществить в наших будущих программах. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропившими и сопом и очишуся омывшими и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готовый, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе, так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя сам возвысится“. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, токмо один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус же, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь иглинные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком, возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все времена, и в век будущей жизни вечной“. Отозвавши 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: „Что это такое?“ Сказали ему:
это Иисус на заре идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедший впереди, заставляя его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

0: Православный календарь.
1: 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор Соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других с ними за святые иконы пострадавших, преподобно-мученицу Маргариту Гунаронова. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. В Византийской империи правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В заточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх. Но собравшийся народ возмутился и счел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так, горожанка Мария могла скрыться от преследования, но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых.
0: Песнопение Божественной Литургии.

28 сентября 1886 года Алексей Порфирьев был рукоположен в сан священника и направлен служить в Николаевский храм. В том же году он был удостоен своей первой пасторской награды – набедренника. Имя Алексея Александровича Порфирьева постоянно встречается на страницах нижегородских газет и различных епархиальных изданий того времени. Уже к началу 1890-х годов он как священник и церковный педагог стал в Нижегородской губернии весьма заметной общественной личностью. Своими трудами на ниве духовного просвещения он способствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. Были случаи, когда отец Алексей, как богослов и миссионер, привлекался к губернской властью к разрешению некоторых конфликтных ситуаций со старообрядцами, благодаря чему он не только посетил наиболее крупные скиты, но и детально описал их устройство и жизнь насельников. 15 июля 1893 года иерей Алексей Порфирьев был перемещен на должность настоятеля в Михаило-Архангельский собор в Нижегородском Кремле с возведением в сан протоиерея. Спустя два года, в 1895-м, за отлично усердную службу по духовному ведомству он был удостоен права ношения наперстного креста. Как весьма уважаемый и образованный пастырь, отец Алексей входил в круг прогрессивной нижегородской интеллигенции. Сам священник неплохо владел пером и иногда публиковал статьи в нижегородских епархиальных ведомостях, с редакцией которых плодотворно сотрудничал. В 1896 году при проведении в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки протоиерей Алексей Порфирьев добился средств на реставрацию древнейшего городского храма в честь Михаила Архангела в Нижегородском Кремле и при этом лично контролировал ход восстановительных работ. Именно ему выпала высокая честь сопровождать на Всероссийской выставке, давая пояснения, императора Николая II, великих князей, представителей Священного Синода и других именитых гостей. За долгие годы своего пасторского служения на благо Нижегородской епархии и жителей города отец Алексей был награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира IV степени и святой Анны II и III степеней, на основании чего, согласно российскому законодательству того времени, получил потомственное дворянство. Он был отмечен также многими церковными наградами и памятными медалями того времени. Весной 1905 года по предложению первосвященного Назария Кириллова протоиерей Алексей был перемещен на должность настоятеля Нижегородского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Именно в этом храме он и прослужил до конца своих дней. В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны, нижегородское духовенство испытало необыкновенный патриотический подъем. 6 августа состоялся очередной епархиальный съезд, и его депутаты во главе с Алексеем Порфирьевым обратились к епископу Нижегородскому и Арзамасскому Назарию Кириллову с просьбой о совместном молебне за победу российского оружия, который и был совершен 8 августа в Кафедральном соборе. В России наступали новые времена. Сразу после большевистского переворота в октябре 1917 года нижегородские священники стали с горечью замечать, что местные революционные газеты стремятся возбуждать темную верующую народную массу против православного пастырства. В конце января 1918 года нижегородское духовенство получило послание патриарха Московского и всея Руси Тихона, где он возвещал, что храмы православные захватываются безбожными властелинами тьмы века сего, и призывал православных к организации крестных ходов по всей стране, к стоянию в вере до смерти.

0: 15 февраля 1918 года в праздник Сретения Господня в Нижнем Новгороде в ответ на патриаршее послание состоялся массовый величественный крестный ход. Жители города и его окрестностей решили таким образом выразить свою преданность Русской Православной Церкви. Спустя некоторое время новые нижегородские власти в ответ на сопротивление духовенства начали осуществлять мероприятия по отделению школы от церкви. Отряд латышских стрелков и сотрудников ЧК был выделен специально для этих целей. В результате лучшее в Поволжье епархиальное женское училище было закрыто с принудительным выселением воспитанниц, при этом, конечно, разграблено, и передано военному учреждению. Вслед за этим последовали аресты многих священнослужителей. 2 августа 1918 года на очередном собрании духовенства и мирян во главе с Преосвященным Лаврентием и отцом Алексеем, где присутствовало более 200 человек, было принято воззвание к сельским приходам Нижегородской епархии. В нем шла речь о том, что революционное советское правительство, осуществляя свой декрет об отделении церкви от государства, отняло у духовенства казенное жалование, причем захватом капиталов Святейшего Синода оно лишило даже пенсии за штатное и сиротствующее духовенство. Вскоре по городу поползли слухи о том, что против популярного и уважаемого среди нижегородцев пастыря замышляется недоброе. Однажды ранним утром отец Алексей вышел из дома и с изумлением увидел нескольких своих прихожан, которые пояснили, что решили охранять своего батюшку. 17 октября 1918 года по ордеру Губчака был произведен обыск в доме священника, во время которого были изъяты все бывшие у семьи наличные деньги. Протоиерея Алексея арестовали и до 30 октября томили в тюремной камере. Допрос начался, согласно протоколу, в 3 часа дня. Отца Алексея обвиняли в антисоветской политической деятельности, которую он якобы проводил в губернии совместно с епископом Лаврентием. Особенно интересовали чекистов отношения протоиерея с патриархом Тихоном. Отец Алексей пояснил, что с главой Русской Православной Церкви он участвовал в совместных торжественных церковных службах, а встречался с ним в Москве исключительно по церковно-общественным делам. 6 ноября 1918 года чекисты предложили отцу Алексею свободу взамен на публичный отказ от священного сана и дачу ложных показаний против владыки Лаврентия. Получив категорический отказ, чекисты зверски избили батюшку, а на следующее утро объявили, что он будет вечером расстрелян. О гибели владыки Лаврентия и протоиерея Алексея по Нижнему Новгороду в те дни ходили разные слухи. По одной из версий, ночью безвинно осужденных привели в низину жандармского оврага недалеко от здания Нижгубчака. Когда палачи приготовились стрелять, внезапно над головами их жертв возник сияющий орел и послышалось пение Херувимской. Тогда несколько красноармейцев, все еще бывших в душе людьми богобоязненными, наотрез отказались стрелять. Старший наряда послал в ЧК одного из солдат, и вскоре поспешно прибежали несколько вооруженных латышей. Все это время жертвы пламенно молились. Кровавую расправу бесстрастно совершили латышские стрелки. Иеромонах Алексей Воскресенский в своих дневниковых записках указал, что мучеников расстреливали в саду за зданием ВЧК, и после первых выстрелов отец Алексей не упал, а двинулся по аллее сада и был убит лишь вторым залпом карателей. В газете «Нижегородская коммуна» от 6 ноября 1918 года в разделе «Нижгубчака» было опубликовано следующее. Постановлением НГЧК приговорены к расстрелу архиерей Лаврентий, и протоиерей Порфирьев, которые вели открытую пропаганду против проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и против социализации земли. После казни духовных пастырей в Нижнем Новгороде продолжилась разнузданная и безжалостная кампания по уничтожению духовенства. Нижегородские чекисты поспешили выпустить лицемерную листовку к расстрелу епископа Лаврентия и протоиерея Порфирьева, в которой обвинили обоих церковных пастырей в призывах к народу восстать против советской власти и объявили, что и впредь будут расстреливать духовенство, пока окончательно не сломят его. Память священномученика Алексия 6 ноября.
1: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородицу, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, вое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши ми сопом и очишися, омыши ми и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть, якого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль побезни стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныния исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них да пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстьми истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием Творцу и Богу дашь тьми, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной я вопию те, хранителю моей я души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь зде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую упадашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочий, божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю Тя, милостивый Владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу, слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам себя издав смерти, тлением и смертью мое естество я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите меня. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на древне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов родшая. Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюсь эти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Освети ум мой, блажи и просвети мя, молюсь эти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Это таинство древнее ведет свое начало от апостолов. Мы все читаем Евангелие от Марка, как апостолы, получив от Христа власть исцелять всякую болезнь, многих больных мазали маслом и исцеляли. В 6 главе от Марка об этом рассказывается. Конечно, и в ветхозаветные времена болящих мазали маслом, и пример тому – милосердный самарянин. Притча вот о милосердном самарянине как раз и раскрывает нам весь такой глубокий смысл таинства соборования. Процитирую этот отрывок евангельский, он достаточно большой, но, тем не менее, очень важный для понимания таинства или священия. И не случайно он читается первым из семи Евангелий, которые читаются во время совершения этого таинства. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, Христос, он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, это служитель храма, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал им: «Позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так». Такой вот евангельский отрывок. Евангелие от Луки, 10 глава. Это и нам сказано, не только тому человеку, да, «Иди и поступай так же». Поступаем ли мы так же? Творим ли добро? Не завидуем, не осуждаем, любим ближнего? А если нет, то почему мы ждем от Бога чего-то, будь то бы Он нам обязан? Он, конечно, дает по своей любви и милосердию, но мы порой этого не замечаем. Вот. Но мы видим, что апостольское исцеление связано не только с телом, но и с душой болящего. Исцеление телесных и душевных недугов – вот смысл этого таинства, таинства или освящения. И здесь, то есть если в Ветхозаветном речь шла только вот о исцелении телесных недугов, то уже в новозаветные времена этот процесс получил новое содержание. Прощаются еще и грехи, а вследствие этих грехов еще и появляются какие-то физические болезни, от которых человек тоже исцеляется. Об этом говорит и апостол Иаков в 5 главе своего послания. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Простятся грехи – вот что нужно понимать. Но и понятно, что также при одном условии, что человек сам желает от них избавиться и не повторять эти грехи в будущем. И еще апостол говорит, это для нас очень важно, молитва веры исцелит болящего. Не просто помазанием елеем. Пришел, постоял, ничего в душе и в разуме не имея, и думает, что исцелится. Нет, молитва веры исцелит болящего, нужна искренняя вера. И тогда только восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Вот в чем заключен смысл этого таинства. В этом его отличие от возливания на раны масла в ветхозаветные времена. Да, то есть это уже не просто лечение физическое, но и духовное. Таким образом, таинство соборования, так оно называется, потому что совершается всем собором священников, предназначено для больных телесно или духовно. Единственное таинство, когда не человек приходит в церковь, а церковь идет к нему. Ведь как было, если болящий там на своем смертном одре или тяжело болящий, да, надеющийся

0: что он выживет, призывает церковь, то приходит к нему собор семь священников и совершают таинство. Каждый читает отрывок из апостола и Евангелия и помазывает его маслом. Но сейчас вот появилась такая новая традиция, соборуется в храме, во время длительных постов собирается народ, совершают таинство все священники храма. Но кто, конечно, может. Вот, семь ли, один, допускается любое количество. Просто прочитывают все эти семь Евангелий и семь отрывков из апостола обязательно. И все, конечно, все собравшиеся молятся об оставлении грехов. От юности до сегодняшнего дня все молитвы этого таинства посвящены этому. Потому что мы понимаем, что чаще всего физические болезни являются следствием грехов. А чтение в процессе таинства те семи отрывков из апостольских посланий и Евангелий дает нам понять, что это таинство, таинство исцеления болящих и прощения грешных, есть таинство действующей любви. Господь как бы уверяет нас, что если мы собраны вдвоем или втроем во имя Божие и будем обращаться к Нему с верой и смирением, то Он не откажет нам. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», — говорит Он. Матфея, 18 глава. Христос Сам говорит так. «Истинно, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». В той же главе об этом говорится. Человек один уже не может справиться с болезнью, и тогда Господа начинает молить об этом церковь, то есть те все, кто собрался в храме, и делается это из любви к ближнему. А христиане призваны любить ближнего по заповеди Спасителя «возлюби ближнего своего». Это вторая заповедь в христианстве, которая призывает относиться к другим с той же добротой и уважением, которых человек желает сам себе. Собравшись в храме для освящения маслом, мы молимся уже не только о себе, но и обо всех, кто также в этот момент молится. Вот о чем нужно не забывать, когда мы идем собороваться, чтобы не просто там стоять и ждать только, когда поможет маслом, и в этом будет исцеление. Нет, молитва веры, молитва общая, молитва за всех, из любви к ближнему. А что такое любовь к ближнему? Мы вспоминаем апостола Павла в первом послании к Коринфянам, так называемый гимн любви, я его процитирую. Это тоже очень важно. «Если я говорю языками человеческими и апостольскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Вот ведь как оказывается, да? «И имение раздам, да, нищим, и тело на сожжение». Это, казалось бы, веру имею, гору представлять. Но если это не по любви, то никакой пользы мне в этом нет. А какой должна быть эта любовь? И вот апостол дает ответ. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну вот, только имея такую любовь, мы становимся, ну или стремясь к ней, мы становимся настоящими христианами. И тогда мы, имея плоды духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, на таковых, как говорит апостол, нет закона. «Носите бремена друг друга», — говорит он в послании к Галатам, «и таким образом исполните закон Христов». Об этом и нужно обязательно помнить. С желанием брести вот плоды Духа, оставить грехи, жить по-христиански, и приходим мы к таинству, и по вере получаем исцеление души и тела. Это таинство рекомендуется совершать не чаще одного раза в год. Над младенцами оно не... Это уж я о таких деталях, чтобы тоже напомнить хотелось бы. Над младенцами не совершается это таинство, потому что они не могут сознательно совершать грехи. Еще некоторые до сих пор ошибочно считают, что соборование совершается перед смертью. Это не так. Соборование – таинство жизни. Оно дает верующему жить дальше по заповедям Христа. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.
2: В Спасском районе Нижегородской области находится село Шишковерть. В нем всего одна улица. Тянется она вдоль реки Шковерка. Здесь родился поэт Александр Иванович Люкин. Отсюда же родом и священномученик Михаил Адамантов, расстрелянный в ноябре 1937 года. Отец священномученика Петр Адамантов был псаломщиком в Предтеченской церкви Шишковерди. У него с женой Надеждой было 6 сыновей. Семья жила бедно, но всех своих детей родители воспитывали в вере и благочестии. Один из сыновей, Федор, стал кадровым военным. Еще один, Константин, служил псаломщиком в той же церкви, что и отец. Храм в Шишковерде был построен в 1779 году чаянием помещицы-полковницы Дарьи Алексеевны Кратковой. Но в отличие от своего отца, который практически всю жизнь служил в этом храме, Константин с приходом советской власти был вынужден отказаться от должности псаломщика, так как боялся за своих 9 детей. Священномученик Михаил Адамантов, еще один из братьев, окончил полный курс обучения в Нижегородской духовной семинарии, женился на дочери священника. 15 февраля 1914 года он был назначен настоятелем в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Васильсурского уезда. У отца Михаила и матушки Марии было 2 сыновей. В Борисовке молодого священника уважали. Прихожане приходили к батюшке за советом. Приход был бедным. Отец Михаил вынужден был не только преподавать закон Божий в местной церковно-приходской школе, но и вместе с женой заниматься сельским хозяйством. Они сами косили и запасали сено для коровы, возделывали огород и ухаживали за садом. Во время Первой мировой войны иерей Михаил Адамантов изъявил желание стать военным священником. Но владыка Иоаким благословил его окормлять крестьян в Нижегородской глубинке. В 30-е годы отец Михаил стал служить настоятелем в Рождественской церкви в селе Берендеевка Лысковского района. 15 сентября 1937 года он был арестован. Во время обыска в доме священника искали контрреволюционную литературу и оружие, но таких вещей в доме отца Михаила не было. Сотрудники НКВД смогли изъять только богослужебные книги. Батюшку обвинили в активном участии в церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. Отец Михаил виновным себя не признавал. В обвинительном заключении по данному делу следователь запишет, что Адамантов Михаил Петрович, участник церковно-фашистской диверсионно-террористической организации, возглавляемой попом Хитровским, вел активную подрывную работу, направленную на развал колхозов, а также проводил среди населения агитацию в пользу вооруженного восстания для свержения советской власти и реставрации капитализма в СССР. 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник Михаил Адамантов был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД. Священник Михаил Адамантов прославлен в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память святого совершается 20 ноября.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 22 августа, Церковь вспоминает святого апостола Матфея, собор соловецких святых, мучеников Иулиана, Маркиана и других с ними за святые иконы пострадавших, преподобную мученицу Маргариту Гунаронула. Преподобно-мученица Маргарита, в миру Мария Гунаронула, родилась в 1865 году в Киеве в греческой семье. В 1917 году монахиня Маргарита стала настоятельницей Мензелинского пророка Ильинского женского монастыря в Уфимской губернии. Мензелинский монастырь был одной из крупнейших женских обителей епархии. Во время гражданской войны эта территория несколько раз переходила от красных к белым. Как рассказывали потом монахини, игуменья Маргарита в какой-то момент решила уйти с белыми. Она уже была на пристани, но тут ей явился святитель Николай. Он произнес: «Зачем ты бежишь от своего венца?» Игуменья поняла, что речь идет о мученическом венце, и вернулась в монастырь. В ночь на 21 августа большевики ворвались в Мензелинск. В городе начались массовые расстрелы. По одной версии, игуменья Маргарита попыталась удержать красноармейцев от осквернения храма. По другой, большевики обнаружили, что монахини монастыря укрыли нескольких раненых белогвардейских офицеров. Игуменью Маргариту расстреляли во дворе обители. «Слава тебе, Боже!» — успела сказать монахиня перед смертью. Мученицу похоронили возле алтаря Вознесенского храма, где она была казнена. В 2000 году игуменью Маргариту причислили к лику святых.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Веруем». В студии ее ведущая Ирина Вдовина. Наша программа рассказывает о людях, которые готовы делиться опытом, мудростью, истории жизни которых могут вдохновить, прогнать хандру и грустные мысли, помогут справиться с переживаниями и улыбнуться тем, кто рядом. Сегодня героиня программы «Верую» – директор Нижегородского театра юного зрителя, депутат городской думы Инна Вячеславовна Ванькина. Инна Вячеславовна, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Какой вот вы интересный прошли путь, будучи кандидатом экономических наук и доцентом. Сегодня вы руководитель театра юного зрителя. Не зря говорят, что неисповедимы пути Господни, да?
4: Да, я, знаете, всегда считаю, что Бог приводит нас в то место, где ты нужнее. И так случилось, что в 2014 году я стала руководить Нижегородским государственным цирком. И на тот момент Нижегородскому государственному цирку был необходим человек с хорошим знанием экономики, так как наш цирк был, к сожалению, всем должен. И экономическая ситуация в организации была очень тяжелой. И вот тогда возникла моя кандидатура, и я очень благодарна губернатору того времени Валерию Павловичу Шанцеву за то, что он мою кандидатуру согласовал. Причем он меня спросил: «А ты не боишься, девочка? Тебе же всего так мало лет, тебе всего 38 лет, ты такая маленькая, хрупкая, руководить цирком». На что я спросила: «Валерий Павлович, а я испортить еще что-нибудь могу?» И он сказал, подумав: «Думаю, нет.
3: Хуже уже не будет».
4: Ну, как-то вот так он сказал: «Думаю, нет». Я говорю: «Тогда давайте я попробую поработать в течение года. Вы на меня посмотрите. Если у меня ничего не будет получаться, я уйду и обижаться не буду. Но я попробую применить свои знания, знания кандидата наук, и помочь Нижегородскому цирку стать более уверенной организации, что ли, я так скажу». Я работала с удовольствием в Российской государственной цирковой компании 5 лет. Но потом у меня появились проблемы со здоровьем. Все-таки большое количество животных, корма, много волнений и переживаний. Артисты выступают, и трюк – это главное в цирке. У меня стало портиться здоровье. И врач мой сказал, говорит: «А вы можете поменять профессию? Потому что если вы останетесь, то, к сожалению, все будет только ухудшаться». Мне ставили диагноз астма. И я очень огорчилась, потому что я, конечно, не хотела уходить из цирка. И было уже много сделано, и хотелось продолжать. Но я, поговорив со своими близкими, поняла, что на самом деле действительно у меня есть моя семья, мои дети, которым я очень нужна. И мое здоровье тоже нужно. И тогда я приняла решение уйти из цирка. Но так случилось, что я стала скучать без зрителей, без юных зрителей и без того драйва, который в учреждениях культуры всегда присутствует. И было предложено возглавить Нижегородский театр юного зрителя. Я согласилась, не сразу, подумав, но с большим удовольствием, потому что я поняла, что я возвращаюсь в ту жизнь, которая мне очень-очень нравилась и которую Бог мне дал 5 лет назад. Но теперь уже в новом статусе. И, кстати, я очень благодарна. Вот говорят, да, испытания, трудности. Были те, кто был этим недоволен. И, допустим, есть у нас некоторые СМИ, которые скептически отнеслись и написали несколько статей на тему «Театр – это вам не цирк». И, вы знаете, можно, я, конечно, даже огорчилась, думаю, ну, чем я, ну, что я могу испортить, в чем я некомпетентна. Перечитала несколько раз вот эти вот неприятные статьи и поняла, что, в общем-то, мне инкриминируется только одна история. Это отсутствие образования. Ну, то есть вы не умеете, вы ничего не знаете о театре, поэтому мы вам не доверяем. То есть основная мысль была вот этих всех выступлений. И я подняла глаза в небо и сказала: «Боженька, ну мне, конечно, 45 уже, да? А что, если я получу лучшее образование в театральном деле? Да, мне 45». Но что меня ограничивает? Да, в общем-то, и ничего. В законе об образовании не написано, до какого возраста мы можем воспользоваться своим правом и учиться. И тогда я стала готовиться в ГИТИС и поступила к лучшему мастеру. Алексею Вадимовичу Барташевичу. Это лучший мастер ГИТИСа на специальность театроведения. И закончила его. И это было действительно правильное, понимаете, критика. Потому что за 2 года, учась в театральном вузе, я убедилась, что знаний лишних не бывает никогда. А самое главное, в каждой сфере есть своя специфика.
1: Вот видите, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как заставило движение, да, да, закрутить этот, да, маховик.
4: А можно было сопротивляться, можно было спорить, доказывать всем. Да. Да. И каждый раз мне говорят: да, ну вы же как вы экономист, руководитель театром. То есть мне мог об этом спросить любой человек. И я бы говорила: хорошо руковожу, замечательно руковожу, или руковожу как умею. Ну, то есть всегда бы был, в общем-то, какой-то ненужный вообще словесный диалог. Но если убрать все эмоции, мишуру, помолиться Богу и сказать: Бог, я в твоей власти, я готова исполнять то, что я должна, появится возможность, у меня и ты поступишь туда, куда нужно. У меня в группе учились ровесницы моей старшей дочери. 5 девочек, и я у них 6-я. И самое главное была сложность, когда преподаватель говорит: а как к вам обращаться? То есть мы в группе сидим, Инна Вячеславовна. Я говорю: ну нет, что вы, я же здесь ученица, поэтому я здесь Инна. Поэтому то, что я депутат городской думы, директор театра, кандидат наук, не имеет здесь никакого значения. Я здесь ученик. И вам будет трудно меня ругать, как Инну Вячеславовну. Но если я этого заслуживаю, если для моего роста необходимо меня журить, ставить мне плохие отметки, да, я хочу, чтобы вас это не сдерживало. Я Инна, и обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени.
1: Вы когда закончили?
4: Я закончила 2 года назад.
1: Слушайте, здорово. Да. Это, видимо, очень сильно помогло, потому что многие отмечают, что жизнь театра юного зрителя стала сейчас другой. И это театр правда помолодел во всех смыслах, и атмосфера добрая, да? А вот что для вас в приоритете? Внешне, как говорил Станиславский, что театр начинается с вешалки, или все-таки внутреннее содержание, это смысл, который вы несете? Вот если на чаше весов вот это взвесить.
4: Вы знаете, в театре нет незначимых и неважных моментов. Ведь мы в театре служим, мы не работаем, мы 24/7, мы то место, которое ведь не просто, да, развлекает и, ну, как бы заполняет досуг, отдых. Мы единственная страна, Россия, в которой существует система театров юных зрителей. И изначально эту систему ведь придумала Надежда Константиновна Крупская с Луначарским. И они ее придумали как воспитательную, образовательную систему. То есть через театральное искусство формировался новый советский человек, да, и сейчас это не теряет своей актуальности. Мы действительно работаем над семейными ценностями, мы говорим с нашими юными зрителями о правилах посещения театра. Понимаете, ведь для того, чтобы слушать оперу или смотреть балет, который длится 4 часа, человек должен быть готов, он должен быть научен. А что смотреть, что рассматривать, как увидеть работу художника-сценографа, художника по костюму, оценить работу художника по свету. Ведь на сцене мы видим только артиста. Но для того, чтобы нас поразила с вами его игра и затронула за самые тонкие и потаённые струнки нашей души, на него поработало еще 15 человек, да, то есть это
1: костюмеры, бутафоры, да, художники, это, да, парикмахеры,
4: все гримеры. А самое главное, кому-то в голову должна была прийти идея. А с чем он выйдет, этот артист? Вот мне говорят, а как вот он раз и придумали, вот как у вас? Я говорю, а я не знаю, это промысел Божий. Вот все спектакли, которые выпускает уже при моем руководстве театр юного зрителя, это все какая-то такая мистическая загадка, да, то есть, которую трудно объяснить. Вот, допустим, мы поехали в Самару на гастроли. И решили пойти в музей и познакомиться с Самарой как с городом, да, то есть сначала у нас была обзорная, а дальше нам посоветовали посетить музей Фрунзе. Мы подумали, конечно, ну как же в Самаре не посетить музей Фрунзе? Приходим в воскресенье, музей закрыт. Я говорю, как в воскресенье в 11 дня закрыт музей? А он когда должен открыть? Ну вот он по воскресеньям выходной, было сказано там охранникам. Странно. Я говорю, а куда же нам пойти? Ну, то есть я прям очень растерялась. То есть я была уверена, что в воскресенье музеи работают. Да. А как же
1: официально они
4: на неделе, что ли, они должны работать? Ну, в общем, так для меня это загадка и осталась. Ну, и слава богу, что он был закрыт, потому что охранник говорит, ну, вот тут за углом есть музей Эльдара Рязанова. Если уж вам так хочется в музей сходить, проводил он нас, значит, вот такой вот фразой. Я говорю, конечно, нам хочется в музей Эльдара Рязанова зайти. Потрясающий музей в Самаре. Всем рекомендую. Кто будет в Самаре, обязательно посетить музей Эльдара Рязанова. Это та квартира, куда его из роддома принесли. Оказывается, папа Эльдара Рязанова оказался, значит, жил в Арзамасе и был первым революционером, который это революционное движение в Арзамасе вообще-то организовал. То есть он это все возглавил. Да, и то есть он очень легендарный человек. Я таких подробностей о нем не знала. Но на стене висела афиша, на которой было написано «Притворщики». Я говорю, а что это такое? И написано «Автор пьесы Эльдар Рязанов». Я подумала, так,
1: надо
4: почему
1: найти
4: мы
1: пьесу?
4: Ее не знаем? Я ее нашла, мы ее прочитали вместе с Зафлитом. Она просто замечательная. Тонкий Эльдар Рязановский юмор. Конечно же, с глубокими смыслами. Две параллельные линии. И самое главное, он про артистов. То есть притворщики – это артист. И я подумала, раз у нас девиз нашего театра, театр юного зрителя, театр для всей семьи, у нас нет такой вечерней комедии для молодых пап и мам. То есть вот как-то мне было понятно, что вот это у нас какой-то пробел для вот этой группы лиц, как говорят, да, или вот для этого сегмента, как говорят в маркетинге, или для этой аудитории, как я люблю сказать, да, вот для этой аудитории у нас ничего такого вот я не вижу, вот на что бы я хотела их пригласить. А мне бы очень хотелось. И, в общем-то, вы знаете, мы вместе с режиссером Владимиром Золотарем Сдали этот спектакль в конце сезона. И премьеру планируем на начало сентября-октября. Вот определяемся. В общем, у нас теперь этот спектакль
1: вот
4: есть.
1: Вот видите, когда промыслительно получилось. Вот, от музея Фрунзе до музея Эльдара Рязанова. И там к новой премьере вы прям подошли.
4: Конечно,
1: так гармонично и, как говорится, бесшовно.
4: Да.
1: Вот театр юного зрителя. Инна Вячеславовна, как понять, что нужно юному зрителю? Да, вот вы сейчас вот как бы понимаю, что у вас есть свои дети, вы там понимаете, что надо подрастающему поколению. Вот вы это чувствуете, перемену, что скучают они на классике или вот новые вот эти какие-то старые СССРовские пьесы? Вот ведь совершенно другой зритель сейчас, я иду юный.
4: Да, я так и говорю, что мы театр для зрителей разной степени юности.
1: О!
4: Вот. Вообще, я не только мама, я бабушка. У меня внуку 2 года, поэтому я наблюдаю, как он растет, и это самые главные мои критерии. Да? То есть я никогда для своих детей... То есть я все проверяю через них, а я бы хотела, как мама, чтобы мои дети вот это видели. Вы знаете, вы ошибаетесь. У нас очень хорошие дети. И вот то, что мы говорим, шумят и срывают... Я за 5 лет работы в театре подобной ситуации не встречала никогда. Никогда. Mm-hmm. То ли мы такие молодцы,
1: да.
4: То ли мы вместе молодцы со зрителями.
1: То ли такие воспитанные у нас
4: да.
1: дети, подготовленные.
4: Значит, есть проблема, знаете, с чем? С учителями этих детей. К нам сейчас детей вводят те, кто сами в театр не ходили. А знаете, как проверяется? Когда тебя спрашивают, а где туалет?
1: Угу.
4: То есть приводит учительница класс и говорит, а где у вас туалет для мальчиков и для детей? То есть ей же надо как-то командовать, да, теми, кого она привела. Но она сама не знает, где у нас это находится. Я говорю, а вы у нас впервые? Она говорит, да. А вы какой предмет? Я классный руководитель, я веду информатику. Вот это было последнее, да. Я говорю, как здорово, что вы пришли. Значит, вот туалет мужской у нас здесь, женский там. Я сейчас вам все помогу. Мы вам все организуем. Не переживайте. Она, ой, я так волнуюсь, да. То есть она сама первый раз. И она с ребятами. Вот, а дети это очень быстро считывают. И вот, как правило, в таких компаниях они немножко сначала начинают себя вести без понимания, что ли, того, куда они пришли. Но это это бывает очень редко и мало. В основном, конечно, к нам приходят уже готовые группы, да, с которыми учительница проговорила, что они будут смотреть, о чем будет спектакль, как себя нужно вести, что она за всеми смотрит, и дальше она с ними обсудит увиденное. То есть в основном, конечно, к нам такие организованные группы. Но мы больше любим, когда к нам приходят с семьями. И у нас есть много проектов, когда после спектаклей мы обсуждаем увиденное. И мы в своих спектаклях, когда выбираем произведение, как раз я вот, например, смотрю, а что же произошло с героем? Как он трансформировался? Что с ним стало? И если мы говорим о театрах юного зрителя, конечно, здорово показать, как из чего-то сложного, да, стало что-то получилось в процессе, да, в процессе
1: хорошее,
4: жизни,
1: да.
4: Да, вот этого этапа описанного или показанного в спектакле, человек изменился, да, герой стал лучше. Ну, такая траектория на развитие идет.
1: А вот скажите, вот... Понятно, что может быть субъективное, но тем не менее. Что лучше заходит, современное, да, или классика? Пушкин, вот наш там Пришвин, Паустовский. Что дети, как на что лучше реагируют? Нравится им или они все-таки классика? Это, ну, скучно, занудно,
4: нафталинно. Во-первых, мы ее так не ставим. То есть мы не ставим классику скучно. То есть у нас вот есть Дубровский, допустим, да, по Пушкину. Но замечательный спектакль. Команда была вся московская, да. То есть это стильный, красивый спектакль, в котором используются интересные музыкальные сопровождения. И, вы знаете, бывает такое, что, допустим, мы не совпадаем с настроением зрителя. Вот ему было грустно, да, или он, наоборот, был сильно весел, а пришел в театр, а у нас здесь серьезная тема, да. И вот у нас был так пару раз, человек выходил, я говорю, а что вам не понравилось? Он говорит, знаете, у меня такое хорошее настроение, но у вас сейчас там так вот все, Дубровский, там все горит, там бунт. Он говорит, я вот тут лучше подожду, а жене нравится, вот там она с ребенком, они смотрят, а я вот здесь вот посижу, да.
1: У меня тоже много как бы из театральной актерской среды друзей, знакомых, я сама из театра «Вера», вся моя юность в театре прошла. И всегда отношение к театру это было, что театр часто сравнивают с храмом. Mm-hmm. Вот как вы думаете, почему? Вот храм и театр.
4: А если вы обратите даже на зал, он на кафедру похож. То есть у нас же такая лавочная система мест. Это кафедра, с которой мы несем доброе, вечное. Мы пропагандисты. Каждый артист, каждый режиссер, каждый из нас, работающий в театре, мы же затрагиваем, мы соединяем и разум, и душу. Человек обречен в театре поглощать то, что ему с этой кафедры несут. То есть нет там такой диалог больше на восприятие. Да? То есть разные формы бывают. Иногда бывает интерактив, да, где артист обращается. Но это все срежиссированная история. Это не личная, не индивидуальная, да? То есть реакция человека. В театре он ее выражает только аплодисментами. Больше никак. Mm-hmm. То есть и это большая ответственность для всех тех, кто со сцены разговаривает и несет свою мысль, и не просто свою, но и режиссерскую, и автора произведения.
1: Ирина Вячеславовна, ну давайте теперь с небес, из храма искусства опустимся на нашу суетную грешную землю, в которой у вас еще одно послушание. Вы председатель постоянной комиссии городской думы по социальной политике, участвуете и ратуете за счастливую жизнь ее жителей. Вот что получается здесь, а что нет. Также вы горите на этой работе, как и в театре. Или это, как можно сказать, не только послушание, но и наказание?
4: Ой, боже упаси, нет, это, конечно же, не наказание, это действительно послушание, потому что бытует мнение, что депутаты тут зарабатывают деньги, да, там и так далее. Депутат городской думы не откреплённый, а их всего 4, да, все остальные 31 работают депутатами совершенно бесплатно. То есть мы не получаем заработную плату и никаких гонораров, естественно, у нас тоже нет. Это такая социальная ответственность, и это внутренний выбор. И, к счастью, он у меня совпал с той потребностью моей души, которая до работы депутатом несколько дремала. То есть по роду своей работы у меня всегда были социальные проекты. То есть когда я работала в цирке, у меня там был доктор цирк, да, допустим, то есть где мы работали с ребятами, даунятами, с расстройством аутистического спектра. То есть, ну, естественно, на благотворительной основе мы приглашали в цирк малозащищенные слои общества. То есть вот эта общественная работа у меня всегда была. И она мне приносила, вы знаете, какое-то такое внутреннее успокоение, и я себя в этом очень хорошо чувствовала. Поэтому, когда поступило такое предложение рассмотреть свое участие в избирательной кампании в 2019 году, я сначала как-то испугалась немножко, правда. Я подумала, а справлюсь ли я же про это ничего не знаю. А потом я подумала, это опять Божий промысел. Я не подведу, я буду очень стараться. И когда еще и коллеги-депутаты меня избрали председателем комиссии по социальной политике, тут я уже поняла, что я достойна, и я могу, и я хочу, и уже, в общем-то, эта работа стала носить очень такой системный характер. Вот. Ну, это сложная работа, такая мягкая сила. Я для себя выбрала стратегию, когда, если ты уверен, и это на пользу жителям, то, конечно, я добиваюсь этого пока. И пока не добьюсь, от этого не отступаюсь.
1: Мы поговорим еще о служении, о том, как помогать, не выгорать. С Инной Ванькиной, директором Театра юного зрителя, депутатом городской думы, в нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот вообще я понимаю, что, ну, человек — это же не робот, да? Конечно. 24 на 7, как вы говорите, вы всегда в театре. Такая серьезная, большая социальная нагрузка. Быть и депутатом, нести ответственность перед людьми, которые постоянно наверняка о чем-то просят. Помоги, да, подскажи.
4: Обращаются только с просьбами. Ну, а зачем тогда? Это работа депутата именно это и предполагает.
1: Но помочь всем невозможно, правда? Вот и наступает момент такой, да, во-первых, привыкание к чужой боли, к чужим проблемам, как-то хочется, мне кажется, потому что вижу, да, иногда такое случается, отстроиться от всего этого и как-то быть, ну, что ли, поставить между собой заслонку, привыкнуть к чужой боли, улыбнуться и сказать: мы рассмотрим, приходите завтра. И вот это наступает такой момент тяжелый, когда все надоело, но работать надо. Вот это выгорание, выжженная земля. Наступил этот момент уже, вы же с 19-го года, да, несете в себе вот это социальное служение в депутатстве.
4: Я понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, среди коллег я это замечаю. Но я действительно счастливый человек, и у меня замечательная работа. Вы знаете, сколько энергии мне дают аплодисменты зрителей? И когда к тебе подбегают дети, говорят: спасибо, тетя, вам за этот спектакль, спасибо, тетя, вам за театр. Вы знаете, это такой обмен энергиями. То есть я, к счастью, да, нахожусь в таком круговороте эмоций. То есть есть человеческая боль, с которой обращаются ко мне как к депутату. И есть человеческая радость, благодарная, детская. Браво, молодцы, молодцы. И тогда ты понимаешь, что все не зря, что все, что ты делаешь, это достучалось, дошло, и распустило, и развилось именно там, как должно было это сделать. И на все это действительно воля Божья, понимаете?
1: Инна Светлана, а расскажите вот о своем самом трудном периоде. Вот, да, вот период, когда кажется, что все, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Вот.
4: К сожалению, такой период в моей жизни был. И он был в прошлом году. Мне показалось, что я непонимаема своими близкими. Да, что все, что я делаю, мои близкие считают, что это... Ну, не поддерживают, да, то есть много работаешь, мало нам времени уделяешь, вот. И я подумала, что, наверное, 25 лет совместной жизни с моим мужем, и дети-то уж выросли, уж внук есть, да, что, наверное, надо как-то вот с этим, наверное, вот надо делать какой-то выбор. И я подумала, что, наверное, выбор должен быть у нас такой освобождающий. И через госуслуги я подала заявление на развод. И 1 апреля меня развели с мужем. Да, это был такой очень тяжелый момент. А 1 июня мы встретились на день рождения нашего внука, которому исполнился год. Посмотрели друг на друга, взялись за руки, расплакались. И вот меня посватали.
1: Браво! Какая.
4: Я выхожу второй раз замуж за своего мужа.
1: Слушайте.
4: Да, и вот эти 2 месяца, они были, конечно, для нас, для обоих, очень-очень страшными. Вот. И я поняла, что я этому человеку могу все простить. Понимаете? Вот все. Я поняла, что любовь — это не только когда тебе с человеком хорошо, а когда тебе без него невозможно. Вот. Да. Поэтому, в общем, я сосватанная невеста. Да. Тем же самым мужчиной. И вы знаете, на самом деле, правда, у нас какой-то второй букетно-конфетошный период начался. Мы как 2 подростка. Видите, вот ты где, когда, зачем? То есть нам настолько нас эти 2 месяца встряхнули, как сказал батюшка, вот Сергий, да, мой духовник, он говорит: ну, я знал, что все именно так и будет. Но остановить, то есть вы катились в бездну, и вы должны были дотронуться до дна, чтобы от него отталкивался.
1: Угу.
4: А я за вас молился.
1: Вот, кстати, промолился. Вот как вы думаете, вот ключевое слово «молился», да, и «верил»?
4: Да.
1: Вот ваша дорога, ваш путь к Богу, был ли он сложным, как у многих, или вы воспитывались уже изначально в такой православной христианской верующей семье?
4: Вы знаете, моя прабабушка была кассиром епархии.
1: Да.
4: О. Да, когда в советское время, и вообще она дочь священнослужителя. Да. В селе Черном ее отец служил, их, у них была многодетная семья. И в 17-м году она вышла замуж по любви. Она была очень красивая. Бабушка Катя была красавица невероятная. Она, конечно, знала все церковные правила, праздники, весь уклад. То есть, и она вышла замуж, но через год осталась вдовой. Умер от тифа, умер ее муж, и она осталась с ребенком на руках. А дальше пришла революция. Ну и все мы знаем, каким гонением подвергались семьи священнослужителей, а она еще и с ребенком. Но в нее был всю жизнь влюблен батрак. Это мой дед. Он на ней женился. Он сказал: Катя, я на тебе женюсь, и мне не важно, что у тебя. Если ты хочешь за меня замуж, все, выходи за меня. И они прожили счастливейшую жизнь. А у них было 5 детей. Одна девочка, к сожалению, в младенчестве умерла. 4 прекрасные дети выросли. И бабушка моя всегда помогала на отпеваниях. Читала молитвы, к ней приходили тайно креститься. То есть она все это умела. Ну, я уж не знаю, насколько там это было все. Я маленькая была, да, но я точно знаю, что крестик она всегда носила и всегда мне тоже его подкладывала. И хотя у меня папа был комсомолец и так далее, но тайно меня тоже крестили дома. Вот. Имя Инна, оно же мужское имя. Да, Инна, Пима и Римма – это 3 мужчин святые. Да, то есть иконка такая, 3. Я всегда говорю, маленькая была, говорю, а почему у меня дяденька с бородой? Всех Ольги, там, Валентины, все святые женщины, а у меня почему 3 дяденьки с бородой? Бабушка всегда улыбалась и говорила, ты у нас девушка-компромисс. Я говорю, это как? Я хотела, чтобы тебя назвали Фаина, а вот родные, мама с папой говорят, нет, давайте Инной назовем, ну, как бы Фаина, вот нам что-то не очень нравится. Вот. Поэтому моей семье все праздники всегда соблюдались, бабушка за этим следила. Конечно, она делала это тайно, ну, то есть не, без демонстративных каких-то историй, потому что, ну, было страшно, да? Вот. Но яички мы красили всегда, Пасху мы всегда служили, и я считаю, что вот такой вот оберег у меня от моих корней мощный, конечно, присутствует. И я за что я им... Ну, такие намоленные, да, вещи, потому что иногда со мной... Вернее, даже не иногда, а очень часто со мной происходят ситуации, которые объяснить невозможно. Вот, ну как? Как про меня вспомнили? Как вот обо мне подумали? Как меня пригласили? Я, правда, вот при всем своем таком характере активном, я действительно не добиваюсь. А меня вот как ведет. Понимаете, я только не сопротивляюсь. Вот самое главное во всей моей жизни – это не сопротивляйся. Соглашайся на годок. Соглашайся на годок. А там Бог управит.
1: Вот у меня как раз был вопрос, в чем ваша жизненная философия, и вы уже вот и сформулировали ее, да? Не сопротивляйся.
4: Не сопротивляйся.
1: Слушай свое сердце, иди, а там двери все откроются, да?
4: Знаете, у меня был случай, я вот хочу все-таки вам его рассказать, и я вдруг очень поняла, что Бог един. Это отдельное было откровение в моей жизни. Я исповедовалась батюшке. И он мне говорит, ты знаешь, вот хочу тебе почему-то дать такое послушание. Нужно найти женщину, которая сидит в тюрьме за непредумышленное убийство, и отнести ей передачку. Я говорю, что за послушание? Он говорит, ну вот не знаю, так вот, вот так хочу тебе вот сказать. И я выхожу.

0: Все в рамках. Отвечаете, глаза блестят, такая хорошая, добрая, спасибо, чудесная Инна Вячеславовна. У нас еще одна глава есть.
1: Любовь. Замечательно.
0: Глава «Любовь».
2: Любовь.
0: Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Гордость становится гордыней, честь – высокомерием, а воспитанность – лицемерием. Представляете, что такое любовь?
1: Да. Вы знаете, я ее чувствую. Я не знаю, что такое любовь. Я ее чувствую. Я чувствую нелюбовь. То есть если ты умеешь чувствовать любовь, тогда ты чувствуешь, когда ее нет. Понимаете? И вот с этим мне мириться трудно. Вот мне трудно мириться, когда я не чувствую любви, если я люблю.
0: Да, это тяжело. Вот эта взаимность, она...
1: Да, тогда все как-то теряет смысл.
0: Ведь мы говорим не только о любви, да, ближнего круга, но и вообще это касается вообще, на работе, да. на общественной работе. Да, это очень, конечно, важно. А вот страх потерять, да, кресло, вот как вы говорите, функцию вот это, да, быть директором, быть депутатом, возглавлять комиссии. Вот представляете, наступает день, когда вы вообще вот этого всего нет. Вот это страшно. Вот в этих картинках гипотетически.
1: Ой, вы знаете, у меня же был такой момент, когда я из цирка уходила, я же не перешла плавно там, допустим, да, из одного кресла в другой. То есть я уходила,
0: из-за астмы, вот, да, когда вам сказали врачи.
1: Да, я уходила, теряя. И я не знала, ну, я просто уходила. Но вы знаете, как говорят мои одноклассники, они говорят, ой, Инуль, тебя можно ведь и в ларек поставить, ты и там что-нибудь интересное придумаешь. Вы знаете, вот всегда у меня было, дайте задачу, и мы будем ее решать. Вот, поэтому мне вот, то есть мне было тогда страшно, ну вот правда с Верой. Ну, то есть я уходила и говорила, боженька, пожалуйста. То есть это не была молитва какая-то, вот как кому-то конкретно. Там, мне говорят, помолись Спиридону Тремифутскому, он помогает. Помолись Симону Канониту, он помогает, значит. Я, конечно, исполнительно сходила везде, все заказала, да, то есть чтобы они помогли мне новый путь найти, да. То есть я же уходила навсегда из цирка, понимаете, как от родителей. Ты выходишь замуж, уезжаешь. Я сейчас с большим удовольствием туда прихожу. Хожу регулярно, и меня приглашают, и мы там... Это правда моя семья цирковая, да, и я 5 лет очень искренне служила Нижегородскому цирку, Российской государственной цирковой компании. У меня очень много там друзей, вот. И они, приезжая к нам выступать, они меня всегда приглашают, и я с удовольствием прихожу. И даже забавно бывает. Ну что, Александр, начинаем по привычке, да, то есть как директор. Я говорю, вы что, я же уже не директор. Нет, вы в наших сердцах всегда директор нашего любимого Нижегородского цирка. Для меня это, конечно, большая честь и огромная благодарность к людям за то, что они помнят хорошие. Ведь в цирке они же не приезжают в Нижний Новгород, они приезжают к конкретному человеку. Мы к Ванькиной едем. Потому что приезжают целыми семьями, и они никого здесь не знают, кроме Ванькиной. А это врача надо, в школу надо, детский сад надо, а куда нам пойти? И ты решаешь житейские вопросы, как директор цирка, для семей, которые приехали и будут 5 недель твоими самыми родными и самыми близкими, пока не уедут. Иногда гастроли продлевались, и были по полгода гастроли. Вот это полегче, потому что уже все быт налажен. Кому-то репетитор нужен, да, в школе. И вот такие вещи, конечно, они... Это правда про любовь, это про такое... Но я хочу сказать, что мы очень... Вообще русские люди, мы очень, знаете, такие... отзывчивый. Вот есть такое у нас русское слово «отзывчивый». И если к тебе хорошо, то я редко встречала, да, когда вот я хорошо, а мне вот, знаете, а нам не надо, нам не подходит ваше хорошо, нам надо вот по-другому. Я такое вообще встречала, ну, может быть, 1-2 раза, и то потом человек через какое-то время, возвращаясь, говорил, я был неправ. Потому что, ну, правда, хорошее, оно на расстоянии видится и как... по времени.
0: Значит, ответ на вопрос,

0: Боитесь ли вы остаться, ну, скажем, без кресла, без ваших вот этих главенствующих функций? Я так поняла, что вы не боитесь, потому что
1: я
0: вы с добром и верой, да, идете, и кто
1: я
0: верит,
1: верю, что
0: да,
1: я
0: не останусь. Не оставит.
1: Вы знаете, я, может быть, останусь без этого кресла, но без какого-то другого кресла я точно не останусь. Главное было бы здоровье. Вот.
0: Вот.
1: Вот потому что, понимаете, я же... То есть, на, вот правда, работать... В цирке директором должен молодой, ну, то есть там, там очень сложно. В театре попроще, вот правда, чисто эмоционально, психологически. И в театре работать полегче, потому что там же и животные, да,
0: ну,
1: то
0: да.
1: есть там его величество трюк, там все опасно. Я все время с молитвой. Вот я сидела, мне говорит, ой, Вин Чанов, вы так внимательно смотрели наш номер. Да я молилась весь ваш номер очень внимательно, чтобы, не дай бог, да. что-то не случилось. Все время с молитвой.
0: Инна Вячеславовна, ну да? И тогда вот такой еще вопрос в главе «Любовь» про возраст. Вы как к нему относитесь?
1: Красивое старение в кругу своих близких и родных – вот это моя мечта. Вот мне бы хотелось стариться рядом с моими детьми, внуками, но не быть им обузой. То есть я такая бабушка-праздник, да, всех в гости. Вот, за хороший большой стол, конечно же, с вкусняшками. Я люблю очень готовить, да, мне это очень нравится. Поэтому... Как я отношусь к возрасту? Конечно, вот мне кажется, и вот ситуация с разводом, она нас и напугала немножко, и в том числе и этот аспект там был. Нам вдруг показалось, что если мы не будем вместе, то мы не будем бабушкой и дедушкой, знаете, то есть... А внук тоже есть. Ну, ты уже в любом случае будешь бабушкой. Одинокой бабушкой ты будешь, а он одиноким дедушкой. Или вы будете бабушкой и дедушкой, которые вместе ждут внуков и детей к себе на все домашние христианские праздники.
0: Ой, как здорово. Вот от нашей редакции «Радио Образ» мы искренне вам желаем вот этих ваших больших и маленьких побед, теплых встреч, семейных посиделок. Ну и помогать, раз уж вы несете. Ну, скажу, свой крест, да,
1: да,
0: выбрали такой путь,
1: крест,
0: да. Да, нести его до конца. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, еще раз представить героиню нашей программы сегодня, директора театра юного зрителя, депутата городской думы, очень, как мне показалось, лучезарную, светлую, легкую Инну Вячеславовну Ванькину. Спасибо большое, что пришли и так щедро поделились с нами своей историями. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Храни Господь.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я предлагаю вам продолжить разговор о знакомстве Руси со святым православием. Сегодня с нами в студии Светлана.
6: Здравствуйте, батюшка!
5: Здравствуйте! И Настя.
7: Здравствуйте!
5: Здравствуйте!
8: Первыми из русских князей по преданию крестились киевские князья Аскольд и Дир, 867 год. Князьями прежде назывались правители русской земли. Почти через 100 лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое крещение в 957 году. Она с большой свитой ездила в Византию и от самого Константинопольского патриарха получила святое крещение и была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, не согласился.
7: Батюшка, а что за предание, которое рассказывает нам о том, как крестились Аскольд и Дир?
5: Вся информация, которую мы располагаем, говорит нам только о том, что было два человека, как раз с этими именами, которые одни из первых на Руси славян приняли крещение.
7: То есть от них началось крещение всей Руси?
5: Насколько нам известно, это только-только начало знакомства нашей Руси с христианством. Более того, мы знаем, еще была впоследствии названная равноапостольной просветительница славян, по сути дела, Ольга, которая тоже была крещена. И вот мы знаем, что она очень много повлияла на то, чтобы славяне знакомились с христианством. Но на самом деле это еще не было в полной мере просвещением всей Руси. Это были какие-то единичные случаи, если так говорить. А вот когда уже князь Владимир, крестившись сам, и начал действия по просвещению практически всего славянского населения Киевской Руси тогдашней, вот именно этот период времени мы называем периодом крещения Руси.
6: Батюшка, а вот княгиня Ольга ездила креститься в Византию. Означает ли это, что тогда не было ни одного храма на Руси и священнослужителя?
5: Прямых свидетельств на сегодняшний день мы практически никаких о том времени не имеем. Предположить мы можем, что где-то были какие-то храмы, возможно, даже были какие-то священнослужители не славянского происхождения, но это только предположение.
6: Потому что это не записано в летописи?
5: Потому что на тот момент времени христианство хоть и наблюдалось среди наших соплеменников, скажем так, но полноценного вот такого культа, полноценного стройного иерархического какого-то института еще, естественно, конечно, на Руси не было.
7: Батюшка, а всем ли меняли имена при крещении? Сейчас ведь имя дается при рождении и не меняется.
5: Дорогая Настя, хотелось бы сразу немножечко тебя поправить. Сейчас дают достаточное количество имен, которых нет в святцах. Поэтому, когда нам приносят ребятишек сегодня крестить с именами, как Эльвира, допустим, там или еще что-то, мы предлагаем родителям выбрать имя святого, с каким мы будем крестить данного ребенка. Что касается периода крещения Руси, здесь все очень сложно. Почему? Потому что изначально, когда человек крестился, ему подразумевалось наречение имени такого, который уже носил святой человек. То есть для того, чтобы будущий крещенный уже христианин имел равнение на того святого, в честь которого он назван. Поэтому человека с именем с языческим часто нарекали именем святого, с тем, чтобы ему было постоянное напоминание о том, что он несет в своем имени именно относительно духовной жизни. Это первое. Это сейчас традиция сохранена, как я уже только что заметил. Если приходит крестить или приходят взрослые креститься, мы крестим их с православными именами. А что касается непосредственно той Руси, древней Киевской Руси, конечно же, практически многим людям давались имена именно уже на тот момент времени просиявших святых.
7: То есть получается, что княгиня Ольга при крещении получила имя Елена, потому что до этого уже существовала святая Елена?
5: Да, конечно. Точно так же, как и впоследствии ее известный внук Владимир Красное Солнышко из славянского имени Владимир получил имя святого Василия.
6: Отец Николай, да. А как это возможно представить? Вот княгиня Ольга, она покрестилась одна в своем княжестве, или двор ее тоже обязан был покреститься?
5: Вы когда-нибудь задумались над словом «князь», «княгиня»? Дело в том, что очень часто под этим сегодня, так я скажу, термином подразумевают какую-то начальствующую роль. Во времена, о которых мы сейчас сегодня говорим в нашем эфире, князь мыслился как защититель народа, защитник народа. И это говорило не сколько о том, что этот человек впереди был остальных людей, сколько люди могли на него надеяться и полагать именно упование, что в его земной жизни он управит тех людей, которые находятся рядом с ним. Но с учетом того, что мы с вами сейчас говорим о языческом бытии наших предков, мы должны понимать, что такое язычество. Язычество – это народничество. И оно подразумевает многоликость и многогранность разных культов, разных поклонений, разных ритуалов разным так называемым богам.
6: Даже в одном княжестве?
5: Даже в одном княжестве. Поэтому язычники, когда к ним приходит проповедник, допустим, христианский, исламский, неважно какой, они воспринимают это как одно из проявлений язычества, вот этого многогранного и многоликого. И говорить о том, что в обязательном порядке мы можем утверждать, что должна была быть какая-то целостность двора княжеского вместе с князем, это, наверное, не совсем будет правильно.
6: Батюшка, а были еще примеры, чтобы в княжествах был крещенный, например, один человек?
5: Практически все ранние мученики, христиане, они как раз являются представителями вот этой удивительной, скажем так, когорты, когда среди достаточного количества окружающих язычников они выбирали христианство. Есть мученик Василиск. Это вот яркий представитель вашего вопроса, в том смысле, что он как раз был одним из немногих принявших христианство окружающих его язычников. Пожалуйста. И принял за это, собственно говоря, мученическую кончину.
7: Батюшка, почему Святослав не принял христианство? Разве бытие суровым воином так мешает этому?
5: Настя, видишь ли, тут в чем дело? Мы только можем догадываться по каким-то косвенным признакам, почему этот человек не принял христианство. Вообще, когда мы говорим о таких сакральных моментах, как крещение человека, мы всегда должны понимать, что когда взрослый человек идет креститься, это является свидетельством того, что что-то внутри у этого человека, сердце, душа, требует сообщения со Христом. В точности также мы можем говорить о том, что есть люди, которым это отношение ко Христу чуждо. Поэтому мы можем приводить много примеров, которые могли бы объяснить снаружи поведение того или иного человека, но на самом деле идущий взрослый к крещению человек – это прежде всего свидетель зовущего его голоса Божьего. А если мы возвратимся к твоему вопросу, Святославу, то, видимо, этот человек просто не был готов принять крещение по каким-то только ему известным внутренним мотивам.
8: Бог судил просветить христианством землю русскую князю Владимиру, внуку Ольги. Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. При нем были принесены в жертву идолам два христианина, Федор и Иоанн, отец и сын, которые таким образом были первыми мучениками на Руси. Но вскоре Владимир почувствовал всю пустоту язычества и стал думать о другой, лучшей вере. Когда стало известно, что русский князь ищет другую веру, то к нему стали приходить разные проповедники, магометане, евреи, немцы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал картину страшного суда. Владимир сказал: «Хорошо этим праведникам, что на правой стороне. Крестись, и ты будешь с ними», — ответил проповедник.
6: Отец Николай, у протоиерея Серафима написано: «Бог судил просветить христианством землю русскую». Вот это выражение «Бог судил» — это о чем? Это про промысел Божий?
5: Это древнерусское, по сути дела, выражение «Бог судил». Кстати говоря, в нашем сегодняшнем языке есть замечательный отголосок этого понятия. Слово «судьба» — суд Бога. «Судил» — это значит «имел суждение о том, как в дальнейшем он бы хотел бы видеть развитие событий в данном контексте, вот если мы говорим сейчас про Русь». То есть Бог судил просветить светом христианской веры Русь, значит, он каким-то образом подготавливал обстоятельства, события, людей для того, чтобы пришло то время, когда состоялось вот именно то, о чем мы с вами сегодня говорим.
7: Батюшка, а какое влияние на князя Владимира оказала его бабушка, княгиня Ольга? Она его растила?
5: Ну, такой вопрос, Настенька, я, к сожалению, наверное, не смогу на него ответить. Он очень тонкий. Почему? Потому что я надеюсь, что было именно так. И что, скорее всего, уже будучи маленьким, князь Владимир слышал о своей бабушке, а может быть, не просто слышал слова молитвы, а еще и видел, наблюдал, как она молится. Я думаю, что для него впоследствии вот эти маленькие семена дали какие-то росточки, тогда, когда он стал уже взрослым человеком.
7: Спасибо.
6: Отец Николай, а что на сегодняшний день вот известно о том, как князь Владимир, будучи рьяным язычником, прошел вот эту свою дорогу до момента своего взгляда хотя бы на христианство?
5: Изменение своего
6: взгляда.
5: Батюшка,
6: да.
5: Вы знаете, вот есть достаточное количество людей, которые пытаются заглянуть, приоткрыть завесу внутренней жизни князя Владимира. Конечно же, полного описания внутреннего мира мы не найдем даже ни в каких исторических источниках, которых, к тому же, мы и не найдем, потому что их просто нет. Но люди, которые много думали и пытались осмыслить, как это так, что подвело, подтолкнуло князя Владимира именно к принятию святой православной веры, приводится несколько совершенно удивительных разных фактов. Во-первых, первый факт, как это ни странно, лежит в описании князя Владимира Нестором летописцем. В «Повести временных лет» святой Нестор говорит такие ужасные, чудовищные слова, характеризующие князя Владимира до принятия крещения. Святой Нестор говорит: «Это был блудник, безмерный и жестокий». Если мы обратим свой взор к Священному Писанию, то у апостола Павла найдем множество и прямых, и косвенных фраз, которые говорят о том, что если человек даже в плохом, и даже в таких вещах, как вот мы говорим сейчас про князя Владимира, преуспевает, это значит, апостол Павел говорит, свидетельством является того, что в человеке есть потенциал, просто он используется неправильно. И если мы сейчас просто представим себе, ведь огромное количество примеров в христианстве, в православии, когда люди из преступников путем переосмысления своего собственного личного опыта приходили к принятию совершенно других доктрин, и тем более они принимали Христа как своего личного спасителя. И вот мы можем косвенно даже говорить о том, что если этот человек до крещения был настолько рьяным, настолько, по сути дела, агрессивным язычником, это являлось свидетельством его потенциала духовного уровня. И, конечно, на каком-то этапе мы не можем сейчас говорить, на каком Господь, коснувшись его сердца, потихонечку начинает это сердце от жестокости, вот от этой безмерной, приводить к осознанию того, что что-то в его жизни было не так. Многие люди свидетельствуют о том, что, скорее всего, молитвы бабушки, равноапостольной бабушки, ее пример, который мы говорили, он мог видеть в детстве, играл большую роль. Но еще, естественно, он слышал о христианах, и, конечно, для человека с неудержанной такой натурой, которой обладал как раз князь Владимир, это было интересно. А когда он стал знакомиться с учением, для него там всплыло огромное количество вещей для него непонятных, что и, возможно, впоследствии побудило интерес познакомиться с этой культурой, с этой идеологией глубже.
6: Отец Николай, а каким образом князь Владимир знакомился с христианством в то время? Он же не читал на греческом, скорее всего.
5: Вы знаете, во-первых, не было той литературы на греческом языке рядом с ним, которую он бы мог бы при знании языка прочитать, с одной стороны. А с другой стороны, в тот момент времени исторический, мы знаем, во-первых, люди общались между собой. Это происходило в очень больших количествах, нежели мы сейчас можем себе представить, потому что сейчас живое общение заменено книгами, телевизором, индивидуальными гаджетами, какими-то там смартфонами, планшетами и так далее. Когда этого всего не было, не было распространения вот этих вот отвлекалок внимания человеческого, люди очень ценили общение друг с другом. Поэтому мы знаем, что у князя Владимира были люди, к нему приходили некоторые проповедники в том числе, и с ними он имел общение, и в том числе с христианскими проповедниками тоже.
7: Батюшка, православный проповедник показал князю Владимиру картину страшного суда. Может быть, именно она его так сильно испугала, что он решился обратиться именно к этой вере?
5: Настя, я не исключаю такой возможности, ведь дело в том, что языческая вера не подразумевала, по сути дела, загробной глубокой жизни. То есть такого анализа своего бытия, как в христианстве, такого последовательного перехода из смерти в вечную жизнь у языческих племен, по сути дела, не было. Их религия в большей степени была ограничена сегодняшним днем здесь и сейчас. Конечно же, я не исключаю той возможности, что князя Владимира очень сильно впечатлила информация о загробной жизни человека и о том, что человека ожидает два как бы составляющих мира. Доброго мира и мира страшного суда, именно вот страшной картины осуждения грешников. Поэтому я думаю, что вполне возможно, он был в какой-то степени напуган, потому что одно дело бояться воинов, которых ты знаешь, понимаешь, и которых можно обхитрить, и, с другой стороны, тот незримый Бог, который все знает, все видит за человеком, все его сердечные мотивы, и когда-то придется за это отдавать отчет человеческой душе, я думаю, что, скорее всего, это тоже является тем маленьким грузиком в копилочку принятия Владимиром решения о переходе к осознанному крещению.
8: Князь Владимир посоветовался с боярами и, по совету их, отправил 10 мудрых послов, чтобы они прошли по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше. Послы побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Возвратясь в Киев, они рассказали князю все, что видели, и хвалили православную веру греческую. Они говорили, что лучше греческой веры нет нигде, ни у какого народа. Когда мы стояли во время службы в греческом храме, то мы не знали, где находимся, на земле или на небе, говорили они. А потом прибавили, что, вкусив сладкого, они не хотят больше горького. То есть, узнав православную веру греков, они не хотят служить своим богам-идолам. Бояре при этом заметили Владимиру: если бы вера греческая не была лучше из всех, то не приняла бы ее бабушка твоя, княгиня Ольга, мудрейшая из людей.
7: Батюшка, а если князю Владимиру так понравился православный проповедник, зачем он посылал послов изучать остальные религии?
5: Настя, наверное, у тебя папа когда-нибудь выбирал машину в автосалоне. Даже если мы говорим о такой вещи, как просто машина, и то человек сначала смотрит отзывы пользователей, сколько нужно взять денег в кредит и так далее. Даже машину, которая не имеет отношения к вечной жизни зачастую никакого, человек так отчаянно выбирает. Что уж говорить о том, что серьезный человек, князь Владимир, «Красное солнышко», потом его народ назвал, он был очень ответственным человеком. Конечно же, он не мог позволить себе просто взять и сказать: «Я сегодня, например, крещусь». Он хотел к этому подойти основательно. Поэтому мы видим, что он предпринимает огромное количество попыток с тем, чтобы изучить данный предмет. И он был еще и политиком, он не хотел против себя настраивать народ. Поэтому он, естественно, своих близких людей, которые были с ним при дворе, отправляет с тем, чтобы и они впоследствии были свидетелями, чтобы это не было только единоличным решением, а чтобы это было всеобщим каким-то действием.
7: Батюшка, а что это за храм такой, в котором человек чувствует себя одновременно и на небе, и на земле?
5: В конкретном случае, который мы сейчас имеем в описании, это храм Святой Софии. А вообще очень многие люди, находясь во время божественной службы, если там хорошо поет хор, если там имеется утварь достойная, если там хорошо расписаны иконы или расписаны стены, практически любой такой храм может быть именно таким местом. Действительно, человек, может быть, даже попадая в него и засомневается, на земле ли он.
6: Отец Николай, а литургия, которой так восхищались послы тогда, в IX веке, и сегодня, они одинаковые были?
5: Литургия, ту, которую мы сейчас себе примерно представляем, имеет очень древнюю историю. И, конечно же, есть какие-то поместные, чуть-чуть и небольшие видоизменения, дополнения, исключения. Но в целом литургия была такой же.
6: То есть мы можем представить себе, ну, например, архиерейскую службу.
5: Да, патриаршу, да, архиерейскую службу, да.
6: И увидеть то, что увидели послы, когда выбирали.
5: Я думаю, что да, если вы попадете в храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение, при котором стечение народа, при котором огромное количество духовенства, прекрасный хор. Если вы закроете глазки, мне кажется, вы не отличите, земля это или небо.
7: Батюшка, а послы князя Владимира были ведь язычниками?
5: Да.
7: Как они посещали службу, если они не верили?
5: Вот если сейчас наши слушатели вспомнят немножечко ход службы, вам тоже я предлагаю это сделать. Во время богослужения выходит диакон и говорит: «Двери, двери, премудростью вонмим». Вот этот момент времени считается моментом затворения, древнего затворения дверей на богослужении, на котором могли присутствовать только люди, называемые в православии верными, крещенные, получившие крещение, просвещенные катехизаторскими какими-то учениями и воцерковленные. А все остальные, такие как язычники, послы князя Владимира, до этого момента тоже имели право посещать богослужение с тем, чтобы знакомиться с ним. Это сейчас, в принципе, тоже допустимо.
6: Отец Николай, то есть получается, что по тексту Серафима Слободского бояре, послы вернулись из Константинополя, тоже желающими покреститься, и стали уговаривать князя Владимира?
5: Мы не можем этого утверждать, но дело в том, что они явно говорили о превосходстве христианства над прочими религиями. А какой сделали они свой выбор в пользу христианства, или они не были к нему готовы, здесь утверждать я не берусь.
7: Именно православного христианства?
5: Да, насколько мне известно, к князю Владимиру приходил и католический проповедник, но после какого-то диалога с ним, некого проведенного с католиком времени, князь Владимир, задав несколько вопросов, понял, что для него принятие римо-католического учения на тот момент времени не представлялось возможным.
8: Тогда князь Владимир окончательно решился принять православную веру. Но как язычник он считал для себя унизительным просить греков об этом. Поэтому вскоре после этого, через год, он пошел на греков войной и взял город Корсунь. Город Корсунь, или Херсон, находился в Крыму. Крым же в то время входил в состав Греческой империи. После этого он потребовал от греческих императоров Василия и Константина, чтобы они выдали за него сестру их Анну. Тогда царствовали в Константинополе два брата вместе. Императоры ответили, что они не могут выдать своей сестры за язычника. Тогда Владимир объявил им о своем желании принять христианскую веру и попросил прислать к нему царевну Анну, а также и священника для крещения его. Императоры сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними приехала и царевна Анна. Но в это время у князя Владимира заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна посоветовала Владимиру скорее принять святое крещение. Владимир послушался совета царевны и крестился с именем Василий. И как только крестился и стал выходить из купели, то с глаз его как бы упала пелена, и он стал видеть. Владимир прозрел телесно и духовно и в радости воскликнул: «Теперь я узнал истинного Бога». После этого князь Владимир женился на царевне Анне и возвратился в Киев. С ними приехали в Киев посланные из Греции митрополит, 6 епископов, много священников, и привезено было все нужное для богослужения. Это было в 988 году.
6: Отец Николай, и, наконец-то, князь Владимир окончательно решился принять христианство. И
5: дозрел до этого состояния, да.
6: Дошел до этого состояния. Угу. Да, и здесь еще появляется царевна Анна, и он решается жениться, хочет связать свою судьбу...
5: еще с очередным супругом своей жизни, да.
6: Православной...
5: С православной царевной. Все правильно.
7: Батюшка, а что значит с очередным?
5: Ну, дело в том, что в язычестве абсолютно к браку было другое отношение, нежели нам сегодня принято в нашей культуре. У него было несколько супруг и достаточное количество наложниц. И вот тогда, когда уже у князя Владимира, у зрелого мужчины, сильного, крепкого воина, в каких-то моментах завоевателя, складывается уже серьезная философская, мировоззренческая потребность в принятии Христа, к этому времени он как раз уже принимает для себя решение, что надо завязывать с этим огромным количеством, с этим гаремом жен и все-таки приходить к правильному браку с одной женщиной, которой как раз избранница, мы говорим, была царевна Анна из греческого царского рода.
7: Батюшка, когда я была на службе князю Владимиру, я слышала такое выражение: «Отряс слепоту в святей купили». Что оно значит?
5: Все правильно, да, есть такие слова в богослужении. Дело в том, что в православии есть такое понятие удивительное, очень многими любимое, промысла Божьего. И вот этот промысел Божий подчеркивал истинность выбора князю Владимиру на тонком мистическом уровне в душе и поддерживал его выбор снаружи. Мы знаем по преданию, что князь Владимир, перед тем, как получить святое погружение во святой купели, был слепым, то есть он потерял на какое-то время зрение. И вот тогда, когда он выходил из погружения из воды, по преданию, слепота у него прошла. То есть, как бы мистически показывал Господь неправду его языческого прошлого и показывал истинность отверзения его духовных и физических очей с принятием Христа.
6: Батюшка, есть очень много историй о том, как выздоравливали младенцы, когда их крестили. Это об этом же?
5: Вполне возможно. Мы знаем, что при крещении человек умирает для жизни плотской и рождается в жизнь вечную духовную. Вполне возможно, что при каких-то обстоятельствах Господь показывает именно правду этого выбора исцелением, в том числе и болезней. Вполне возможно, я не исключаю таких вариантов. Хотя на самом деле крестится человек для рождения в жизнь вечную, в духовную жизнь.
7: Батюшка, а каково было царевне Анне в другой стране с мужем, который только-только принял христианство, в языческой стране?
5: Очень сложно было не в стране, а вот в том окружении. Но дело в том, что очень многие люди, по свидетельству Нестора Летописца, находящиеся рядом с князем Владимиром, видя его изменения в сторону добра, тоже начали принимать крещение. Во-первых, они не хотели удаляться от своего князя, которому доверяли, а во-вторых, они видели, что то, что он покрестился, явно стало ему на пользу. Поэтому видимые вот эти знаки, они повлияли именно на множество людей, окружающих его, с тем, что они тоже стали христианизироваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, я думаю, что царевне Анне крайне непросто было среди чужого населения, чужих людей, с чужими устоями. Но, тем не менее, вера во Христа ее во всем поддерживала и укрепляла.
6: И от этого события быстро разошлась православная вера по Руси.
5: От события какого?
6: От момента, когда князь Владимир вернулся с православной женой, будучи православным крещенным христианином.
5: С духовенством.
6: С духовенством, да. И начались богослужения.
5: Вы знаете, удивительный вопрос. И дело в том, что Нестор Летописец, я вернусь опять-таки к его строкам, говорит нам совершенно удивительные вещи, что после того, как князь Владимир принял крещение святое, он стал раздавать милостыню. Видимо, как раз картина страшного суда повлияла на него, может быть, еще каким-то образом воздействие православной супруги. Мы знаем, что по отзывам Нестора Летописца, тем людям, которые не могли получить милостыню где-то в каких-то местах учиненных для этого, были специальные даже вазы, повозки для того, чтобы довести адресно нуждающимся помощь. Представляете, какая началась социальная работа. Более того, был такой удивительный момент, что после принятия Владимиром христианства, как ни странно, на Руси сначала увеличилась преступность, и ему говорили близкие люди, что как это так, мы должны наказывать преступников, на что он отвечал: «Я Бога, греха боюсь». И после этого они, собравшись, ему сказали: «Княже, Ты Богом поставлен над нами и всею землею, с тем, чтобы здесь был порядок, поэтому тех, кто добрый, ты должен миловать, а тех, кто несет разногласия, наказывать с тем, чтобы принести пользу всему обществу. Представляете себе, какое удивительное воздействие оказало принятие христианства даже вот в самом-самом начале на тот народ, который его принял.
6: Спасибо, батюшка, понятно.
5: Пройдя множество столетий после того времени, многие наши соплеменники, сопричастники нашей культуре до сих пор видят храмы, монастыри, огромную богатейшую русскую культуру. И все это было бы невозможно, если бы когда-то не был сделан правильный выбор в пользу принятия нашей землей христианства. Более того, только одна Русь называется святой. И дай Бог, чтобы дальше мы и наши детки созидали эту святость для наших будущих поколений.
7: Батюшка, спасибо большое за передачу.
6: Спасибо, батюшка.
5: Хорошие были вопросы. Слава Богу, что мы смогли их обсудить. Всем всего хорошего. Созидайте, любите и будьте любимыми.
6: До свидания.
7: До свидания.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
0: Нижегородские авторы детям.
2: Мария Егорова. Город Нижний Новгород. Рассказы и сказки для детей.
0: Читает автор.
3: Шуруп. Дело было осенью. Стоял тусклый, дождливый день. На улице было не выйти, но Леночка не грустила. Бабушка позвала в гости соседского мальчика, Гришу, и теперь вдвоем им было не скучно. Они вытащили книги из шкафа и строили город. Линейки были мостами, коробки – домами, а жителями – мелкие игрушки. Белый мишка, куколка, длинноухий заяц в нарисованной желтой кофточке и даже Дед Мороз и Снегурочка. Они ходили на работу и в магазин. Там продавалась всякая всячина. Длинные нитки были макаронами, пуговицы – ватрушками, шуруп – огурцом. А еще они ходили друг к другу в гости. Скоро дети утомились от игры и рухнули на диван. Заглянула бабушка, увидела устроенный детьми беспорядок и сплеснула руками. «А батюшки, какой кавардак устроили!» – покачала она головой. «Ну-ка, убирайте все и приходите обедать!» Бабушка скрылась за дверью. Леночка с Гришей переглянулись. Убрать все представлялось непосильной задачей. Но Лена знала свою бабушку. «Делу время, а потехе час» – любимая ее поговорка. «Давай уберем, только быстро», – сказала она. «Давай», – вздохнул Гриша. И они принялись распихивать вещи по местам. Книжки отправились в шкаф и встали неровными рядами. Линейки полетели в коробки и спрятались под кровать. Лена складывала игрушки в корзинку, когда Гриша спросил: «А шуруп куда?» Девочка пожала одним плечом. «Ну, засунь куда-нибудь!» И легла на живот, заглядывая под диван. Туда закатился Дед Мороз, и Лена пыталась его достать. Уборка порядком надоела, и хотелось поскорее закончить с этим неприятным делом и пойти обедать. С кухни вкусно пахло щами, доносилось звяканье тарелок и ложек. В животе заурчало. Леночка положила непослушного Деда Мороза в корзинку и выдохнула. «Уф, теперь пошли есть!» Гриша молчал. Он стоял к ней спиной и смотрел в зеркало. В его отражении Лена увидела, что он ковыряет в носу. «Фу, как некрасиво!» – девочка скорчила гримасу. Гриша не пошевелился. «Эй, ты чего?» – Лена подошла к нему. Страшная догадка мелькнула у нее в голове. «Где шуруп?» – поинтересовалась она. И Гриша ткнул себе в нос. Лена ахнула. Она была старше Гриши на целый год и 3 месяца и поняла, что сейчас ей достанется. В ее-то 6 полных лет. «Покажи». Лена пригнулась и заглянула мальчику в нос. Круглая шляпка шурупа еле виднелась в его глубине. «Ну, может, ты как-нибудь его высморкаешь? Вот так!» Лена зажала одну ноздрю и дунула со всей силы. И Гриша заплакал. А Лене захотелось провалиться под пол к мышам. Она услышала, что в комнату идет бабушка. И было непонятно, чего она боится больше. Как ее будут ругать или что будет с носом Гриши. А сосед

Уп, выдавила девочка и зарыдала. Потом была суета. Соседка тетя Шура кричала на весь дом. «Да игрались, да как додумались, да кто дал вам шуруп, а если Грише отрежут нос?» Наконец сосед дядя Женя повез Гришу с тетей Шурой в медпункт на своей старенькой «Волге». Лена с бабушкой остались дома. «Идем, что ли, обедать?» – предложила баба Аня. Лена кушать совсем не хотела. Ей было страшно представить Гришу без носа. Она грустно смотрела в тарелку. Бабушка обняла ее и тихо сказала: «Ничего, все будет хорошо». И в самом деле нос Гриши не отрезали. И вообще он остался у него таким же, как был до встречи с шурупом. Правда, тетя Шура после этого полгода не разговаривала с бабой Аней и Гришу к ним не пускала. «Это ничего, переживем», — говорила Лена серьезно. «Главное, что нос ему не отрезали». Дядя Ваня – капитан. «Впереди рифы!» – закричал дядя Ваня и так крутанул штурвал, что мне показалось, сейчас отлетит. А Ромка, мой друг, дернулся колокольчик и звонкий дзынь-дзынь заполнил весь корабль. Дядя Ваня наклонился вбок, заскрежетал зубами. У меня перехватило дыхание, я вцепился обеими руками в борт и... 7 футов под килем, мы это сделали! Дядя Ваня провел рукой по лбу и сунул в зубы трубку. Ромка перестал звонить в колокол и запрыгал на одной ноге. А я бухнулся на стул и засопел. Корабль медленно превращался в комнату на чердаке деревянного дяди Ваниного дома. «Круто!» – наконец выдал я и выглянул в маленькое окно под самой крышей. Из окна был виден пруд. По водной глади скользило семейство уток, которая даже не догадывалась, какой страшной беды мы только что избежали. «Ну, пойдемте пить чай», — как ни в чем не бывало, предложил нам дядя Ваня. Мы с Ромкой, не сговариваясь, закричали «Ура!» и побежали вниз по узкой крутой лестнице. У нашего капитана весь дом был словно корабль, и мы с другом очень любили бывать у него в гостях. Но больше всего мы любили пить чай на маленькой кухне. И это было совсем не из-за оладушек, которые дядя Ваня пек мастерски. Нет, мы с Ромкой любили слушать его истории, ведь дядя Ваня правда когда-то плавал на настоящем корабле. «Ну что, мои милые юнки, какую историю сегодня вы хотите услышать?» Мы с Ромкой уже успели подраться за место у окна. В этот раз я победил и сидел с огромной улыбкой на лице. Ромка зыркнул на меня прищуренными глазами. «А про кита?» — проговорил он. «Знает, что я очень переживаю всегда, когда этот рассказ слушаю». «Про кита так про кита!» Дядя Ваня загремел чашками, поставил на огонь замасленный чайник. «Ну, значит, дело было так», — начал он. «Однажды мы с командой далеко-далеко отплыли от берега рыбу ловить и попали в полный штиль. Парус повис, как тряпка, ни туда, ни сюда судно не двигается». День мы так простояли, 2, и рыбы не наловили, и воду питьевую почти всю выпили. Дядя Вань почесал рыжую бороду, сощурил зеленый глаз и разлил кипяток по чашкам. Все в полном молчании. И вот на 3-й день мы выпили всю воду, и всех нас стало мучить жажда. Я вздохнул поглубже и отодвинул подальше чашку. И тут бабах! Я ж подпрыгнул на стуле. А Ромка захохотал. «Вот глупый!» Я взглянул в окно. На широком подоконнике с лапы на лапу переминалась чайка, самая настоящая, с серыми крыльями. «Ну, привет, чайка Гейр», — проговорил дядя Ваня. «Ждали мы тебя, гостиниц приготовили. И достал из холодильника рыбешку, карасика, кажется». «Можно я?» — я снова подпрыгнул на стуле. «Конечно!» Я взял рыбку за хвост, холодная, и приоткрыл форточку. Чайка выхватила угощение широким клювом, неуклюже развернулась и оттолкнулась от подоконника, чиркнув хвостом по стеклу. «Вот это да!» — выдохнул Ромка. «Чур я в следующий раз кормлю!» Я кивнул головой. «Готовы дальше слушать?» Мы только рты успели закрыть, и тут снова открыли. «Готовы!» — ответили хором и завозились на стульях. Схватили по оладушку и сразу целиком отправили их в рот. Щеки сразу надулись, как шары.
Дядя Ваня захохотал, но как-то по

0: доброму, а потом продолжил. «Ну вот, воды нет, а пить хочется». И тогда я перегнулся через борт корабля, сложил руки в лодочку и как закричу прямо в воду: «Сос, терпим бедствие!» И тут вода вокруг забурлила, и на поверхность поднялся огромный кит. «Кто меня звал?» – он сказал. «Мы не растерялись и обо всем рассказали». «А канаты у вас есть?» – тогда спросил кит. «Есть, а как же?» Привязали мы канаты одним концом к кораблю, а другие концы отдали киту. И кит поплыл, и весь корабль поплыл за ним. Снова замолчал капитан, а мы отхлебнули чай. «А варенье будете?» – спросил дядя Ваня. «Мы засопели, забубнили, какое варенье, когда тут такое?» Дядя Ваня снова засмеялся в рыжие усы, сам отхлебнул чаю. «Ну вот», – продолжил он, – «притащил нас кит к острову, а на острове гора. А из горы бежит ручей с пресной водой. Мы все напились этой воды, все бочки и фляги ей заполнили. А ветра как не было, так и нет. Тогда попросили мы кита довести нас до большой земли. Кит вздохнул, закусил канаты и поволок наш корабль дальше. А трюмы у нас пустые, гулко о борта вода бьется. Кит ничего не спросил, только привез нас на такое место, где от рыбы вся вода бурлила. Какой тут только не было, и большая, и маленькая, и разноцветная, и серебристая». «Ну что смотрите?» – спросил кит. «Закидывайте сети и ловите, но лишнего не берите». Мы наловили, сколько увести могли, и кит поволок наш корабль дальше. Уже большая земля показалась, когда налетел ветер. Ожили наши паруса. Кит отпустил корабль, и он сам понесся к берегу. А мы стояли на палубе и махали киту руками и кричали хором: «Спасибо!» Капитан замолчал, и мы молчали, дожевывали последние оладушки. «Классная история», — сказал Ромка. «А это правда было?» — не удержался я. «Да, было дело», — согласился капитан. «Я после этой истории картину нарисовал», — сказал он и показал на стену. «А там...» «Почему осьминог?» — удивились мы с Ромкой. «А потому что я не умею кита рисовать, только осьминога». Мы все захохотали. «А якорь? Расскажите про якорь!» Я ткнул во вторую картину на стене и затаил дыхание. «Про якорь в следующий раз», — ответил дядя Ваня. «А сейчас мне надо поспать, и вас уже бабки, наверное, ищут». Мы с Ромкой глянули на часы на стене в виде огромного штурвала. Маленькая стрелка давно переползла за цифру 3, а это значило, что нам с Ромкой снова влетит. «Мы побежали! Спасибо за чай! Приходите еще!» — откликнулся дядя Ваня. «Попутного вам ветра!» «Придем!» — крикнули мы уже в окно и поскакали мимо пруда с утками скорее домой. А у самих груди было тепло-тепло, впрочем, как всегда после встречи с дядей Ваней. И мы знали, что уже завтра прибежим в дом-корабль снова. Там чайка Гейр и штурвал, и новые приключения, и вот это вот тепло, без которого нам, юнгам, уже нельзя, потому что дядя Ваня — наш капитан.
1: Вы слушаете рассказы и сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.
0: Сказка про мушку Соню и сундук с сокровищами. Старая муха вышла из дома и посмотрела на небо. А там не облачко, зато солнце обливало лужайку горячими лучами. «Пора!» — решила муха и распахнула двери веранды. А внучка, маленькая мушка, которую звали Соней, тут как тут. «Что, бабушка, пора?» «Пора!» Соня первой влетела на веранду. Здесь в углу стоял огромный сундук. Он достался бабушке от ее бабушки, а значит, был старше мушки, старше бабушки-мухи. Он был динозавром в их семье. Соня провела по сундуку лапой. «Бабушка, ну открывай уже!» И бабушка открыла. Мушка почувствовала цветочный аромат, а потом увидела розовые кусочки. Мыло тут для запаха, это Соня знала. Сверху лежали новые вещи. Отрезы ткани, постельное белье и вафельное полотенце. Но мушка помнила, что под всем этим новым и скучным лежит настоящее сокровище. «Давай помогу!» — она запрыгала около бабушки. Ведь каждый год бабушка-муха сушит вещи из сундука, и каждый год Соня ждет этого. Она хорошо знает, что прячется на самом дне. Но старая муха не торопится. «Сначала веревки надо натянуть. Слетай к Аркану пауку, пусть поможет». «Дед Аркан старый и давно беззубый, но все же паук. Страшно». «Полетели вместе», — прошептала она. «Ох уж помощница!» — кряхтит бабушка, но внучку не бросает. Летит вместе с ней. И вот весь двор опутан веревками-паутинками. Мушка летает с веранды на улицу и обратно. Торопится. Скоро на веревках повисли отрезы ткани, пододеяльники и полотенца. Ну когда же? И вот бабушка-муха подняла простыню, а под ней оказалась детская одежда. «Взззз!» – зашумела мушка, схватила платьице темно-синее в большой белый горох и подлетела к зеркалу. Платье заканчивалось на половине брюшка. «Я что, была такая маленькая? А то это же твои наряды, вот для твоих детишек храню». Бабушка-муха сгребла детские вещи и полетела их развешивать на улице. Соня метнулась к сундуку. Она знала, что на дне прячется еще кое-что. С придыханием Соня разворошила тряпки, лапка коснулась кружев. «Взззз!» – зашумела мушка и вынула из сундука свадебное платье, а за ним фату. Выглянула в окно. На веревке уже болтались платьица и сарафанчики, но у бабушки-мухи в лапах еще было много вещей. Соня подлетела к зеркалу. На голову набросила фату, а к брюшку прижала белое платье. Конечно, оно было ей велико. «Я невеста!» – выдохнула она и закружилась. «Внученька, неси, что там осталось!» – раздался голос бабушки. «Иду!» Соня провела лапкой по кружевам и улыбнулась. Целый день она будет любоваться платьем. А после обеда, когда бабушка приляжет отдохнуть, снова с ним поиграет. «Иду!» – крикнула она еще раз и вылетела наружу. «Смотри, что я нашла!» Лицо бабушки расплылось в улыбке. Это было ее платье. На веревках сушилось много вещей. Жарилось на солнце, как говорила бабушка-муха. Совсем новое, скучное, и рядом с ним настоящее сокровище, вещи с историей. Так случалось каждый год. Бабушка поджидала самые горячие дни и открывала сундуки. Просушивала, прожаривала вещи на солнце. Это была традиция старая, как динозавры, потому что так делала ее мама, а до нее ее мама, а до нее... «А когда вырасту, так буду делать я», — решила мушка Соня и повесила белое платье на веревку. Дом для ветерка. Однажды ранним утром на берегу прозрачного озера родился ветерок. «Как красиво вокруг!» – прокричал он и начал носиться над землей, нюхать цветы, шевелить листьями, прыгать по воде. «Фух, вжух, плюх!» – слышалось со всех сторон. «Что-то ветер сегодня расшалился», – говорила зайчиха, закрывая окна в норке. «Как бы белье не унесло», – говорила мама енота, снимала детские вещи с веревок в плетеную корзинку. «Ого-го!» – кричал ветерок. «Я еще не так могу! У-у-у!» «У-у!» – услышал ветерок в ответ. «У-у-у!» И тогда он увидел двух малышей – зайчика и енотика. Они бегали по полю с разноцветными тряпочками, привязанными к нитке. Это были воздушные змеи, но они никак не хотели летать. Ветерок разогнался и подхватил змеев, и поднял высоко-высоко в небо. Расправили воздушные змеи свои крылья, трепещут на воздухе, а ветерок играет ими, любуются. «Вот как я могу!» А на земле малыши кричат от восторга. «Как красиво! Спасибо, ветерок!» Незаметно наступил вечер, а потом ночь. Цветы закрыли бутоны, малыши и их родители спрятались в норках. Только у ветерка не было дома, и он загрустил. Он постучался к зайчикам. «Пустите меня переночевать», — попросился он. «Заходи», — открыла окно зайчиха, — «только веди себя тихо». Ветерок стал носиться по комнате. То занавесками зашуршит, то газета со стола уронит. Зайчиха не выдержала и выставила его за дверь. Нам завтра рано вставать, а ты спать не даешь. Иди, резвись на улице. Тогда ветерок постучался в домик к енотам. Пустите переночевать. Мам-енот пустила его на кухню. А ветерок не может усидеть на месте. Зазвенел чашками, захлопал дверками. Мама-енот вбежала, а по всей кухне салфетки летают. Ну вот что, дружок, у нас играют на улице. И выставила ветерок за дверь. Совсем грустно стало ветерку. Полночи летал он по лесу и гнул молодые деревья. А потом наткнулся на старое сухое дерево. Давным-давно в него попала молния, срезала верхушку. Дождь и время проделали в его стволе дырки. «Вот мне и домик», — пришел ветерок. Залетел в одну дырку, вылетел в другую. «У-у-у!» — откликнулось старое дерево. Ветерок залетел в другую дырку. «У!» — сказала дерево. И тогда ветерок стал летать не просто так, а стал сочинять музыку. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у старое дерево, и он остался в нем жить. Днем он играл с малышней, а ночью возвращался в свой домик. Скоро то старое дерево прозвали поющим, потому что оно пело по ночам, и разные звери и птицы приходили к нему, чтобы послушать красивую песню. Песню ветерка. Волшебные лапы. Субботними вечерами в капустной деревушке тихо, потому что по телевизору показывают кино. И все маленькие зайчата сидят дома на диванах, хрустят капустой и смотрят в голубой экран. Интересно, что же там такое показывают? Но не будем заглядывать в окна, давайте дождемся утра. Петух Иван Семенович давно на работе, кукарекает громко. Всем сообщает, что новый день настал. У дома зайчихи тети Моти суета. Два ее зайчонка бегают и машут палками. «Абракадабра!» — кричит один. «Чуфур-муфур-бумс!» — подхватывает другой. Все понятно. В этом семействе вчера вечером смотрели кино про волшебников. Зайчиха тетя Моти говорит. «Ушастик, принеси, пожалуйста, воды, я суп морковный сварю». «Сейчас?» — говорит ушастик, и с таинственной мордахой заносит палку над ведром. «Чуфур-муфур, вода в ведре появись!» А потом убегает, сверкая пятками. Мама зайчиха вздыхает и идет сама к ручью. «Попрыгун, сходи-ка в огород, пошугай бабочек-белянок с капусты!» «Хорошо, мама!» Попрыгун бежит в огород, достает палку из-за спины. «Абракадабра, бабочка, пумс! Пусть ветер волшебный прогонит стрекоз!» И запрыгал дальше по своим волшебным делам. Мама-зайчиха пришла в огород за морковкой для супа, а капуста вся шевелится. Это бабочки-белянки ее облепили со всех сторон и крыльями машут. Мама за забор ухватилась. «Попрыгун!» — кричит. «Ты где?» Прибежал попрыгун. «Ой, это я заклинание не то прочитал», — говорит он, и снова схватился за палку. Мама-зайчиха лапами замахала, и бабочки все разлетелись. «Никакое заклинание без лап не работает», — сказала она. Попрыгун захлопал глазами. «А вчера в кино?» Мама-зайчиха только вздохнула. «А что же происходит у соседки, зайчихи тети Симы? Давайте посмотрим». У нее стол на улице стоит, и все на нем накрыто для обеда. Самый маленький зайчонок, коротышка, ложки раскладывает. Другой зайчонок, шустрик, стулья расставляет. Пушинка режет хлеб. А мама-зайчиха супницу принесла пузатую, расписную, и теперь разливает суп по тарелкам. Морковный аромат на всю округу идет. «И когда же вы все успели?» — кричит тетя Моти соседке. Зайчиха тетя Сима к забору подошла. «Сама бы я не успела, мне зайчата помогли». Тут детишки тети Моти прибежали. «Мы есть хотим». Тетя Моти с грустью посмотрела на морковку в лапах. «Идемте к нам, мы вас угостим», — предложила тетя Сима. Устроились две семьи за большим столом. Едят только за ушами, капуста хрустит. «А какое вы кино вчера смотрели?» — поинтересовалась тетя Моти. Тетя Сима улыбнулась. «Золушку», — говорит. «И сегодня играли. Я была Золушкой, А зайчата мои были мышками и птичками, которые мне помогали. «И мы Золушку смотрели», — подхватил Ушастик. «Там у феи крестной волшебная палочка была, и она ей мышей в лакеев превратила, а тыкву в карету. И мы сегодня играли в волшебников», — закончил попрыгун. А зайчиха тетя Мотя вздохнула. «Ага, только суп к обеду так и не сварился», — сказала она. Задумались зайчата тети Моти, и к вечеру помогли маме приготовить ужин. Ушастик огонь разводил, попрыгун капусту шинковал. Когда папа заяц пришел с работы, все готово было. И аромат на всю округу шел. Вот оказывается, какие они лапы волшебные. Машинка. Ванечка с прогулки принес целую горсть круглых блестящих камушков. «Деда, мне нужна машинка», — заявил он с порога. Дедушка посмотрел на внука поверх очков и сказал серьезно: «Машинка, говоришь? Машинка, значит. Где же она?» Он зашел на кухню и воскликнул: «Вот машинка, я нашел!» И показал на посудомоечную машину. «Нет, это не та машинка», — ответил внук и посмотрел на деда хмуро. «Точно не та», — не отстал дед и прислонил ухо к посудомойке. «Шумит, шумит, но не едет», — топнул ногой внук. «Ладно, не та, так не та, пошли дальше искать». «Пошли», — согласился внук. И дед с Ванечкой заглянули в комнату к бабушке. Там у окошка стоял стол, заваленный разноцветными тряпочками и нитками. «Может, вот эта машинка?» И дед показал на швейную машинку рядом со столом. «Деда, ты шутишь надо мной, наверное», — внук прищурил глаза. «Но это же машинка, правда?» — дед показал на лоскутки. «Твоя бабушка на ней творит чудеса. Смотри, какие у нее прихваточки получаются». «Дед, но она стоит на месте», — перебил внук. «Ладно», — согласился дедушка, — «уговорил. Пошли дальше искать». Они пошли по коридору дальше, мимо ванной комнаты. «Нашел!» — закричал дед. «Как тебе такая машинка?» Внук не выдержал и захохотал. «Это стиральная машинка», — сказал он. «Смотри, мы вовремя. Она как раз отправляет белье в космос. Вон твоя майка с динозавром машет нам рукавом». Дедушка ткнул пальцем в стекло, за которым прятался барабан. Стиралка тарахтела и подпрыгивала на месте. «Нет, это тоже не та машинка», — сказал внук, стараясь изо всех сил больше не смеяться. «Ну, хорошо, ищем дальше». А дальше был зал, и рядом с телевизором стоял игрушечный грузовик. Ваня смотрел утром мультики и забыл его на ковре. «Вот какая мне машинка нужна», — обрадовался внук и высыпал камушки в кузов. Пара кругляшей прилипла к ладони, и он отковырнул их пальцем. «Ах, вот какая машинка тебе нужна! Игрушечная! Так бы и сказал!» Дедушка тоже обрадовался вместе с внуком. Глаза его светились за стеклами очков. Дед выглянул в окно. «А я нашел еще одну машинку. Иди-ка сюда!» — и поманил внук к себе, а потом помог залезть коленками на подоконник. «Мама и папа приехали!» — закричал Ванечка и заколотил ладошками по стеклу. Папа в это время помогал маме выйти из машины. Он обернулся и помахал сыну рукой. Ванечка спрыгнул с подоконника. «Это уже не машинка, а машина! Настоящая, дед! Ничего-то ты не знаешь!» — и побежал встречать родителей. А дед так и стоял у окна и улыбался своему отражению.
1: Вы слушали рассказы из сказки для детей Марии Егоровой в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, задавайте ваши вопросы, а мы постараемся на них дать ответ. Ну, и нужно, хотелось бы поздравить наших слушателей с начавшимся Успенским постом. Пост непродолжительный, но строгий, очень строгий. Но с Божьей помощью будем поститься во здравии души и тела. Вот еще на нынешней неделе совершается память 22 августа по новому стилю. Это святого апостола Матфея. Хотелось бы о нем немножко сказать, пока я жду ваших вопросов. Почему? Потому что, ну, и интересная такая поучительная его жизнь, жизнеописание, судьба. И то, что часто путают двух апостолов, апостола Матфея и апостола Матфея, который был избран вот позже в число 12. Давайте посмотрим, откроем книгу Деяний апостольских, 1 глава, 24-26 стихи. Вот цитирую: «Апостолы помолились: Господи, Ты знаешь сердце каждого. Укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал на служение апостола вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено. Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфея, который и был причислен 12-м к 11 апостолам». Да, как мы знаем, что вот действительно осталось 11 апостолов, учеников Христовых после предательства Иуды и его кончины, такое вот самоубийство. Вот, и вместо него был избран 12-й член вот этой общины апостольской, апостол Матфей, вместо Иуды-предателя. Апостол Матфей, он происходил из колена Иудина, родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Священное Писание, и, кстати, под руководством святого Симеона Богоприимца. Господь Иисус Христос избрал Матфея в число 70 своих учеников, которых Господь посылал по два пред лицем своим. Лука об этом, евангелист, рассказывает. Вот. По вознесении Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число, как вот мы говорили, в число 12 вместо Иуда Искариота. Так, об этом рассказывают тоже Деяния апостолов, да, 15-26 стихи. У нас есть звонок, слушаю вас.
6: Алло, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Можно задать такой вопрос? Если похоронен человек, прошло, ну, лет 30, можно ли сверху своих детей положить? Можно после смерти?
5: Знаете, вопрос-то, я отвечу, конечно, насколько знаю, потому что это больше вопрос к тем, кто занимается ритуальными услугами, и к санэпидемстанции. Но, насколько мне известно, было после 20 лет захоронение допускается в эту могилу. Если вы говорите, что уже лет 30, то, конечно, каких-то возражений, я думаю, не будет. Но разрешение на это нужно у властей, там, соответствующих, нужно будет взять. Вот так. Да, так вот, после... Он был избран... Апостол Матфей был избран в число 12, и после сошествия Святого Духа он был... Также отправился на проповедь и проповедовал Евангелие в Иерусалиме, в Иудее, вместе с другими апостолами. А потом, вместе с апостолом Андреем и Петром, он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и Синопе. Здесь его арестовали, заключили в темницу, и из нее он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. Во время третьего путешествия апостол Андрея Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. Есть предание, что апостол Матфей был в Западной Грузии, в Македонии, и где он подвергался многократно смертельной опасности. И однажды язычники заставили его выпить отравленное питье. И апостол выпил его, и не только сам остался невредим, но и исцелил других узников, которые ослепли после употребления вот этого напитка. Когда святой Матфей вышел из темницы, язычники искали его тщетно, для них он стал невидимым. Ну, чудеса во время апостольское совершались нередко. Вот и апостол Матфей также не одно чудо совершил. И невидимым стал он для язычников. Вот, и земля у них однажды, когда они, значит, бросились его, увидели и решили, значит, схватить, разверзлась земля и поглотила их. Вот так об этом рассказывает его жизнеописание. Апостол после этого вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом Христового учения. Ну да, вот о чудесах апостола Матфея тоже стоит здесь несколько остановиться. Великие чудеса совершал именем Господа и многих обратил, ведь чудеса в основном, конечно же, совершались или по милосердию к болящим, там, исцеление к немощным, вот, а в основном это все-таки как раз тот способ, что ли, который позволял многим обрести веру, когда они видели чудеса, которые совершают апостолы. Первосвященник Анан иудейский, который Христа ненавидел, и это он, кстати, дал повеление сбросить с храма, с высоты храма апостола Иакова, брата Господня. Вот он приказал взять апостола Матфея и на суд его представить, на суд Синедриона в Иерусалиме. Произнес речь этот нечестивый первосвященник, вот, который хулил Господа, а в ответ апостол Матфей показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – истинный Бог, тот самый Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. Когда он это сказал, после его слов, он был, конечно же, осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой апостол Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. Ну, вот одни источники рассказывают вот о такой его кончине, другие говорят, что его распяли на кресте, вот, и есть, что в другом месте он принял мученическую кончину в Колхиде. Вот, во всяком случае, это было в 60-е годы, 63-е, около 63-го года была смерть и венец мученика апостола Матфея, избранного 12-м к апостольской общине, которой в то время было 11 после предательства Иуда Искариота. Вот поэтому не будем путать апостола Матфея и апостола Матфея. Это разные апостолы, которые оба были учениками Христа и были избраны им, и также приняли мученическую кончину за проповедь Евангелия. Вот так. К вопросам перейдем. Напомню, звоните нам 246-73-88, а пока отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Вот даже мы на прошлой передаче, в прошлый понедельник, я говорил, что вот об обрядах несколько поговорим, потому что несколько вопросов подобралось, которые нам прислали об обрядовой стороне церковной жизни. Ну вот, если человек является глубоко верующим, то насколько для него важна обрядовость? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Вот, могу сказать о себе, это я цитирую письмо, которое нам пришло, вопрос. Могу сказать о себе, я утром просто не успеваю вычитать даже тот укороченный вариант, который себе определила. Времени не хватает. Нужно собрать детей в садик, школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить. Что касается постов, Также, так ли уж важно не есть коромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому и многодневные посты не всегда получается соблюдать. Главная вера — Бог увидит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем очень строго готовлюсь к причастию. Честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдая обряды. Кто прав? Ну, правда, и там есть, конечно, и в вопросе, и в ответе. Обряды и традиции, они всегда несут в себе наследие предков, потому что жизнь человека всегда, во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно, они были религиозными. Обряд для верующего человека очень важен, но понятно, что им всегда говорит об этом православная церковь, что не должна обрядовость преобладать над содержанием того или иного действия, и не должна стать главной. Ну вот, можно ведь вспомнить, да, старообрядческую церковь, при всем уважении, вот так строго они отстаивали двуперстие и некоторые обряды, да, но ведь не это же, и мы понимаем, я думаю, что в глубине души, и, наверное, во всяком случае сейчас, и они понимают, что не это главное в религии и в духовной жизни. Соблюдение внешних правил, например, ну, там, платок на голове женщины, вовсе не гарантирует какое-то внутреннее содержание или благочестивое отношение к посещению храма в данном случае. Да, и в платке можно иметь какие угодно мысли, и без платка иметь мысли благочестивые. Об этом еще и Христос говорил. Известный отрывок, который часто мы цитируем, но приходится, и я думаю, что это нам полезно помнить о нем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны». Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Вот как раз, вот, мне кажется, в ней и содержится и ответ на тот вопрос, который был вот, процитирован, прислали нам, тот, который нам прислали. Как совершать молитву утреннего и вечернего правила? Ну, мы знаем, что молитва – это образец того, как нам нужно молиться, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам и своими словами молиться. Да? И в то же время мы можем своими словами, не умея молиться и не зная вот этих вот, ну что ли, данных образцов нам святыми, начнем просить, может быть, того, что нашей душе и не полезно. Вот. А вот что касается постов, да, что касается постов, тоже, ведь почти все правила и постовые тоже написаны для монашествующих в монастырях, и для них это неуклонное соблюдение. Мы же по мере сил стремимся к этому. Есть образец, есть вот такой вот некоторый идеал, планка, что ли, к которой мы стремимся. Не всегда удается, тут отчаиваться не нужно, но нужно и постараться, безусловно. Поэтому, ну да, для души молитва, для фигуры физкультуры. Это так, да. И даже и древние говорили, что получишь в здоровом теле здоровый дух, если будешь молиться. И молиться об этом нужно. Вот как-то так. А есть такой у нас вопрос. Может ли быть святое причастие во грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причащением? Ну, действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, в которой есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но и всякий, тот, кто готовится к причастию, любой мирянин. Ну вот. А что это значит? Как может быть причастие в осуждении? И этот вопрос часто задают, устно задают в храме. Я думаю, каждый священник не раз на него отвечал. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам пишет: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». От первого послания к Коринфянам, 11 глава. Ну и кого же нам считать вот недостойным подойти к чаше? И кто себя может считать достойным, а кто недостойным? Ну, во-первых, того, кто не исповедовал смертный грех, знает, что он был совершен, и не исповедует. Ну и вообще другие грехи тоже должно быть, ну, искренней исповедь и во всех грехах, которые человек осознает, что действительно он их совершил, и будет стараться их больше не повторять. Или, да, ну вот тут же и формально, может быть, он сделал это формально, перечислил, но и не постарался, и вовсе и не будет стараться что-то изменить у себя, не повторять этих грехов и так далее. Вот. Также можно сказать, что недостойно подходит к чаше человек, который не примирился с ближним и имеет на сердце недобрые помыслы, там, злость, зависть, ревность и так далее. Ну, мы также читаем в Священном Писании, что если ты идешь к жертвеннику и вспомнил, что не примирился с братом, то вернись, примирись с ним, а потом вернись уже к жертвеннику, то есть вернись в храм. Вот. Пока ты это не сделал, то на душе у тебя вот такой непорядок, а его нужно в порядок привести, в свою душу. Кроме того, в Русской Православной Церкви существует традиция серьезно попаститься перед причастием и прочесть накануне определенные правила, прийти в храм в день причастия натощак. У нас так принято, да? Например, у греков причастие и исповедь не так жестко привязаны друг к другу. Человек задумал исповедоваться, видит эту необходимость, он идет, но может и не причащаться, и у нас может. Но там он может причащаться без исповеди, потому что исповедуется потом, когда будет необходимость. У нас же это в традиции, но обязательно накануне все-таки исповедоваться. И понятно, что исповедоваться, еще раз подчеркну, неформально. Если формально, то, ну, а какой смысл-то? Это все так словословие будет. Вот. Поэтому также принято, если там в католической церкви у них до причастия за час можно еще что-то перекусить, то у нас все-таки с 12 ночи принято поститься и прийти в день причащения в храм натощак. Вот тогда уже может человек исповедоваться, когда он все это выполнил, и как-то спокойно идти к чаше. Ну, словом «достойным», «я достоин», наверное, произносить нам никогда не нужно, потому что один Бог знает, кто достоин, а кто недостоин сегодня подходящих к чаше. Но, тем не менее, то, что предполагается уставом, этот человек совершил. Совершил? Ну, спокойно причащается, а дальше уже Божья воля. Главное, чтобы он не подходил к чаше с нечистым сердцем. Ну, а более подробно, конечно, уже и в храме священнослужители расскажут, и прочитать можно. Во всяком случае, вот так бы я ответил на этот вопрос. Да, вот еще такой есть у нас вопрос. Не так давно я был в выходной день, оказался на литургии в сельской церкви. Когда начался евхаристический канон, все прихожане встали на колени. Такого в моем храме не заведено. С другой стороны, я слышал, что в воскресные дни не положено делать земные поклоны, только поясные. Получается, что в этой церкви нарушают каноны. Встать на колени я не решился, и не потому, что было жаль запачкать брюки. Так и стоял, как тополь на плющихе, чувствовал себя, надо сказать, как-то неловко. Отсюда вопрос, нужно ли поддаваться этому общему настрою, даже если ты чувствуешь, что окружающие неправы. Если бы отказался какой-то ситуации вне церкви, все было бы ясно, а тут неясно. Ну, давайте вспомним, поговорка есть такая: «Чужой монастырь с твоим уставом не ходит». Вот, у нас, конечно, монастырь не чужой, да, и все православные церкви подчиняются одному уставу. Но понятно, что заводятся местные традиции, и нередко эти традиции устав искажают. Но уже настолько они укоренились, что исправить их, если удастся, то с великим трудом. Еще в настольной книге священнослужителя говорится о том, что если священник прибыл на новый приход, и там какие-то сложились традиции, не ломайте их через колено сразу, да, а делайте это постепенно, потому что тут же можно такое сопротивление встретить, что и священника потеряют всякое уважение и не поймут. А вот постепенно и объясняя, почему делается не так, как они, а как нужно, как церковь предлагает это делать, тогда удастся что-то изменить. Вот. Поэтому действительно с великим трудом меняются какие-то устоявшиеся традиции. И также вот и с земными поклонами во время евхаристического канона, да и в другое время. В воскресный день, да, по уставу земные поклоны не делаются. Вот, по словам святых отцов, это унижает достоинство праздника. Но в данной церкви настоятель, а за ним народ, вот какой-то по-своему понимают вот такой вот, выражают благочестие и становится и воскресенье на колени. Стоит ли тут кого-то указывать, и человеку, который, в общем-то, случайно и попал в этот храм, да, делать замечания старожилам, у которых все уже вот так вот заведено? Я думаю, что это было бы бессмысленно. Они все равно будут делать по-своему, потому что у них и пастырь их это делает. Вот. Можно постоять, вот как тополю, действительно, среди коленопреклоненных прихожан, но этим вы вызовете у них в душе осуждение. Ну, будут смотреть и думать. Понятно, что они будут думать, и нужно ли это. Может быть, в этом случае сделать так, как делают они, а после службы, если уж так вот прямо хочется поправить, поговорить с священником, что вот, ну, почему так, как, что это за традиция, там, с чем это связано, а вот вроде в уставе сказано по-другому. Ну вот, о требованиях устава можно поговорить, да. Вот вспоминается пример такой же вот с великим каноном Андрея Крицкого. Да, также у нас традиция, все при чтении этого канона становятся на колени, а некоторые стоят вот такими тополями на плющихе. Вот. А ведь, между прочим, они выполняют требования устава, который и не предписывает стоять на коленях, да, какие-то коленопреклонения при чтении покаянного канона не подразумевается. А вот по благочестивой традиции везде уже, конечно, молящие встают на колени, многие там приносят какие-то подушечки, чтобы было не так больно ногам стоять. Вот. А и кто здесь прав? Формально те, кто делает по уставу, стоят, а не формально. Поэтому пусть каждый молится так, как на сердце ляжет, как ему там подсказывает сердце, да, и не мешая другим, и не суждая никого. Конечно, как заведено в этом храме, в этом приходе, нужно этого придерживаться буквально. И если разговаривать об этом, то вот так вот тихо, мирно, со священником и, во всяком случае, не осуждать никого. Едва ли это к чему-то доброму приведет. Мы прервемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: «Радиообраз» представляет. Личные впечатления с Сергеем Мазиным.
1: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
0: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, задавайте вопросы, что вас интересует. Вот такой есть вопрос, несколько бытовой, но тем не менее. Что делать с запиской, по которой исповедуюсь? Батюшка рвет ее и возвращает мне. Ну, тут тоже такой вот такой, пример, что ли. В молитве шестого часа есть такие слова. «И честным ее крестом рукописание грех наших растерзавый». Что же это за рукописание? Который вот грех наших, да, рукописание в прямом смысле такого значения этого слова – это долговая расписка. Наши долги – это наши грехи. Вот, и остави нам долги наши, мы читаем в молитве Господней. Вот, преподобный Максим Грек называл рукописанием склонность человека к греху и влечение к нему. Благодатью Христовой, Его крестом и содействием Святого Духа мы освобождены от этого рабства. Мы получили свободу. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Христос восстановил данную когда-то человеку свободу. То есть Голгофская жертва Христа как бы разрывает рукописание, долговую записку о нашей греховности. И после прочтения разрешительной молитвы в таинстве исповеди священник разрывает записку, где написано «Грехи человека». То есть вот символически, да, вот символически уничтожает рукописание исповеданных грехов. А обрывки потом уничтожают самим человеком. Вот, вот и все. Ну, некоторые этого не делают, кто-то и не пишет исповедь, но кто-то вот, кто пишет, вот обычно чаще священник действительно разрывает записку вот по этой традиции. Вот молодой человек нам пишет: «Я верующий человек, мне 18 лет, но дома меня не понимают и считают мой образ жизни блажью, а сами погрязли в грехе. Очень трудно жить». Ну, жить, известно, вообще нелегко, особенно верующему человеку, да еще 18 лет. И, судя по вопросу, хоть и не говорится, но чувствуется, что этот верующий человек очень строго придерживается всех правил и старается их выполнять. Вот. И я мог бы поддержать его, приведя в пример слова Спасителя о том, что враги человеку домашние его и так далее, и объяснить, почему Христос произнес такие жесткие слова. Но не буду, потому что меня насторожило кое-что в этом вопросе, а именно слова «а сами погрязли в грехе». О том, что значит враги домашние человеку, об этом отдельные разговоры, отдельная тема. Да? А вот здесь

0: Ну, тут называют...
1: А то, что вы говорите, самое обыкновенное суеверие. Ну и пусть суеверие. Все равно не буду. Женю увели. Она оглянулась и улыбнулась мне виновато, будто стыдясь последней резкой фразы. Все равно не буду. А я думала совершенно о другом. И боялась совершенно другого. Я представила себе, как выходит она через КПП на свободу. Держит в руках маленький сверток сладко посапывающего Афанасия. Сумку с вещами несет сотрудник зоны. Приезжает на вокзал, поезд уже стоит. Находит нужный вагон, устраивает в нем маму с ребенком. И долгие проводы и лишние слезы уходят. Она разворачивает одеяльце, чтобы накормить дорогое чадо. Разворачивать неловко, потому что навыки ухода за младенцами в зоне приобрести не успела. Афанасий, проголодавшись, кричит. Хорошо, если пассажиры с пониманием, но, скорее всего, они будут морщиться и очень переживать за предстоящую ночь. А самые уязвимые пойдут к проводнику с просьбой переселить их подальше от беспокойного младенца. Женя, измученная хлопотами последнего дня, так не сможет сомкнуть глаз, потому что поезд качает, и, не дай бог, качнет и Афанасия. Она будет клевать носом и ждать утра, потому что после утра наступит день, и лишь только он подберется к вечеру, поезд прибудет на станцию назначения, где ее встретит Гоша. Вот он, мой страх. А если не встретит? Если не приедет, если не собирается этого делать, кто он ей, этой рисковой, отчаянной девочке? У сожителей обязанностей в 100 раз меньше, чем у мужей, зато прав неизмеримо больше. Куда тогда она со своим Афанасием в Сибири, где нешуточные морозы и где, как, впрочем, и повсюду никому нет ни до кого дела? Я отмахиваюсь от этих страшных мыслей, но они нагоняют меня, не уходят. То ли маловерие мое празднует именины, то ли больше, чем у Жени, жизненный опыт цинично напоминает, что его нельзя сбрасывать со счетов. С первых минут встречи с Женей мне показалось, что я уже видела ее где-то, что-то до боли знакомое угадывалось в ней, даже не во внешности. Уже не самая простая славянская внешность. Мучилась недолго. Пикассо. Девочка на шаре. Я узнала в угловатой худышке, изо всех сил держащей равновесие на неустойчивом огромном шаре, свою героиню. Храбро забравшись на шар, девочка вряд ли подозревала, как непросто будет на нем удержаться. Женя тоже приготовилась жить взахлеб и жадно глотать пьянящий воздух прекрасной во всех отношениях жизни. Она меньше всего думала о том, что придется балансировать. Никто не объяснял ей, что шар, тем более такой огромный, как земной, ни паркет для мазурки, ни скользить по нему надо, не маршировать браво, а удерживаться всякий раз, преодолевая соблазн легкого беззаботного падения. Девочка у Пикассо напряжена каждой своей клеточкой, не упасть бы. Напряжение мышц – труд, напряжение души – труд великий. Всматриваясь в жизнь своими веселыми щелочками наивных глаз, Женя разглядела в ней только то, что лежит на поверхности. Наивное сердце слепо, и именно оно, наивное Женино сердце, в своей желанной, счастливой близорукости видела только то, что хотела. Именно этого я и боюсь. А что, если опять не окажется сноровки сбалансировать, и со всего маху полетит она в тартарары, недоуменно моргая васильковыми своими очами? Болит то, чем болит душа. Но я усилием воли ставлю себя на место и напоминаю самой себе, что девочка с полотна Пикассо все-таки равновесие держит. А еще напоминаю я себе о том, о чем забываю постоянно. Над всеми Господь. И если уж Он благословил пробиться на белый свет маленькому Афанасию, Он даст силы девочке на шаре устоять, не потерять равновесие и выжить. А человеку по имени Гоша Он даст разум испугаться слова «безотцовщина» и стать для девочки на шаре гарантом мудрого сердца и крепких

как у Пикассо. Фигура монолит, наблюдающего за девочкой на шаре мужчины. Он спокоен и уверен в своих силах, потому что могуч. И он подхватит беспечную девочку, только бы не зазевался. А если зазевается? Да что это я опять? Ведь над всеми Господь.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Русские иконы. Спас нерукотворный.
1: Первый образ Христа. Победоносное знамя русского воинства. Лик, с которого по традиции начинается творчество иконописца. Один из любимых образов православных христиан. Все это спас нерукотворный. История иконы восходит к евангельскому преданию о царе Авгаре. Во времена Христа в сирийском городе Эдессе правил Авгарь V Черный. Однажды он заболел проказой. В надежде на исцеление царь послал за Иисусом живописца Ананию с тем, чтобы он привез портрет проповедника, если тот не сможет отправиться в Сирию.
2: Когда Анания сел писать портрет Иисуса, то он никак не мог сосредоточиться и увидеть его лика, потому что свет, который исходил из Христа, был настолько мощен и настолько силен, что он просто слепил глаза живописца, он не мог ничего увидеть. И, видя мучения Анании, Христос велел принести воду и чистое полотенце. Он умылся в воде, вытерся полотенцем, и на этом полотенце чудесным образом отпечатался его лик.
1: Полотенце, по-гречески «манделион», по-древнерусски «убрус», передали Авгарю. Исцеленный царь установил его над городскими воротами. Позже святыню пришлось спрятать от язычников за глиняными камнями. Согласно легенде, лик Христа сохранился и отпечатался на черепицах.
2: Поэтому восточная иконография, она знает два типа изображения Спаса нерукотворного. Оба этих образа очень похожи. Когда изображается нерукотворный облик Христа, то обычно изображает Спас оглавый, да, то есть только голова, максимально приближенная к молящемуся. Ну и эта голова изображается на полотенце, либо на черепице, да, то есть в рисунке имитируется фактура керамики.
1: В восточной иконописи более популярен Спас на убрусе. В древности само полотенце часто не изображали, оставляя только лик. Образ Иисуса на чрепии чаще встречается в монументальной живописи.
2: В храмовом пространстве этот образ служит такой важной ниточкой проведения христологической темы, да, то есть центрального образа Христа, идеи о том, что всякая икона есть икона Христа. Также этот образ подчеркивает соединение двух природ, человеческой, да, и божественной, да, двуединство природ Христа, которое очень важно для христианства. Кроме того, этот образ является символом безграничного Божьего милосердия, да, то есть вот такого вот явленного милосердия человеку.
1: Со временем, под влиянием европейской традиции, православные мастера стали иногда писать Спас нерукотворный с терновым венцом. Символ крестных мук и страдания Господа пришел в православную иконографию вместе с другим нерукотворным образом, который известен как плат святой Вероники.
2: Согласно преданию, когда Христос шел на Голгофу и нес крест, ему было чрезвычайно тяжело, и подошла женщина по имени Вероника, которая утерла пот с его лба, чтобы немножечко облегчить ему его путь. И чудесным образом на этом платье отпечатался лик Христа. И поэтому этот лик изображается с терновым венцом.
1: Другой вариант Спаса нерукотворного русские иконописцы назвали «Спас мокрая борода». На этой иконе борода Иисуса разделена надвое, как символ соединения в Господе божественного и человеческого начал. На иконе Спас нерукотворный нет ничего, кроме лика Божьего. Она вновь и вновь напоминает верующим, что вся суть Евангелия, весь смысл благой вести заключены в личности Христа. Как сказал однажды Иисус апостолам: «Видевший меня, видел и Отца».

0: Вечная мудрость.
1: Кто любит доброту и справедливость, тот любит Бога. И Бог его, как родного сына, полюбит. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Духовное измерение культуры. Перед нами всегда стоит выбор между живыми, подлинными ценностями и суррогатной продукцией, подменяющей собой настоящую культуру. Кто-то может возразить: «Ну не всем же и не все же время слушать и читать шедевры». И вообще дурной вкус – это не грех. Что же церковь так беспокоится? Я предвижу такие вопросы. Да, дурной вкус – не грех. Но на практике очень часто может привести к греху, к греховному состоянию. Поэтому воспитание вкуса имеет в том числе и духовное измерение. Не здесь ли источник великой фразы Достоевского – что красота спасет мир. Выступление на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре 22 февраля 2012 года.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери, здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских, здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Сегодня мы пройдем по монастырю северной стороны Троицкого собора. Здесь стояли начальнический корпус, ризный корпус, приют, домик блаженной Натальи Дмитриевны. Застраиваться эта часть монастыря стала в 80-х годах XIX века. Мы стоим около голубого деревянного двухэтажного корпуса. Это игуменский корпус. Он появился в монастыре в 1885 году и тогда назывался начальническим. Этот корпус есть на плане, который нарисовал преподобный Серафим. Корпус начальнический, правильно продолговатым четырехугольником, так он говорил. В нем были игуменские покои, жили казначеи, благочинные, находились канцелярии, библиотека и комната для производства искусственных цветов. Велся учет всего хозяйства монастыря, были склады. В 1902 году в восточной части игуменского корпуса была устроена домовая церковь во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. В этой церкви была отслужена обедня во время приезда в Дивеево императора Николая II. Служил младший священник монастыря Петр Соколов. Литургию он совершил быстро и благоговейно. И это так понравилось государю, что он подарил отцу Петру крест с украшениями и хвалил его. Сейчас обращает на себя внимание красивый вход в корпус, выполненный в виде пятигранного эркера. К нему ведут чугунные литые веерные ступени. Аналогичный эркер с кокошниками, но меньших размеров, расположен на восточном фасаде. Это вход в бывшие игуменские покои. Здесь царь и царица пили чай, а потом отправились осматривать монастырь. И следующим зданием, которое посетили царственные особы, был монастырский приют и церковно-приходская школа, открытая в 1898 году. Монастырская школа помещалась в прекрасном двухэтажном здании, имела две просторные классные комнаты, квартиры для учительницы, жилые помещения для девочек-сирот. Обучение в школе вели за святое послушание образованные сестры. Школа к высочайшему приезду декорирована была зеленью и цветами. Цветами усыпан был царский путь. Ученицы монастырской школы приюта встретили державных посетителей пением молитвы «Спаси Господи» и тропаря преподобному отцу Серафиму. Государь-император изволил спрашивать уездного наблюдателя о числе учащихся, времени открытия школы, о времени постройки настоящего здания и о том, все ли учащиеся живут здесь. В то же время государыня-императрица выразила учительнице школы, монахине Рафаиле, удовольствие по поводу того, что здание школы хорошее, светлое, просторное, удобное, и спрашивала о продолжительности службы учительницы и о летах двух девочек-сироток. Когда кончилось пение, императору

благоугодно было высказать. «Хорошо поют». Учительница пения и ученица ответили поклоном на милостивое царское слово. Император и императрица обратили внимание на двух девочек-сироток. Государь-император спросил одну из них, Анюту Кулагину, «Знаешь ли ты что-нибудь наизусть?» Девочка тогда прочитала стихотворение «Сиротка». «А знаешь ли ты какую-нибудь молитву?» – спросила императрица. Девочка прочитала «Отче наш». Императрица, как мать, наклонилась к девочке и поцеловала ее. Государю-императору благоугодно было еще послушать пение детей. Девочки пропели «Боже, царя храни!» «Хорошо они у вас поют!» – вторично высказал одобрение император. Завершал ряд этих домов в конце Святой Канавки поставленный домик, в котором жила блаженная Наталья Дмитриевна. Небольшое крылечко, несколько ступеней вверх, и мы в келью блаженной. Место бесед старицы Натальи состояло из тонко открытой тесовой загороди рядом с кельей. Внутри этой загородки или открытых сенок, кругом обложенные массивными книгами в кожаных переплетах, покрытая ветхим рубищем, сидела блаженная старица, часто безмолвно, глубоко погруженная в богомыслие и молитву. Во все время открытых сидений старица проводила день и ночь на одном месте. Здесь она в свободные часы от бесед со странниками молилась, читала, писала. Тут же, сидя на лавке, низко согнувшись, она засыпала на краткое время. Так обычно располагалась и на ночь. Она никогда не ложилась на кровать. Открытые сидения у старицы начинались обыкновенно с весны и лета, а затягивались, случалось, до глубокой зимы, несмотря на трескучие морозы. Когда же старица перебиралась в свою келью, беседы ее с кем бы то ни было уже прекращались. В келью себя она никого не принимала, кроме самых близких лиц, уступая лишь усиленному желанию и просьбе некоторых, старица переговаривалась с ними через вставленные двойные рамы в окне. После кончины блаженной Натальи Дмитриевны пустынька сохранялась в том же виде, как и при ней, и там также читали псалтырь, как в корпусе Прасковьи Ивановны и в келье матушки Александры. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря. Наша остановка на Соборной площади монастыря. В возрожденном Серафима Дивеевском монастыре здесь совершается божественная литургия на летний праздник преподобного Серафима Саровского. Сильных изменений эта местность не претерпела. Все здания, построенные здесь прежде, сохранились. С северной стороны, напротив Троицкого собора, в 1895 году построили трапезный корпус, вместо сгоревшей тоже каменной монастырской трапезной. О нем пророчески говорил дивеевским сестрам батюшка Серафим, хотя при его жизни здесь находилось сельское кладбище. Строилась эта каменная трапезная в 90-е годы XIX века при игумене Марии Ушаковой. В храме служили в основном зимой. Обычно пищу разносили по корпусам. На общую трапезу сестры собирались только по праздникам. Трапезный зал вмещал одновременно 1500 человек. В западной части здания находилась кухня. Новая трапезная получилась просторная и светлая. Сохранилось ее описание в воспоминаниях паломников. Чрезвычайно величественное впечатление производит великолепная, большая, светлая трапезная. За двумя-тремя десятками длинных столов, уставленных исключительно деревянной посудой, здесь собирается по воскресеньям и по праздникам все многочисленное женское монастырское население. В передней части столовой красуется вся залитая золотой отделкой церковь с величественным иконостасом. Посреди трапезной на возвышении поставлена налой, за которым одна из монахинь читает во время трапезы громким голосом жития святых. У алтаря Троицкого собора в 80-х годах XIX века стало формироваться кладбище. Первая могила, которая появилась здесь в 1884 году, принадлежала блаженной Пелагее Ивановне. Она сама избрала это место. Однажды прогуливалась у алтаря Троицкого собора и встретила благочинную монастыря Елену Николаевну Анненкову и сказала ей: «Ты смотри, постарайся, меня вот здесь похорони». Позже на этом почетном месте стали хоронить священников, благодетелей, игуменю Марию, похоронили и других блаженных старец. Так у алтаря Троицкого собора образовалось небольшое кладбище. В начале XX века в исполнении пророчества преподобного Серафима Саровского
решили построить новый большой каменный собор. Все помнили слова святого старца о том, что в Дивееве будет еще один собор, и его надо построить в одну линию с Троицким собором и с колокольней в конце Святой Канавки. Но в то время это место было занято. На нем стояла маленькая неудобная деревянная Тихвинская церковь. Ее не стали ломать, а новый собор заложили не в конце, а у начала Святой Канавки. Он начал строиться незадолго до начала Первой мировой войны, и в его архитектуре отразилась тенденция борьбы России с немецким засельем. Тогда в архитектуре новых храмов Россия возвращалась к традициям древнего русского зодчества. Современники восхищались красотой нового собора. Это был собор особенно дивной красоты, красивей которого мы нигде еще не видели. Собор стоял у канавки Царицы Небесной. Он был по величине такой же, как и летний холодный собор, и создавал великолепный монастырский ансамбль града Царицы Небесной, обнесенного белой стеной. С духовным трепетом вошел я внутрь этого собора. Шли какие-то плотницкие работы, стены еще были белые, но какой восторг вызывала сама архитектура собора, устремленного в небеса. Новый собор в Дивееве имел не только архитектурные достоинства. В его строительстве впервые был применен железобетон. Однако мировая война, революция и их последствия остановили работы. Собор так и остался неосвященным. До конца 20-го столетия в нем не было ни одной службы. Называли его просто «Новый собор». Мы обследовали северную часть обители и увидели здания, связанные с царским посещением Дивеевской обители, начальнический или игуменский корпус, детский приют, пустыньку блаженной Наташи. Мы остановились на площади перед Преображенским собором, увидели трапезный храм, кладбище и Преображенский собор. В следующей передаче мы подойдем к Святой Канавке, к сердцу Серафима Дивеевского монастыря.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Здесь я, журналист телекомпании «Образ», телевидение Нижегородской епархии, рассказываю о своих впечатлениях от того, что я увидел на съемках, от людей и событий. И в этом выпуске будет краткий дайджест, поскольку интересного много, а времени мало.
0: Личные впечатления.
1: Первое – рассказ о Карповской церкви. Мы сделали небольшой сюжет к престольному празднику, к Преображению. И там в начале история места. Я, как, наверное, и все нижегородцы, всегда знал, что есть у нас в городе Карповская церковь. Строго говоря, она Преображенская, но все всегда зовут Карповка. Так вот, почему она так называется? Оказывается, в этих местах, нынешнем Ленинском районе, когда-то Балахнинском Благочинии, в XIV веке был Стрелецкий стан Заочья, где была заимка, названная по имени первого поселенца Бортника Карпа. Каждое слово – тайна. Стрелецкий стан – это несколько поселений, принадлежащих разным людям, образованные на Стрелице, слиянии рек. Заимка – просто самозанятый участок никому не принадлежащей земли. То есть когда-то, в незапамятные времена, задолго до XIV века, Бортник, человек, живущий добычей меда, пришел сюда и поселился. Вот его и звали Карп. В XVI веке деревня Карповка значилась в числе старых государевых бортных весей Нижегородского края, то есть местные жили добычей меда. Леса здесь были густые, а мед добывался не на пасеках, а доставался из стволов деревьев, где в дуплах роились пчелы. Деревянный храм здесь повелел построить нижегородский епископ Петерим в 1722 году. Это год, когда в Нижний приезжал Петр I, императору тогда исполнилось 50 лет. В начале 19 века, когда в пожаре сгорела деревянная Преображенская церковь, построили новую каменную. Ее потом перестраивали, но колокольня осталась сейчас в том же виде, как ее задумал архитектор Иван Мижецкий. В 1937 году расстреляли священника, который служил в Карповской церкви, отца Иоанна Никольского. Сейчас он причислен к лику святых, как священномученик, в храме есть его икона. Вообще удивительно, но во времена гонений на церковь Карповку не закрывали, она работала до 1938 года, когда ее закрыли якобы за неуплату налогов. Но началась война, притеснения церкви ослабли, и Карповскую церковь снова открыли в 1943 году. Назначили священника, состоялось три богослужения – 11, 12, 13 июня. В ночь с 13 на 14 июня 1943 года произошел налет вражеской авиации. Погибли 5 человек из общины, здание церкви пострадало. Потом храм был одним из немногих, что работали в городе Горьком в советское время. Там крестились, наверное, все жители как минимум заречной части Горького. В 90-е сделали пристрой. Сегодня в храме множество интересных святынь, в том числе намоленные иконы. А самая удивительная святыня – мощи святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Редко в каком храме можно приложиться к мощам этого святого. В общем, сегодняшняя Карповская церковь – это удивительный и красивый храм. Во второй части программы пару слов про монашескую конференцию. В Дивеево на круглый стол собрались 225 делегатов, настоятелей и настоятельниц монастырей, монашествующих, из 45 епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Приволжского федерального округа. Обсуждали практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности. Говорили об опасности мобильных телефонов, об интернете, о целомудрии в эпоху открытости и информационного шума. Действительно, читаешь рассказы о прежних временах, монахи с мамами не виделись, отрекались от мира и уходили в пустыню. Не то что газет не читали, с людьми не разговаривали. А сегодня мобильник, компьютер. Это же тяжело, наверное, для молитвенной жизни. Так вот, там меня заинтересовал один фрагмент из доклада матушки Сергии из Ульяновска. Она рассказывала о монастырях Коптской церкви в Египте. Христиане-копты живут в окружении зачастую враждебной исламской среды. Так вот, там, в коптских монастырях, обычно больше 100 насельников. Поступить в монастырь считается честью и большой удачей. В обитель принимают только юношей и девушек 24-30 лет с опытом самостоятельной жизни, с опытом работы, с высшим образованием и много желающих. Почему так? Почему у нас не так? И в завершение не могу несколько слов не сказать о событии недели или года. Освящен главный престол храма в Богоявлении. Церковь эту знают многие, если не все, она стоит прямо на полпути между Арзамасом и Нижним Новгородом. Сейчас там идет масштабная реставрация. В храме замечательная многоцветная паникадила, новые прекрасные росписи. В подклете освящен храм в честь царственных мучеников. Великолепный храм, действующий. Сейчас это подворье Крестовоздвиженского женского монастыря города Нижнего Новгорода. То есть сестры туда приезжают, работают, молятся. А престол освящали в день рождения владыки, митрополита Георгия. Так что служба была очень торжественная. Только архиереев было 7. Такие вот события вошли в этот выпуск программы «Личные впечатления». Два старинных храма – Карповка и Богоявление, и монашеская конференция. И вот так посмотреть, что здесь общего. Появляется мысль, что в прошлом люди жили тяжелее, но молитвеннее. И копты, которым труднее, опаснее, молитвеннее нас живут. Жирок на теле утяжеляет душу. Телефон, интернет, игры отвлекают. Сытость – лишает подвижности. Мы хорошо, комфортно живем. Мы плохо, немолитвенно существуем. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Преображение Господне.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить не просто,

0: Приветствую вас, дорогие мои. Алтай, поздоровайся. Алтай – моя овчарка. Верный и умный мой товарищ. А меня зовут Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша. Я детский врач. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мы с Алтаем хорошо живем. Гуляем, книги читаем. Недалеко от нашего дома есть храм. Я его прихожанин. У нас замечательные соседи – Вера и Фома, брат и сестра. Познакомились с ними как-то на прогулке. С тех пор приходят ко мне на чай с вареньем. Беседуем с ними обо всем. У них всегда уйма вопросов. Вместе ищем ответы, учимся друг у друга. И еще с Алтайкиной помощью мы путешествуем. Но это секрет. Как раз сегодня ребята обещали к нам заглянуть. А, идут. Встречай гостей, Алтай.
1: Алтайка, здорово! Хватит обниматься. Сейчас с ног свалишь. Здрасте, дядя Миша.
2: Михаил Гаврилович, здрасте. Вер, тут опять пахнет каким-то объедением.
1: Да я уже в коридоре почувствовала. Яблоками, да? Печеными.
0: Угадала, с корицей и медом. Привет, ребята, рад вас видеть.
1: Ой, умру сейчас. С корицей и с медом. Скорее руки мыть.
2: Погоди, куда побежала-то сразу? Наши яблоки отдай сначала.
1: Ой, правда, дядя Миша, мы вам тоже принесли. Это бабушкины.
2: Это с дачи, только мы их сами еще не пробовали. Ну, вообще-то, конечно, пробовали, только в прошлом году. А в этом году бабушка привезла, мы вчера хотели взять.
1: А бабушка такая, нельзя. И сегодня утром понесла их зачем-то в церковь.
2: Половину там оставила, а остальное принесла обратно. И опять узнала, что мы к вам собирались, и говорит: возьмите освященные, только пока не ешьте, в гостях попробуйте.
1: Главное, которые мама принесла из магазина яблоки, есть можно. А эти нет, и все тут. А почему? Непонятно.
3: Из магазина?
2: Да, импортные. Красные такие, блестящие. Но пластмассовые, похоже.
0: Вот именно. Они поэтому с прошлого года и сохранились, что их специально для этого обработали.
2: А, химии всякой. Да, дядя Валера говорил. Но мы их моем вообще-то.
0: А яблоки вашей бабушки, хоть и поскромнее, зато какие душистые. И уверен, вкуснее магазинных. А главное, во сто крат полезней. Я их тоже помою, а вы за стол проходите.
2: Вер, тут варенье яблочное и пирог. Ну, Вер, ты где там? Тут пирог с яблоками и куча яблок просто так, вазочки разные.
1: Иду. У нас сегодня прям яблочная вечеринка.
0: Потому что сегодня яблочный спас, преображение Господне. Осторожно, печеные яблоки на противне горячие. Блюдечки подставляйте. Так.
1: Сейчас остынут капельку. А кто кого спас?
0: Верочка, это праздник преображения, так в народе называется. Яблочный спас. А до него был медовый спас. А после будет ореховый.
1: Какие праздники! Один другого вкуснее. А почему так называется?
0: На медовый спас освещают и едят новый мед. На ореховый?
1: Орехи.
0: Да, орехи.
2: Ну ясно, а на яблочные яблоки? А почему они спасы?
0: Потому что каждый из этих праздников посвящен тем или иным удивительным событиям, связанным с именем Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Или, как говорят в народе, спаса.
2: А ваши яблоки освященные?
0: А как же, все. Четырех сортов. Ну-ка, дай нож. Тебе дольку, Фоме, а я вашего яблочка отведаю. Ух ты, замечательно.
2: Да, сочные. И печеное это ваше тоже классное. Доктор, а зачем их освещать?
0: Такая традиция. Виноград-то в наших северных широтах не вызревает.
2: А при чем тут виноград?
0: При том, что там, где этот праздник возник, в теплых краях, было принято посвящать Господу плоды нового урожая. Прежде всего виноград. А у нас вместо винограда приносят для освящения яблоки.
1: И пока их в церковь не отнесут, их нельзя есть, что ли?
0: У прошлогодней можно, а из нового урожая, ну не принято.
1: А у нас в детском саду на полдник на той неделе давали яблоки, и я ела. Ой, это грех, да?
0: Верочка, да ничего страшного. Ну, во-первых, ты не знала.
2: А во-вторых, это наверняка были прошлогодние яблоки.
1: Точно! Значит, Бог меня не накажет?
0: Многие благочестивые люди придерживаются древнего обычая, который отчасти основан на церковном уставе, и не едят плоды нового урожая до яблочного спаса. Но не из страха перед Божьим наказанием, а из любви к Господу. Ведь мы же часто ограничиваем себя из любви к кому-то.
1: Как это ограничиваем из-за любви?
0: А ты вспомни, когда ты болела, мама возле твоей кроватки сидела?
2: Сидела, и папа сидел, и я даже просыпался. Тоже ухаживал за Верой, когда у нее была сильная ангина. Ну там, попить принести, то, сё, другое.
0: Ну вот, из-за любви к дочке, к сестре, вы все ограничивали себя во сне.
1: А как это моя ангина связана с яблоками?
0: Яблоки, Верочка, это тоже ограничение в еде. Сейчас идет пост, Успенский. Вы об этом знаете?
2: Сейчас, летом? Не, я не знал.
1: А я слышала, бабушка говорила. Вы сказали Успенский, я сразу вспомнила по названию.
0: Ну вот, видишь, а смысл поста в чем состоит? Все, от чего мы добровольно отказываемся, мы отдаем неимущим. А на сэкономленные на еде деньги покупаем что-то бедным людям или жертвуем на храм.
2: Отдаем, жертвуем, отказываемся. И все из-за любви?
0: Да, из-за любви к Богу и к ближним. Когда кого-то любишь, себя ради него в чем-то добровольно ограничиваешь.
1: Добровольно?
0: Да, обязательно добровольно, никакого принуждения.
1: Ты чего, Фом?
2: Я представил себе просто, если наша бабушка оставила в храме полсумки яблок, и другие тоже принесли кучу всяких фруктов, ягод, сколько же в церкви всего скопилось даров, садов и огородов.
1: Целая гора! Можно базар открывать!
0: Нет, Вера, не базар. Это же жертва Господу. Большинство этих яблок и других плодов потом раздадут тем, кто не может себе позволить их купить. Детям из бедных семей, нуждающимся.
2: Ну да, вообще-то не у всех же дачи есть.
1: А есть детки, у которых даже и дома нет своего. Или те, которые живут в детских домах, приютах.
0: Правильно, Верочка. И им хочется попробовать свежих яблочек.
2: Слушай, Вера, у нас там дома остались еще. А давай отнесем бабе Клаве.
0: Баба Клава? А это кто?
1: А вы, наверное, ее видели. Живет в нашем доме. Сидит всегда у подъезда, голубей кормит. Такая, в смешных очках на резиночке с толстыми стеклами.
2: Она очень добрая. Живет бедная и совсем одна. Мама с папой к ней иногда заходят. Ну, спрашивают, что купить в магазине, чем помочь. И мы тоже один раз заходили.
0: В очках? А, видел. Алтай, это та женщина, которая играла с тобой во вторник, помнишь? Конечно, нужно ее угостить.
1: Алтайка, ты чего скулишь? Дядя Миша, он, наверное, просится гулять.
2: Судя по тому, Вера, как этот пострел смотрит на свой ошейник, он не просто гулять просится, а...
1: в путешествие! Ура! В возможную реальность!
2: А я даже знаю, какое это будет путешествие. Вы назвали яблочный спас преображением. Я сперва хотел спросить, почему, а потом решил, что вы нас все равно прокатите туда, где все это объясняется, да?
0: Во-первых, не прокачу, а перенесу. А во-вторых, не я, а Алтай.
1: А в-третьих, вы же скорее вставайте из-за стола. Фома, Алтай, беремся за поводок.
2: Ну дай хоть чай-то допить.
1: Некогда, некогда. Закрываем глаза.

0: такой вид открывается.
1: Да, как далеко видно. Это мы что, на какой-то горе, да? Вер, ты так всех торопила, что доктор даже не успел рассказать, куда и в какое время мы перенеслись.
0: И я тебе, Фомочка, сама все расскажу.
1: Ты? Ну давай.
0: Мы перенеслись в евангельские времена.
1: Ты откуда знаешь?
0: А вот знаю. Там, гляди, по горной тропке идут четверо. Я их узнала. Иисуса и Петра.
1: Точно! И еще Иоанн с ними, кажется. Ну, вон тот, самый молодой. А кто четвертый?
2: Иаков. Алтай, по-моему, мы с тобой путешествуем с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Тебе не кажется?
1: Да, мы тоже иногда пользуемся дедуктивным методом сыщика Шерлока Холмса. А как называется эта гора?
2: Гора Фавор.
0: А куда они идут-то?
2: Вы совершенно верно определили, ребята, что мы попали в евангельские времена. А точнее, во времена, когда Иисус путешествовал с учениками, проповедовал и исцелял. Еще не было ни Тайной Вечери, ни Голгофы, ни Воскресения. Иисус взял троих учеников, и они вместе поднимаются на гору, чтобы помолиться.
1: Кстати, уже не в первый раз.
0: Что не в первый раз?
1: Иисус из всех апостолов уже выбирал один раз Иоанна, Петра и Иакова. Как раз, когда пошел после Тайной Вечери в Гефсиманский сад, помнишь?
0: Да, помню. Этих троих взял, а других не взял.
2: Ну, Фома, ну память. Действительно, эти три апостола были самыми близкими учениками Иисуса. Петр больше всех любил Иисуса. Иоанн, чистый и юный, был любимым учеником Иисуса. А Иаков, первый из 12 учеников, пострадал за Христа и спил чашу страданий.
0: Вот они уже поднялись. И мы. Фух, я прям запыхалась, пока дошла.
1: Фух, даже Алтайка язык высунул. Ох, ученики тоже устали. Вон, смотри, легли в теньке и заснули. Опять, как в Гефсиманском саду, там тоже спали.
0: А Иисус отошел в сторонку, молится.
1: Что это? Он сияет. Ой, как ярко, даже глаза слепит.
0: Смотрите, смотрите, какой он стал, Иисус.
1: Одежда его прямо засверкала, такая белая-пребелая стала. Даже смотреть больно. И все равно взгляд не оторвать.
0: И сам Иисус как солнце. И стало так хорошо. Прямо благодать.
1: О, ученики проснулись. Такие растерянные. Лица ладонями от света закрывают.
0: А что это за люди рядом с Иисусом, дядя Миша? Два человека. Откуда?
1: Да, я что-то тоже не заметил, когда они поднялись на гору.
2: Они не поднялись, а явились по воле Господа. Одного из них вы можете узнать.
1: Точно! Тот святой, который справа. Он так на Моисея похож. Но это же не Моисей.
2: Именно, Моисей.
1: Но Моисей же давно жил, он же умер уже.
2: Да, жил давно и умер 1500 лет назад.
0: 1500?
1: Ну, тогда я ничего не понимаю.
0: А другой кто?
2: Другой ветхозаветный пророк Илия.
0: Он тоже умер?
2: Нет, Верочка, хотя родился тоже за несколько столетий до Иисуса. Я тебе скажу больше, Илия и сейчас жив.
1: А, ну да, вы же говорили, у Бога все живы, вы рассказывали.
2: Нет, Фома, Илия жив так, как мы с тобой, и ждет прихода Иисуса.
1: О, опять чудеса! Мы про что-то похожее говорили.
0: Про Симеона, который Иисуса маленького ждал-ждал и жил долго-долго, пока не дождался.
1: Точно! Симеон богоприимец. Вы потом не забудьте, доктор, про Илью подробности рассказать, ладно?
2: Ладно, про Илью мы поговорим как-нибудь отдельно.
0: А о чем Иисус разговаривает с Ильей и Моисеем?
2: О том, что Господу предстоит вскоре пережить, о его крестных муках и воскресении.
1: О, смотрите, Петр подошел к Иисусу.
2: Учитель, Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии.
0: А кущи — это что?
1: Ну погоди, Вер, что это? Облако! Ух ты! Я такого огромного и сверкающего никогда в жизни не видел.
0: Ой, мамочки, я боюсь. Я спрячусь, дядя Миша, можно вот здесь?
1: Ой, мамочки, оно такое огромное, такое сияющее. Это облако и голос прямо в душу входит. Мне тоже хочется спрятаться. Можно я к вам вот сюда, ладно?
0: Оно над всеми. И Иисус, и Моисей, и Илия — все в этом облаке. И они как будто уже над землей парят.
1: А Петр, Иоанн и Иаков тоже на землю упали. Петр на коленях руку поднял. Он один не боится и смотрит на Иисуса. А Иаков и Иоанн отвернулись.
0: Иаков закрыл лицо руками, а у Иоанна даже сандалий слетел с ноги.
2: Ой, что ты, я на ногах не стою. Алтай, Алтай, ко мне. Иди сюда за дерево. Тебе тоже не по себе?
0: Ушки прижал, хвостик поджал, шерсть на загривке дыбом.
1: Снова этот громовой голос, как на Синае.
0: Да, от него внутри прям все дрожит. И его не ушами слышишь, а как будто всем телом.
2: Глаз Божий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте.
1: Ой, все исчезло.
0: И Моисей, и Илия.
1: Ничего себе.
0: Одежды у Христа больше не сияют. Все стало опять, как было. Обыкновенно. Иисус своих учеников поднимает.
2: Встаньте и не бойтесь. Уже сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не рассказывать о своем преображении до его воскресения. Апостолы друг у друга спрашивали, что значит воскреснуть из мертвых.
0: Ну да, они же еще не знали, что Иисус умрет на кресте, а потом воскреснет. Жалко, что им никому нельзя про это рассказать. А почему нельзя? И что такое?
2: Вер, давай-ка мы домой вернемся и обо всем поговорим. Алтай!
1: Ох, мы как будто не на горе побывали, а в каком-то, я не знаю, другом мире.
0: Да, точно! Когда это сияние, а потом еще это облако.
1: И гром, и голос. Я вообще думал, у меня просто сердце выскочит.
0: А у меня и сейчас еще пальцы дрожат.
2: А ведь ты прав, Фома. В другом мире. Мы ведь с вами стали свидетелями тому, как Иисус на недолгое время словно перенес троих своих учеников в Царствие Небесное.
0: В Царствие Небесное?
2: Да. И показал сам, каким человек будет, когда преобразится.
1: Какой человек?
2: Все люди, Фома. Все, кто верует в Христа и идут за Ним.
0: В Царствие Небесное. Вот почему Петру так понравилось на горе, когда Иисус преобразился. Вот почему он не хотел уходить, а решил остаться и жить в этих, как их...
1: Кущи, кущи. А, кстати, что такое куща, а?
2: Куща – это такой шалаш из травы и ветвей. Подобные шалаши иудеи делали на праздник нового урожая.
0: Но почему же апостолам никому ничего нельзя рассказывать про это?
2: Не пришло еще для этого время. Помнишь, Верочка, как Иисус иссушил смоковницу?
1: Я помню. Вер, убери руки, а? У меня чайник горячий. Я помню про смоковницу. Это Иисус показал, что он и сам мог бы легко справиться со всеми врагами. Но только если бы захотел.
2: Вот, и здесь тоже. Зная, что впереди его самого и его учеников ждут великие испытания, Иисус решил укрепить дух апостолов. Перед своим последним путешествием в Иерусалим он явил им свою божественную славу.
1: А-а-а! значит, Иисус после преображения в Иерусалим отправился?
2: Да. А незадолго до преображения сказал в разговоре с учениками: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем.
0: А потом привел их, этих некоторых, Петра, Иакова и Иоанна, на гору и показал, что Он, правда, Бог.
2: Именно. Три евангелиста описывают то, что произошло с Иисусом на горе, и каждый чуть по-своему. Матфей пишет, что лицо его просияло, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. Лука немного иначе: вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. А Марк говорит так: одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить.
1: Но смысл-то один и тот же. Сначала света не было, а потом все так засияло.
2: А вот и нет, Фома. Не было этого сначала и потом. Иисус не изменился. Он просто позволил ученикам увидеть себя таким, какой он есть на самом деле. Они увидели не тварный или фаворский свет, исходящий от него.
0: Какой свет?
2: Верочка, свет, который мы видим, солнечный, звездный, свет от фонарика, это как бы...
1: Скажите проще, Михаил Гаврилович, что это фотоны, такие маленькие частицы света. Мы про них говорили с вами давным-давно.
2: Да-да-да-да, хорошо, это фотоны, и все они сотворены Богом. Но есть еще и другой свет, вечный, несотворенный, являющий самого Бога. Вот такой свет богословы и называют фаворским. Это те самые божественные энергии, о которых говорит известный вам святой Григорий Палама.
0: Фаворский, нетварный. Я все равно ничего не понимаю.
1: Подожди, сейчас. Доктор, можно я попробую объяснить?
2: О, попробуй. Ну, это очень сложная тема, и мне интересно, как ты с ней справишься?
1: Вер, вот ты представь, что ты попала в темную-темную комнату.
0: Зачем?
1: Ну так, для примера. И ничего в ней не видно. И тут дядя Валера достает очки ночного видения.
0: А у него такие есть, что ли?
1: Есть, он мне показывал.
0: А мне нет.
1: Ну ладно, подожди, я попрошу, он и тебе покажет. Не перебивай, я же про другое. И вот тут ты эти очки надеваешь.
0: Я все сразу вижу.
1: Да, но видишь в черно-белом свете. Смотришь на ковер, например, или на цветы в вазе, а они черно-белые. А потом прихожу я, включаю свет
0: и я вижу, что ковер цветной. И цветы тоже.
1: Ну точно, поняла.
0: Поняла. А потом свет опять выключают, и все опять черно-белое. То есть я это все так через очки вижу. А на самом деле в комнате все и было цветным, и осталось.
1: Точно. А про Иисуса-то ты хоть поняла?
0: Ну, так, немножко. Иисус и раньше, и всегда вообще был такой божественный, сияющий. Ну, как мы видели. Просто раньше он этого не показывал, а тут дал ученикам это увидеть.
2: Примерно так, да. Этот божественный свет – одно из проявлений благодати, благодаря которой человек соединяется с Богом.
1: Доктор, а кроме апостолов этот свет никто никогда не видел из живых людей?
2: Ну, почему же? Видел. Были такие монахи исихасты.
1: Иси что? Что-то я не расслышал.
2: Исихасты. От греческого слова исихия. Покой, молчание или безмолвие.
0: Ой, они немые, что ли?
2: Не немые, Вера, а священно безмолвствующие. Они непрестанно молились и при этом молчали. И еще каждый день очень подробно исповедовались своему духовному наставнику.
0: Про свои плохие дела рассказывали?
2: Не только про плохие дела, но и про слова, и про помыслы.
1: Прям каждый день?
0: У них, наверное, и грехов не было.
2: Грехи просто не успевали накапливаться, и Господь исполнял свое обещание, которое дал еще в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
0: А как он исполнял?
2: Как? Исихасты достигали такой душевной чистоты, что начинали видеть божественный свет, тот самый, который апостолы видели на Фаворе.
1: Вот это да!
0: Фом, я тоже так хочу! Открывать помыслы! Давай тоже будем все время молчать и молиться.
1: Ты хоть 5 минут попробуй помолчать. Тоже мне исихаст. Доктор, у меня тоже есть вопрос.
2: Ну давай, задавай.
1: Почему вы, доктор, говорите уже в который раз: «Фаворский свет, фаворский свет»?
0: Фом, ну потому что гора называется Фавор.
2: Гора Фавор сама каждый год подтверждает, что она связана с праздником Преображения.
0: Как это сама подтверждает?
2: На Фаворе каждый год происходит чудо.
1: Ха, а что не каждый день? У нас ведь возможная реальность, чудеса на каждом шагу.
2: Фома, на сей раз реальность невозможная, а самое, что ни на есть, настоящее.
1: Да? А насколько настоящее? Куда мы перенесемся? Не в прошлую же неделю и не в прошлый год.
0: Ну, куда-нибудь опять давным-давно?
2: На несколько лет назад.
0: Несколько лет назад? А я уже тогда родилась?
2: Ты еще нет, а Фома уже точно родился.
1: А как насчет научных доказательств?
2: О, с этим все в порядке. Сам все скоро увидишь.
1: Да? Ха. У меня даже нос зачесался от любопытства. А можно туда слетать с дядей Валерой? Ну давайте его с собой возьмем.
2: Ну давай лучше ты дяде Валере потом все подробно расскажешь. И в интернете вы вместе легко найдете множество материалов о фаворском чуде.
1: Ладно, ловлю вас на слове. Поищем в интернете, и я сам тоже посмотрю.
0: Ура, путешествие! Опять на гору?
2: Да. Алтай, перенеси-ка нас, пожалуйста, на гору Фавор, православному Преображенскому храму, в ночь с 18 на 19 августа. Закрываем глаза.
0: Как много народу возле храма! А почему все на улице?
2: Преображенский храм на горе Фавор не может вместить всех паломников, так их много. Поэтому служба проходит под открытым небом. Сейчас как раз заканчивается литургия.
1: Ну и хорошо, на воздухе-то и тепло, и дождя нет. Небо вон совсем ясное. Звезды какие красивые, такие здоровые, не как у нас.
0: Дядя Миша, а почему тут поют и молятся на разных языках?
2: На арабском, на греческом, на русском. Верующие из разных стран сюда съезжаются, чтобы все своими глазами увидеть.
1: А что должно произойти-то, доктор? Чего все ждут?
2: Смотри внимательно, скоро увидишь.
0: А вы еще говорили, что будут и научные доказательства. Сюда что, ученые настоящие приехали, да?
1: Вот точно, а где ученые?
2: Вон, там, стоят в стороне. Один из них — доктор геолога минералогических наук. Другой — руководитель комиссии по изучению чудес. А женщина-ученый — профессиональный метеоролог.
0: А кто такой метеоролог?
1: Это который погоду изучает, Вер.
0: О, она какие-то приборчики достает.
2: Да, все по-честному. Портативные метеостанции для измерения температуры, давления, влажности и для определения точки росы.
1: О, ну и чего?
0: Да, что-то все молятся, молятся, а ничего не... Что это?
1: Ух ты! Какой-то огненный шарик пролетел.
0: И туман! На нас спускается туман! Ты видишь, Фом?
1: Конечно, вижу! Он колышется и закручивается. А ведь только что ничего не было. Интересно, как это?
0: Дядя Миша, как интересно! Это ведь и есть облако, да? Все руки поднимают, машут, как будто хотят этот туман, это облако, поймать.
1: Смотрите, Алтайка тоже прыгает.
0: А ученые? Тетенька на приборы свои смотрит, потом на других этих докторов наук. Глаза такие удивленные.
2: Шепчет коллеги: этого не может быть, этого не может быть.
1: Конечно, вы что, это же научная сенсация, или...
0: Или что?
1: Доктор, это правда? Или может только всем кажется, а? Приборы-то тоже это подтвердили? Вот и облако, и светящийся шарик, и...
2: Шарик? Это шаровая молния. Да, подтвердили. По заключению метеоролога, в предыдущие ночи температура воздуха здесь, на Фаворе, понижалась, а в ночь с 18 на 19 августа понижение не отмечалось. Зато до 30% понизилась относительная влажность, которая как раз необходима для образования облачности.
0: Фома, ты чего-нибудь понял? Я нет.
1: А доктор не для тебя говорит, а для меня. Вернее, для дяди Валеры. Потому что я тоже этого еще не проходил.
2: Вот, Фома, пусть тебе дядя Валера подтвердит, что 30% – это очень низкое значение влажности. При таких показателях облака не образуются.
1: Понятно.
0: А мне непонятно. Вы по-простому можете сказать?
2: А по-простому, Верочка, это чудо, божественное чудо.
0: Чудо! Ура! Чудо! Меня это облако прямо умыло всю. Так приятно. Тогда, в прошлый раз на Фаворе, когда Иисус сначала преобразился перед апостолами, а потом разговаривал с Моисеем и Ильей, было почти так же.
1: Да, хорошо нам здесь быть. Так, кажется, апостол Петр говорил. И нам сейчас так хорошо.
0: Благодать!
1: Михаил Гаврилович, только вы мне потом на бумажке напишите всякие там влажности, проценты, ну там про давление и про, как ее эту, точку росы.
2: Для дяди Валеры?
1: Ну да.
2: Ну хорошо, напишу. Возвращаемся. Алтай! Закрываем глаза.
0: Хорошо все-таки дома. Дядя Миша, там на Фаворе хоть и тепло, а все равно в этом ночном облаке я немножечко озябла. Чайку можно?
2: Обязательно. И знаете что? Достану-ка я...
0: А можно мне посмотреть? Фом, иди сюда! У доктора тут секретная полочка с баночками.
1: Сейчас! Ого, сколько здесь...
2: Вы какой мед предпочитаете? Липовый, цветочный, каштановый, а может быть гречишный? Вот Алтайке больше всего нравится запах гречишного.
0: Да, да, гречишный давайте.
2: Хорошо, сейчас захвачу. Пойдемте за стол.
0: А откуда у вас столько медов? Медов?
2: Сортов меда. Есть у меня один знакомый пасечник, бывший пациент. Снабжает меня. Вот на той неделе привез нового урожая. Освященный, конечно.
1: Мед освященный? А мед-то зачем? Спас-то сегодня яблочный.
0: А перед ним был медовый. Ты что, забыл?
2: Правильно, Вера. Ты очень внимательная. К середине августа ульи уже переполнены, а пасечники собирают первый урожай. А потом можно отнести мед в церковь для освящения.
0: А мед обыкновенный или какой-нибудь особенный?
2: Обыкновенный. Но он первый, и как все освященное, считается целебным. Говорят, что он избавляет от болезней. А еще говорят так: на первый спас и нищий медку попробует.
0: Я тоже хочу попробовать. Ну дайте, дайте же мне ложечку. Чуть-чуть с горчинкой. Объедение.
1: Нищий пробует. Мед, значит, тоже раздают бедным, как яблоки?
2: Да, раздают.
1: Доктор, вот Вера внимательная, а я зато сообразительный. Я потому что сообразил, что если яблочный спас связан с преображением, значит, медовый тоже связан с каким-нибудь христианским праздником, правильно?
2: Да, медовый спас отмечается 14 августа. С него начинается Успенский пост. В этот день вспоминают сразу несколько важных событий. Первое и самое важное из них – изнесение честных древ животворящего креста Господня.
0: А что такое изнесение?
2: Изнесение, Верочка, это значит вынос. Больше тысячи лет назад, в 9 веке, в городе Константинополе часто случались эпидемии. Люди много болели.
1: Да, я знаю. В жару инфекционные болезни передаются легче.
2: А я, как доктор, это подтверждаю. Так вот, для того, чтобы избавиться от этой беды, священнослужители брали части креста, на котором был распят Иисус, шли с ним крест

0: Спустя 300 лет после распятия Христа императрица Елена совершила первую в мире археологическую экспедицию. Нашла крест Иисуса, который, ты права, Вера, римляне выбросили и засыпали землей.
1: Ух ты! Археологическую экспедицию через 300 лет после Христа!
0: Да, рассказать можно и о том, как рядом с найденным крестом начали происходить чудеса и исцеления. А потом Елена привезла крест в Константинополь. Фрагменты креста хранились в сокровищнице храма Святой Софии и выносились на поклонение лишь по особым случаям.
2: А по каким особым случаям? Когда все болели, да?
0: Не только. Бывало даже, что молитва перед крестом помогала победить врагов. Например, крест выносили, и неприятель отступал от города. Или, к примеру, войско после молитвы перед крестом возвращалось с победой.
1: Удивительное дело! Сколько вы, доктор, нам всего рассказываете, и всегда получается одно и то же. Ну, то есть, все, что относится ко Христу, исцеляет и помогает. И даже части его креста, и иконы.
2: И даже яблоки с медом, и даже простая вода.
0: Освященная вода, Верочка. И яблоки с медом тоже. А по поводу икон, ты, Фома, очень, кстати, вспомнил. Алтай, я смотрю, ты расслабился совсем. А зря. Пора нам посмотреть на настоящую битву.
1: О, класс! На битву! Наконец-то! А то почти все путешествия девчачьи какие-то.
2: А там не страшно.
0: Не волнуйся, Верочка, мы будем рядом. Итак, 1164 год, 1 августа, Древняя Русь. Закрываем глаза.
1: Мы же на городской стене. Отсюда бой виден. Ух ты!
2: Ой, сколько всадников! На конях все друг на друга налетают.
1: Мечи звенят, стрелы летят, кольчуги, шлемы сверкают. А где наши, а где не наши? А, вижу! У наших доспехи отличаются. И впереди, перед войском, икона Богородицы и крест.
0: Фома, ты правильно определил. Это русское войско князя Андрея Боголюбского. Он пошел в поход на волжских болгар.
2: На болгар? А я думала, мы с болгарами дружим.
0: Это другие болгары, Верочка. Кочевники, которые нападали на русских людей, брали их в рабство, грабили и убивали.
2: А, ясно. Враги, значит. Ой, стрела! Смотрите, настоящая стрела. Фить, и к нам долетела. Вот она рядом с Алтайкой. Хорошо, что не задела.
0: Да, Вера, давай укроемся за этим бревном. Тут безопаснее.
1: Ого! О, а наши побеждают. Они теснят неприятеля. Ура! Бегут!
0: Русская рать обратила врагов в бегство.
1: Ну, герои настоящие. Как это они? Как будто им кто-то помогал.
0: Именно, помогал. Перед каждым сражением князь долго молился сам и побуждал молиться своих воинов перед иконой Пресвятой Богородицы и перед крестом Христовым. Все целовали икону и крест, причащались.
2: Это чтобы врагов не бояться?
0: Не бояться и побеждать.
1: И победили! Ха-ха. А теперь в лагерь возвращаются, да?
0: Возвращаются. Алтай, перенеси-ка нас немного вперед по времени в стан Андрея Боголюбского.
1: О, войско подъезжает. Это всадники. А пехотинцы их ждут с флагами?
0: Да, под княжескими стягами у Владимирской иконы. Воины под предводительством князя Андрея молятся перед иконой Богородицы, благодарят Матерь Божию за победу.
2: Смотрите, смотрите! Икона засияла! И такой аромат! Сладкий!
1: Правда! И лучи от иконы идут, как огненные! Все вокруг светится и...
0: и благоухает! Это чудо вдохновило князя Андрея на новые подвиги.
2: Да, он снова войско собирает. И воины наши, видите, какие они? Как будто не устали совсем.

0: бесстрашные. Доктор, а куда все поскакали?
1: В погоню за неприятелем. После чудесного знамения князь Андрей одержал еще много побед, а потом с торжеством возвратился домой. И нам с вами домой пора.
2: Алтай, Алтайка, ты где? Доктор, а он за войском Андрея не убежал?
1: Ух ты, а я и не уследил.
0: Не убежал. Вон он у костра. Там что-то варится в котле. Каша вроде. Алтай сидит и принюхивается.
1: Проголодался. Надо его дома покормить. Алтай, домой. Беремся за поводок. Приехали. Сейчас, милый, сейчас. Где твоя миска?
2: Дядя Миша, а можно я его покормлю? Вот тебе, Алтайчик, каша. Почти как та, древнерусская. Вот и водичка. Ешь, ешь, ешь и пей. А мы чайку с яблочным пирогом и медом.
0: В честь чудесной победы наших войск.
1: Ребята, а про самое-то удивительное я еще не рассказал. Ведь в тот же самый день, 1 августа 1164 года, по старому стилю, то есть 14 августа, за 1000 верст от места битвы войска Андрея Боголюбского произошло подобное чудо.
2: Где?
0: С кем?
1: В Византии. Император Мануил, который с Андреем был в братских отношениях, вышел со своим войском из города Константинополя против турок. Среди войска Мануила тоже были Святой Крест и икона Богородицы. И что бы вы думали?
2: Они тоже стали сиять?
1: Да, просияли.
0: И войско Мануила победило?
1: Победило. А потом об этом удивительном совпадении двух чудес и двух побед стало известно. И вот тогда, видимо, было принято решение установить 1 августа празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
2: А по-простому Медовый Спас.
1: А по-простому Медовый Спас еще называется Спасом на воде.
0: На какой воде?
1: На чистой, Фома. В этот день было принято чистить старые и освещать новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода люди купались сами и купали весь свой домашний скот. А после купаться уже было не принято.
0: Ну, это смотря какое лето. Я помню, одно лето было вообще такое холодное, вот как сейчас, что мы и в июне, и в июле тоже не купались.
2: Ага, только в ванной. А так вообще-то мы с Фомой любим купаться.
0: Ну да, у бабушки на даче в речке.
2: И когда с мамой и папой ездим на юг, к морю. Так, значит, яблочек мы попробовали. Меду тоже. А где орехи?
0: Ну ты, Вер, вообще от скромности не умрешь.
2: А чего? Сначала ведь медовый спас, потом яблочный, а третий ореховый. Значит, должны быть орехи.
1: Верочка, тогда уж давай разбираться. До орехового, или иначе хлебного, холщового спаса еще 10 дней. А до освящения, как ты помнишь, орехи нового урожая благочестивые люди не ели.
2: Жалко.
0: Ничего, обойдешься. И так съела 3 куска пирога и 2 яблока.
2: А ты считал, что ли?
0: Считал.
1: Но у нас есть орехи из Бразилии. Есть из Сибири. Они вообще в другое время созревают. Поэтому достаем с полным правом и не сомневаемся. Какие хотите.
2: Ура! Идите!
0: Вера!
2: Ну ладно тебе, я с тобой тоже поделюсь.
0: Щедрая.
1: Сейчас принесу.
2: Дядя Миша, а почему холщовый спас и хлебный?
0: Сейчас еще хлеба попросишь, да?
2: Не волнуйся, не попрошу. Я сыта я уже.
1: Вот орешки, угощайтесь. Верочка, холщовый, потому что в этот день было принято продавать новые холсты, полотно, вытканные за зиму, за весну и выбеленные на летнем солнце ткани. А хлебный...
0: Потому что новый хлеб уже созрел, да? Че тут непонятного?
1: Ну верно, Фома. Из зерна нового урожая мололи муку и пекли первый хлеб. Третий спас, хлебоприпас, говорили люди и благодарили Бога за хлеб насущный.
2: Хорошие орехи. орешки, фундук особенно.
0: А мне кедровые больше нравятся.
1: Интересно, люди заметили, в месте большого урожая хлеба и орехов, как правило, и не бывало. Или орехи уродятся, или хлеб. Значит, если много в этом году орехов,
2: значит, в следующем году
0: будет много хлеба. Интересно. Только это все народные приметы. А спас должен быть связан с каким-то еще чудом Христа. Вы сами так говорили.
1: Правильно. И такое чудо есть. Эта история про царя небольшого города Эдессы.
2: Про царя? Ой, расскажите, расскажите. Я люблю про царей и королей.
1: Эдесский царь Авгарь был очень болен. 6 лет он лежал в постели, мучаясь от проказы. И вот услышал он, что пришел к людям Иисус. И много чудес совершил, и многих исцелил.
2: И пошел к нему лечиться?
1: Он был бы рад пойти, но встать уже не мог. По преданию, Авгарь послал Иисусу письмо.
0: Письмо? Ха-ха! Мне даже в голову не приходило, что Иисусу можно было просто так взять и письмо отправить.
1: Да, письмо. И написал он примерно следующее. Слышал о многих исцелениях, совершаемых лишь словом. Поверил всем сердцем, что ты, Иисус, Сын Божий. Еще знаю, иудеи хотят тебя убить, потому приглашаю тебя к себе и дам убежище. Город же мой невелик, а люди в нем добры, и его будет достаточно нам обоим.
2: Молодец какой! А Иисус к нему поехал?
1: Сам не поехал, но пообещал, что пошлет к царю одного из своих учеников, Фадея, чтобы тот исцелил недуг царя. Тогда Авгарь направил ко Христу в Иерусалим художника по имени Анания, чтобы тот тайно написал образ Иисуса и привез его царю.
0: И что? А дальше что было?
1: Хотите посмотреть?
2: Хотим, хотим, конечно! Алтай, перенеси нас скорее! А куда?
1: В Иерусалим. Беремся за поводок, закрываем глаза. Мы попали в собрание, где учит Иисус.
0: Вон он, я вижу. Рассказывает что-то, а люди стоят, сидят и слушают.
2: А там, в стороне, смотрите, художник. Он Иисуса рисует.
1: Это живописец Анания. Пишет образ Иисуса, разглядывая его издалека. Но у него ничего не получается.
0: О, смотрите, Иисус его заметил и к себе зовет.
1: Анания, дай мне платок, который ты принес от своего царя.
2: Художник платок отдал. Иисус кому-то кивнул. Ему воду принесли. А зачем?
0: О, он умывается. Вон как борода намокла. И промакивает лицо тканью.
2: Смотрите, на платке остался отпечаток. Как будто лицо Иисуса отразилось.
0: А я сразу вспомнил Туринскую плащаницу. Там же тоже на ткани остался образ, как фотография. Только это уже потом было, после распятия.
2: Все так удивились, даже испугались. А Иисус протягивает ткань Анании.
1: Иисус отправил Ананию в Эдессу к царю Авгарю с той самой тканью. Вернее, теперь это была уже не просто ткань, не платок, а нерукотворный образ Спасителя.
2: Удивительно! Дядя Миша, а царь-то Авгарь вылечился?
1: Алтайка, перенеси-ка нас во дворец к царю.
0: Ох, совсем больной этот Авгарь. Весь в струпьях. Глаза прикрыты.
2: Умирает. Жалко его.
1: Но вот приходят слуги и говорят ему, что во дворец пришел Анания.
0: О, царь хочет с постели привстать. Ишь ты! Он не привстал, а встал! Прям вскочил с кровати.
2: Ого! Ведь уже почти умирал. И по болячек больше нет. И щеки стали розовые. Смотрит так удивленно, радостно. А глаза тоже здоровые.
0: А, точно, смеется. Ой, плачет. На колени встал и кланяется в пол.
2: Ой, как же я люблю, когда все так хорошо кончается.
1: Почему же кончается, Верочка? Только начинается. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика.
2: Какого ученика?
0: Фадея, наверное.
1: Да, Фадея. Он полностью исцелил царя, крестил и его самого, и всю его семью, и жителей Эдессы.
2: А образ куда делся?
1: А нерукотворный образ Авгарь повелел повесить над городскими воротами, чтобы всякий, входящий в Эдессу, образу кланялся и славил Господа. Ну, пора нам возвращаться. Алтай, домой!
0: Михаил Гаврилович, а вот эти письма, которые Авгарь писал Иисусу, а Иисус Авгарю, они сохранились?
1: К сожалению, нет.
2: А платок? Ну, нерукотворный образ.
1: Увы, нет. Верочка, 2000 лет прошло. Сколько войн, эпидемий, других бедствий было за это время.
2: Жалко, что не сохранились. Удивительный был портрет. То есть, образ.
1: Еще как жалко. Мы знаем только, что в 944 году император Константин выкупил нерукотворный образ у тогдашнего правителя Эдессы и с великими почестями перенес его и письмо Иисуса царю Авгарю в город Константинополь.
0: Значит, тогда они еще были целы? Ну, образ и письмо.
1: Тогда были целы. А что случилось с ними потом, точно неизвестно. Может быть, нерукотворный образ похитили крестоносцы, а корабль похитителей утонул в мраморном море. По другой версии, образ передали в Италию, в Геную, и там он долго хранился в монастыре.
2: И потом потерялся, наверное. Эх, и никто ведь даже не узнал, как он выглядел.
1: Ну почему же не узнал? Нерукотворный образ оставил несколько точных отпечатков, и с них делались еще копии. Там, в углу, на полке, посмотрите.
0: Там образ Христа. О, и правда похож. Как будто на белой ткани написан.
2: Как было, когда Иисус умылся.
1: В 14-15 веках православные иконописцы стали писать образ «Спас нерукотворный», или, как его еще называют, «Спас мокрая борода». Лик Иисуса на фоне белой ткани.
2: Ура! Он сохранился! Надо же! Ну, ореховый спас, нерукотворный спас. Как все переплелось!
0: И праздники такие все интересные оказались, хоть и празднуются в пост. Я думал, в пост вообще все скучно.
1: Фома, спас медовый и спас яблочный входят в Успенский пост, а ореховый празднуется 29 августа, то есть уже вне Успенского поста.
0: А, понятно. А почему, кстати, пост называется Успенским?
1: А вот это мы с вами обсудим в следующий раз, ладно?
2: Да, мы у вас... Наелись и яблок, и меда, и орехов, и напутешествовались вдоволь, даже устали. Теперь не забыть нам с тобой, Фом, зайти к бабе Клаве и отнести ей яблочек.
1: Молодец, Вера, вспомнила. И от меня ей тоже гостинец передайте.
0: Хорошо.
2: До свидания, дядя Миша.
1: До свидания, ребята. С преображением Господним вас.
2: И вас.

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Мы говорим о призвании и о служении, словом, о той тайне, которую Господь вкладывает в человеческую душу.
2: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: Поэзия – это высшая форма существования языка, говорил Иосиф Бродский. Что ж, сегодня у нас представится замечательный случай порассуждать на эту тему. Мы также постараемся выяснить, можно ли научить писать стихи, или это действительно Божий дар. А случай предоставляется замечательный, ведь сегодня говорить о поэзии мы будем с поэтом.
2: Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях поэт Марина Крылатова, филолог, педагог и финалист конкурса «Русь моя» 2020 года. Отмечу, что с 1994 года по 2007 год Марина Крылатова была ответственным секретарем международного движения «Красивая школа». Итак, здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктор. Я очень благодарна вам за ваше приглашение и за возможность поговорить о самом сокровенном, что так сложилось, теперь является, ну, каким-то таким главным смыслом моей жизни. Спасибо большое за приглашение.
2: Я вот хотел бы начать с ваших строк, Марина, сегодняшнюю программу. Четверостишие из вашего стихотворения, которое мы вот с Настей решили сделать эпиграфом к сегодняшней программе. «Возьмите книгу, теплую, живую, поговорите с русской душой, и вы услышите совсем другую родную речь, прекрасную строкой». Вот такое стихотворение ваше, Марина.
1: Мы уже предвкушаем интереснейшую беседу, и вслед за Федором Михайловичем Достоевским мы совершенно убеждены, что красота спасет мир. Поговорим сегодня о пути Марины к своему призванию, о вдохновении, о внутренней дисциплине поэта и о книге, которая всегда живая. И в первой части нашей программы «Дарование» начнем с той поры, когда стал проявляться дар нашей сегодняшней гости, то есть с детства.
0: Дарование.
2: Марин, когда вы впервые почувствовали, что слово – это не просто способ выразить эмоции, а нечто большее, ну, призвание? То есть...
3: Вы знаете, наверное, только вот уже где-то в последнее время, потому что, ну, люди, занимаясь своей какой-то особой профессиональной деятельностью, неважно, это педагогика, медицина, строительство и так далее, многие пишут стихи для себя, для друзей. В принципе, так и я поступала. Я никак не думала, что это потом станет какой-то моей такой стезей, уже жизненным выбором, с которым, в принципе, мне теперь уже и заканчивать эту мою жизнь. Ну, извините за пафос. Наверное, осознание это пришло где-то в последние годы, потому что я поняла, что я уже без этого жить не могу. Не потому, что нету других смыслов, ради чего жить. Абсолютно нет. Но вот то душевное состояние, которое приходит в момент вдохновения, если можно так выразиться, или в момент творения, оно ни с чем не сравнимое. Мне кажется, что именно только в эти минуты или часы я себя ощущаю самой собой. И мне уже не важно какие-то материальности. Вот это ощущение счастья, буквального счастья, я испытываю только тогда, когда я со стихами. Или я читаю их, или я жду, когда они придут, или когда я уже их пишу, а иногда даже, позволю себе так сказать, я их записываю. Это удивительное чувство.
2: То есть стихотворение рождается само, как бы, да? Вы только вот, вы переносите, знаете, его на бумагу?
3: Да, вот вы знаете, когда, ну, человек только осваивает вот эту стихотворную форму, его просят, ну, напиши вот там к дню рождения, там, к юбилею. Я это делала очень много раз, ну, просто друзья просили, приятели и так далее. Ну, просто, но это была не поэзия, это была рифмованная подача какой-то темы. А уже что такое настоящая поэзия, я поняла тогда, когда меня просто-напросто помещали, размещали в какое-то совершенно удивительное состояние, что я, вы не подумайте, я нормальный человек, но я просто слышу. А приходит это так. Я слышу первую строчку. Она целиком пришла. У меня вот в последних моих работах первые строчки, они не меняются. То есть пришла первая строчка, и я даже сама не знаю, какая композиция будет стиха, чем я завершу. Вообще, зачем она пришла, я иногда даже этого не знаю. Я просто уже поняла, что мне нужно довериться этому. И где бы я ни находилась, в транспорте, я не знаю, на улице, дома, без разницы, я должна обязательно ее записать, потому что это кто-то мне ее послал, и я... записав ее или напечатав, я начинаю слушать, а дальше-то что? Он говорит, а вот что дальше. И я записываю. Как только я начинаю думать о придумывании, все, этот поток останавливается. Стихи невозможно придумать, они не сочиняются, они вот так. Ну, по крайней мере, со мной такое. Я опять возвращаюсь к первой строчке, опять, чтобы услышать вот все это, этот поток услышать. И строчки идут дальше. А уже потом, ты когда записала, ты уже смотришь, где-то какие-то слова можно переставить, там, поменять. Но вот сама канва стиха, этот весь поток образный, эмоциональный, он... Я все время не знаю, там подойдет метафора, нет, как будто бы вода из стакана выливается. Вот она сначала накопилась, там какие-то мои ощущения, впечатления накопилось, и оно выходит. Естественно, какой-то идет импульс, почему эта строчка пришла. Потому что наверняка было какое-то событие, или какая-то встреча, или что-то такое, что меня в глубине души затронуло, но в этот момент оно так не проявилось, оно, видно, там зрело, что ли. И вот когда оно уже, так скажем, появилось на Божий свет, ищет вот этого исхода. Вот, наверное, так. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Может быть, кто-то пишет иначе. Я вот поделилась, как здесь. Бывают, стихи приходят от внешнего какого-то момента. Я увидела фотографии, я увидела какое-то видео, я прочитала какой-то интересный рассказ или какой-то отрывок, и у меня возникает желание, я так хочу об этом написать, я не могу это оставить. У меня такое ощущение, что ко мне в руки что-то попалось очень ценное, и если я сейчас это ценное не сохраню вот на строчках, оно у меня потеряется. И вот мне хочется это сохранить, оставить. Многие стихи тоже приходили, поэтому... Все по-разному. А вот так вот, чтобы сесть и сказать, что вот я хочу написать стихотворение. Такого нет. Они приходят иногда, когда ты читаешь очень много других авторов. И самое удивительное, прочитаешь, например, стихотворение, много разных, и только одно слово. Я жду этого слова, колоколь, я его называю колокольчиком. Какое-то слово, оно зазвенит сильнее всех других. И я поняла, это мне дали сигнал. Вот бери это слово, бери. И оно тебе подарит новое стихотворение. И так бывало.
2: Мы услышали замечательный рассказ о том, как рождается стихотворение, как рождаются стихи. Вот Настя не даст соврать. Я постоянно ее спрашиваю. Настя тоже пишет стихи, она поэт.
3: Прекрасно.
2: Я все время спрашиваю,
3: прекрасно.
2: Настя, расскажи, как это бывает, опиши.
3: Да.
2: И вот я с удовольствием сказала, слушаю, как это все бывает.
3: Всех
2: действительно
3: по-разному.
2: Очень интересно.
3: Да.
2: Марина, вот получается, вы сказали, что не так давно начали вот серьезно заниматься сочинением стихотворения,
3: да.
2: Вот поэзии, да? А мы так в начале программы, может быть, слишком смело отчасти заявили, что Божий дар вот дается и раскрывается в самом детстве, с юных лет.
1: Может
2: вот.
1: Быть, были задатки.
2: Вот маленькая девочка Марина, она чувствовала, что у нее есть определенный вот этот Божий дар, что она может написать стихотворение. Вот.
3: Стихи писались еще в школьные годы. Я эти листочки свои относила на просмотр моей любимой учительницы по русскому языку и литературе Елены Константиновне Кузнецовой. Я ей очень благодарна за то, что именно она мне привила эту любовь и к поэзии, и к слову. Вот. Но она, как мудрый учитель, ну, где-то там похвалит, где-то вот тут надо поработать и так далее. То есть как бы она относилась к этому спокойно. А я все мучилась. Я мучилась от того, что я никак не могла понять, почему иногда мне становилось жарко, и мне хотелось писать стихи, а я не умела их делать, но мне просто очень хотелось. И я помню вот эту бессонную ночь, я, наверное, в классе в седьмом я была, уже, по-моему, даже рассвет встретила. Я все мучилась вопросом, почему они приходят. И вдруг под рассветное утро ко мне пришло стихотворение, я его как карандашиком нацарапала, а оттуда я прочту 4 строчки. «Стихи, как дикие цветы, рождаются в душе поэта сами, ложатся на белёсые листы, их стебельки с проросшими корнями. И далее. И вот это стихотворение я принесла с моей любимой Елене Константиновне. Она прочла, так посмотрела на меня и произнесла фразу, которую я помню до сих пор. Ты знаешь, Марина, наверное, из тебя что-то получится.
4: Это было в 7 классе.
1: Это стихи правды прекрасные.
3: Вот. Вот это вот, вы знаете, какая-то вот внутренняя жизнь, она помимо моего желания, она искала выхода, а я не умела, я не знала. Я просто пыталась, и для меня это было как была какая-то растерянность. Но я честно говорю, что стихи слабые были, детские слабые стихи, это естественно и понятно, потому что это была попытка научиться слагать.
2: Но стихи приходили так же сами, да, буквально неожиданно.
3: Да, вот да, но я тогда не понимала ночи этого. Бессонной. Я тогда этого не очень понимала. А второй такой сильный прилив творческий произошел уже спустя там лет 20. Я уже была мамой, была взрослым человеком, и опять они ко мне пришли вот таким каким-то сильным порывом. Я опять мучилась. Я говорю, да что же за такое? Да почему? Да я спать хочу, мне завтра на работу, у меня непроверенные тетради, у меня это. А вы приходите, и я должна вставать среди ночи и писать вас. И мне опять дали ответ, а что это такое? Ну что это такое? Среди ночи встала, на листочке записала, легла спать. Утром читаю, что же пришло? Пришли такие строки. Сердце бьется в клетке тесной, жмутся в сумраке слова. Еле слышны звуки речи, словно шепчется трава. Зашуршали, зазвенели бусинки на нитке строк. Колокольчики надели на босые пальцы ног. И за что же мне все это? Я такого не ждала. Видно, муза от поэта в гости и ко мне зашла. Вот такой ответ получился.
4: Как хорошо получать ответы вот так вот напрямую.
2: Скажите, а вот, как правило, когда люди учатся в школе, ведь существуют разные конкурсы, разные кружки, вот в данном случае поэтические. Не приходилось ли уже тогда как-то, может быть, принимать участие в каких-то фестивалях, конкурсах, там, может быть, кто-то заметил, та же учительница, может, вас куда-то направила или подсказала, или кружок какой-нибудь, литературный.
3: У меня случилась очень забавная история. Я мечтала быть журналистом, в свое время ходила в «Молодую рать», это при ленинской смене, вот, но я чувствовала, что мне не хватает опыта и так далее. И, значит, у меня девочка была очень самостоятельная, и я пошла в Дворец культуры Ленина. Я узнала, что там есть разные студии, кружки. Я туда сама пришла, подошла к вывеске и стала искать то, что мне надо. И вижу студию художественного слова. Слово для меня это магическое. И я подумала, вот, наверное, вот туда мне и надо. Посмотрела расписание, пришла. Передо мной оказался молодой мужчина такой солидный, в очках. Это наш знаменитый диктор нашего нижегородского телевидения и радио. Тогда Юрий Михайлович Прохоров. Я была в 9 классе, наверное. Он говорит, а зачем вы, девочка, вот пришли? Мне бы сказать, что я пришла учиться сочинять, а я такой подросток, хотела выглядеть взрослее. Я сказала, знаете, я пришла к вам, чтобы научиться думать. Он так на меня посмотрел. И когда оказалось первое занятие, я была удивлена, что я не туда попала-то. Это была студия чтеца. То есть Юрий Михайлович Прохоров учил нас читать. Читать поэзию, читать прозу. Там были все взрослые, тетеньки, дяденьки, всем там за 40, за 50. Я одна вот таким же желторотым птенцом к ним залетела. Вот. Но мне это настолько понравилось. Почему? Потому что Юрий Михайлович нам даже читал не то что лекции, а то, что, чему их учили, какую огромную роль играют даже знаки препинания, акценты и так далее, интонации. И вот этот мир мне открылся, и я поняла, что слово – это не просто написанное на бумаге, это энергия, это интонация, это паузы, это то, что делает речь выразительной, образной, интересной. Меня это очень увлекло. Вот. И я читала стихи своих любимых поэтов. Я помню, после летних каникул я вернулась в студию, он говорит, Марина, будем в этом году делать. Я говорю, Юрий Михайлович, я буду читать Тютчева. Я летом заболела Тютчевым. Она говорит, что весь год будем Тютчева читать? Я говорю, давайте Тютчева почитаем. А потом так вообще сложилось, что когда я заканчивала университет, и мне нужно было выбрать тему диплома, у меня был замечательный руководитель Владислав Алексеевич Грехнев, наш знаменитый пушкинист, который написал очень много интересных работ о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Я у него писала диплом, он меня спросил, а о чем бы вы хотели? Я сказала, о Тютчеве. Получилось, что и мой диплом
2: филологический. Почему бы не о
3: Пушкине? Я не знаю, вот почему, но вот именно Тютчев, его и любовная лирика, и философская лирика меня так увлекла, я его наизусть практически знала, читала, и для меня это было совершенно какой-то необыкновенный мир. Вот.
2: Ну, так или иначе, ваша вот жизнь и обучение всегда было связано творчество со словом,
3: да,
2: то есть вы...
3: Да.
2: Это, я понимаю, филфак был, да, в
3: университете? Да, наш еще есть только филологический, он еще не был разделён.
2: И до этого сказали, что придешь с работы, тут тетради не проверены. То есть вы и свою профессию, свою профессиональную жизнь связали тоже с русским языком, да, с литературой, с преподаванием, да, вы педагог, да?
3: Да.
2: Ну, в школе, да?
3: Да, да. Вы знаете, это самая замечательная профессия, на мой взгляд. Пусть на меня не обижаются учителя математики, физики, химии, но мне кажется, что учитель русского языка и литературы более счастливый в каком плане? Потому что он может в большей степени взаимодействовать с детьми. Не через формулы, а вот через слово, через эмоции, через восприятие. Вот, я вам сейчас расскажу один удивительный случай в моей педагогической деятельности. Но вы понимаете, старшие классы уже перестают много читать, вот, а у меня предстоял урок, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского. И обычно как начинается знакомство с новым поэтом или писателем? На доске появляется портрет этого человека, года его жизни. И дети, входя в кабинет, уже понимают, ага, вот сегодня будет этот автор. Вот. Тут я решила сделать по-другому. Я ничего не повесила, ничего не написала. Дети сели, я открыла роман Достоевского «Преступление и наказание» на той самой страшной странице, где описывается убийство Раскольниковым старухи-проценщицы. Несколько минут я читала, гробовая тишина, и мальчик, сидящий за первой партой, я не буду называть его имя, но я помню, вот в этой гробовой тишине произнес слова, наверное, ради которых и написал Федор Михайлович Достоевский свой роман. Он сказал так: «Я никогда не убью человека». И потом они все спросили, а что это за произведение, а что это за автор? А мне это и надо было. Я говорю, а вот теперь я вам расскажу, кому принадлежат эти строки и кто об этом написал. Но вот это как раз та самая сила слова. Но на каком еще предмете может учитель услышать такие очень важные слова? Я никогда не убью человека. Та самая Божья заповедь, которая является одной из самых главных в нашей жизни.
2: И вот мы видим, какая роль,
3: да,
2: на самом деле учителя, педагога.
3: Да. Поэтому я в этом плане очень счастливый человек.
2: Сейчас спорим, кто должен воспитывать детей, семья или школа, школа или семья.
3: И вот все должны.
2: Все должны.
3: И общество, и семья, и школа, все должны. Понимаете? Я проводник тех великих и прекрасных истин, которые оставили в слове великие писатели и поэты. И если мне удалось это перенести до них, это значит, у меня что-то получилось. Значит, не зря. Вот я считаю, что такие маленькие-маленькие события, они нечасто, естественно, но они, если происходят, значит, это замечательно. Ради этого и стоит быть в том призвании, в первоначальном призвании, о котором мы сегодня с вами говорим.
2: Но у вас не стояло никогда выбора, вот после школы, например, куда идти учиться? Вы уж как-то всегда заранее определили, что вы будете вот филологом, что пойдете в школу? Вот как ваш профессиональный путь строился? Вот,
3: никаких.
2: Из чего он складывался?
3: Я безумно любила писать сочинения. Я никак не могла понять, почему дети грустнели в классе, когда учитель давала такое задание. Давали 2 недели, так я все 2 недели и писала. Вот. Есть интересная история. Я случайно в городе Ленинграде в трамвае познакомилась с водителем трамвая. Мне нужно было найти тетушку. Я училась в 7 классе. Мама дала мне адрес, сказала, найди тетушку, навести ее. Вот. А я не знала ни город, я там в нем впервые была. Я села в первый попавшийся трамвай, подошла к водителю. Вот. Говорю, как мне туда проехать? Но он мне объяснил вот так, и мы с ним разговорились. Я благодарна за то, что он так ко мне участливо отнесся. Я говорю, знаете, а я стихи пишу, можно я вам стихотворение не прочитаю. И я, значит, он ведет трамвай, мы едем по Ленинграду, и я ему читаю свои стихи. Он так на меня посмотрел, говорит, а я тоже пишу стихи. А вот. И он мне говорит, а можно я свои? Я говорю, а он участник Великой Отечественной войны, бывший танкист, три раза горел. И, конечно, стихи у него о войне. Звали его Василий Кузьмич Руськов. Я до сих пор помню, как его зовут. Вот. Вроде бы встреча, все, я вышла. И когда весной нам задали задание написать сочинение, посвященное героям Великой Отечественной войны, я думаю, ну, обо всех героях писали. Я о нем вспомнила. И что я сделала? Я написала письмо в адресный стол города Ленинграда, чтобы его разыскать. Я помнила, на каком трамвае он ездил, помнила, как его зовут. Вот. И я вот написала, ну, не так там тетеньки, дяденьки, но там уважаемые люди. Вот мне надо сочинение написать. Я хочу вот, ну, детское такое. Да. И была абсолютно поражена, что мне пришел ответ с его адресом. Адресный стол мне ответил этой девочке ненормальной, которая ищет дяденьку по таким данным. Я ему написала письмо, что вот, Василий Кузьмич, расскажите о себе, и мне ваши стихи очень нужны, я хочу сочинение включить. Он мне прислал ответ со стихами. Естественно, я написала это сочинение, которое мне оказалось на 24 страницах. Моя бедная учительница сказала, Марина, я слепну от твоих сочинений, потому что это был мелким почерком, да еще столько страниц, а для меня это была просто радость, что я могу что-то написать, рассказать. Поэтому вот эта любовь к слову, она еще со школы, вот то, что было привито, и поэтому другого какого-то выбора, куда идти, только на историко-филологический факультет, даже не в педагогический, а именно туда, потому что мне хотелось быть журналистом, я вам говорила об этом, и я считала, что там должна получить универсальное образование, поэтому я туда и пошла. Ну, семейные обстоятельства...
2: Вот журналист, на второй раз уже говорит, что вы хотите стать журналистом. Да. А были опыт журналистской работы? Вот.
3: Нет, так потом получилось, что мне пришлось прийти в школу. Вот. Это были просто вынужденные семейные обстоятельства года жизни в Ленинграде, вот, чтобы было где жить, давали служебную комнату только учителю. Вот.
2: А, то есть в школу вы пришли как бы даже вынужденно, да?
3: Да, это была вынужденная ситуация.
2: И буквально на все время.
3: Да, да, да, была вынужденная ситуация.
2: Слушайте, вы из Ленинграда? Или...
3: Нет, нет, нет, просто мой супруг поступил учиться в Академию художеств, там учиться 6 лет, а мужем были молодая семья, был маленький ребенок, и 6 лет жить в разлуке, это как бы не очень нам хотелось, и поэтому...
2: То есть вы из Нижнего поехали в Ленинград с мужем?
3: Да, да, да, да. Наша родственница в школе нашла должность уборщицы, и там давали маленькую комнату 9 метров. Мы счастливые туда переехали, я год работала уборщицей, давала
2: Ваш
3: звонки.
2: Ваш педагогический путь начинался
3: Да, мой путь
2: непросто.
3: Начался, да, со шваброй и стороны. С тем, что я закрывала школьный гардероб. Да. А учителя были очень удивлены моим видом, потому что как только я звонки дала, у меня было время, я все время с книжкой сидела. Говорит, в синем халатике, в платочке сидит молодая женщина, все время с книжками. Но стали со мной разговаривать. Выяснили, что я дипломирую филолог. А директор хотела меня взять. Учителям не хватало учителей, но у меня не было прописки. Я ее добилась совершенно необыкновенным образом. Если хотите, расскажу.
2: Расскажите.
3: Да, ситуация была такая. Я обошла несколько инстанций для того, чтобы добиться прописки. Везде мне отказывали, потому что не было такого закона, чтобы иногородних прописывать в Ленинграде. Я дошла до самого главного начальника в Ленинграде, который мне отказал. Но все-таки еще раз к нему попыталась прийти. Пришла, он, увидев меня, зная, с чем я пошла с сыном, мне его не с кем было оставлять, и он даже не предложил мне ни сесть, ничего, произнес фразу, которая меня убила на повал. Он говорит, я знаю, по какому вопросу вы пришли, кстати, помню его фамилию, Уваров. Он мне сказал, а иностранцы нам не нужны. И я потрясённый тем, что я патриот, любящий свою родину, и вдруг я в русском городе оказался иностранкой. Пришла домой, включаю телевизор, это был 87-й год, и там в программе «Время» первого, кого я увидела, нашего президента тогдашнего, Михаила Сергеевича Горбачева, который открывал Всемирный конгресс женщин и говорил, как прекрасно живет женщина при социализме. И я вот такая иностранка при социализме. Я говорю, да, я вам завтра напишу, как живет женщина при социализме. Я заняла 10 рублей, у меня не было денег, пошла на почту, написала телеграмму, Адрес простой.
2: Телеграмму даже.
3: Телеграмму. Москва, Кремль, Президиум Всемирного конгресса женщин. Вот и написала все то, что я хотела. Прочтя эту телеграмму, работница почты побелела, пошла с этой бумажкой к начальнице, но та, видно, дала добро, гласность. Телеграмма ушла. Я к директору говорю: Лиля Павловна, посмотрите, что я сделала. Мариночка, молодец. Ты все сделала правильно. Ты еще письмо напиши. Она такая была коммунистка, она верила в то, что коммунисты не бросят. Напиши в Центральный комитет еще коммунистической партии. Я говорю: правда? Да, напиши. Я это же самое написала. Адрес был простой: Москва, Кремль, Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. И через месяц мне приходит вызов. Приходит вызов, так называемый Белый дом города Ленинграда, это Мариинская сейчас площадь, где заседает управление города Ленинграда. Меня вызвали туда, потому что ответ пришел к ним. Почему такое происходит? И когда очень солидный дяденька спросил, а зачем вы это сделали, почему, я говорю, знаете, я знаю, что 360 учителей русского языка и литературы не хватает городу. Я могу быть полезной и нужной. Вот. И потом в разлуке жить молодой семье столько лет, это тоже, наверное, не очень хорошо. Он мне спрашивает, а ваша семья крепкая? Я говорю, да, крепкая. А почему же вы думаете, что за 5 лет ваша семья разрушится? А у меня на руках, как всегда, сидел сыночек. Куда мне его девать? И Господь Бог мне помог, подсказал такие слова. Я так посмотрела на сына, я говорю, как вы думаете, а все эти годы отец нужен сыну? И он замолчал, подал мне лист бумаги и говорит, пишите. Я вам скажу, что нужно делать, чтобы вы добились этой прописки. И вот так, вот через это я пришла, извините, в школу. Я не знаю, есть ли еще в России кто-то из учителей, который добивался права работать учителем через Центральный комитет Коммунистической партии и Всемирный конгресс.
2: Я так понимаю, Марин, вы решительный и импульсивный человек, это правда? Это так? То есть, ну, вот
3: а вы знаете,
2: написать письмо еще, ну, написать телеграмму.
3: Нет, меня обидело слово иностранец. Понимаете? Что я иностранец. Ну, то есть я за справедливость. Понятно. Понимаете, я человек, который за справедливость. Я могу пойти и совершить поступки определенного характера. Это да. Mm-hmm. Это да.
2: Ну вот школа, когда вы пришли туда в качестве уборщицы, это одно, да. Но вот ваш статус и ваша профессия резко поменялась. Вы стали жительницей Ленинграда и стали педагогом, учителем. Как вы пришли в школу уже вот к детям? Вот. Это было что-то новое, видимо, совершенно необычное, незнакомое.
3: Я была в шоке. Так как я училась в университете, а не в педагогическом, особой практики не было. И когда ты входишь первый раз в класс, 20 парт, и все заняты, это 40 человек, приходит другой класс и занимает все же 20 парт, а это 4-й класс, и у тебя сразу появляется 2 журнала, 40 имен, которых надо как-то запомнить. А тетрадок 80 каждый день, вечер. А у меня опыта нет, ни как уроки делать, ни как их вести. Эти 40 человек, которые мне казались, вот как горох они рассыпаются. Вот я помню вот это полушоковое состояние, но как-то вот справилась. Ну, такой опыт был, серьезная школа такая.
2: И все же вот интересно, человек входит в класс, что-то новое для себя. Что вы испытали, что, может быть, что-то было не так, вы что-то хотели привнести в это, ну, не будучи, наверное, профессиональным педагогом, по образованию, а филологом, вы как-то искали свой подход, наверное, к процессу образования? Что-то было такое?
3: Да, мне очень повезло. Когда я вернулась из Ленинграда, уже потом уже городом стал Санкт-Петербургом, и пошла, естественно, уже работать в школу, мне это очень понравилось. Это была школа номер 2, как раз вот здесь вот недалеко от ярмарки. Вот. Мне дали гуманитарный класс, и я этому очень обрадовалась, потому что дети были как раз ориентированы на литературу, на слово. Но когда я вошла в кабинет, который мне дали, мне стало немножко грустно, потому что стены были закрашены просто зеленой краской, парты там синей краской. И я после Санкт-Петербурга, после Пушкинского города, после всего этого оказалась вот в какой-то такой казённой обстановке, думаю, ну как я буду с людьми, ну с маленькими человечками работать со словом, когда сама обстановка совершенно в диссонансе. Я задумала сделать ремонт в этом кабинете. Пошла к директору Наталье Михайловне Катышева. Она меня поддержала. Она говорит, а что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы это была пушкинская гостиная. Именно та, которая, в общем-то, и может помочь детям оказаться в совершенно другом мире. Попросила о помощи мужа, он согласился. Какие-то денежки школы были выделены, и мы с ним все осенние каникулы провели в этом кабинете, делая этот ремонт сами, своими собственными руками, вместе с ним. А что получилось? Можете себе представить? Значит, был расписан фриз по периметру всего кабинета. Обои я подобрала под гобелен. Были сымитированы белые колонны. Сделана была потайная проводка, чтобы были хрустальные канделябры в виде свечи. Вот. По низу была имитация под мрамор. Были повешены картины мужа. Одна из них знаменитая Зальца из Михайловского. Я попросила его написать копию кипренского портрета Александра Сергеевича Пушкина. Под ним где-то там раздобыли мы с завхозом такой небольшой столик с креслом, где лежали листы бумаги. Я нашла перо, сделала стенд «Я вам пишу», чтобы дети, которые дома что-то пишут, могли на этот стенд расположить и в перемену каждый мог взять или домой взять, почитать, чтобы они обмеливались тем, что они пишут. А если стихи придут во время перемены, вот они могли сюда сесть и писать. И действительно садились и писали. И вот это сама обстановка. И когда я давала детям творческое задание, я выключала верхний свет, я включала эти подсвечники. Вот. Более того, на окнах были маркизы. То есть вся обстановка, она вот действительно вот создавала вот это что-то такое вдохновенное и поэтическое. Дети преображались. Они вот из этого школьного обычного коридора оказывались совершенно в другом мире. И самое поразительное, мне говорили, да ты, они все испачкают, да они все изрисуют, это же бумажные теперь стены и так далее. Удивительным образом, красота воспитывает. Ни одного пятнышка, ни одной ручечки, ничего не было испорчено. Не поднимается у ребенка рука на красоту. Она воспитывает.
2: Повезло школьникам с таким педагогом и с таким кабинетом литературы. Конечно, спасибо. Фантастика. Это фантастика.
0: Дерзновение.
1: Напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня мы ведем беседу о поэтическом даре, о сохранении русского слога. И у нас в гостях филолог, педагог, поэт Марина Крылатова. А вообще интересно, можно ли научить писать стихи, или это действительно Божий дар?
3: Мне кажется, и то, и другое. Потому что дар Господь дает, но если не работать, не трудиться, не развиваться, не знакомиться с образцами того, чем ты занимаешься, то этот дар останется невостребованным, неразвитым и так далее. Здесь не то что обязанность человека с даром, а это просто понимание того, тебе дают шанс. Это шанс. А вот уже как ты этим воспользуешься, ты сможешь его продлить, обогатить. Поэтому и со стихами тебе, да, но ты должен и учиться, ты должен читать других авторов, ты должен слушать тех, кто уже владеет словом. И не думать так, что вот как написал, так и написал. Нет, есть свои законы. И в музыке, и в живописи, и в литературе, и их надо соблюдать, чтобы была гармония. Это очень важно.
1: И мы знаем, что Марина приготовила интересный рассказ как раз к теме нашей программы, первой части, по крайней мере, дарование. И прямо сейчас будет премьера.
3: Вдохновение. За ночь погода испортилась. Еще вчера был солнечный, спокойный день первого месяца зимы, а сегодня на дворе настоящая февральская метель. Но отступать нельзя. Задуманное надо осуществлять. До школы идти 20 минут. Как-нибудь донесу завернутую в плотную ткань картину, которую очень хочется показать детям, чтобы они написали по ней сочинение. Но не нравилось мне качество репродукции в школьном учебнике. Какое тут придет вдохновение? А хотелось, чтобы оно обязательно пришло к ребятам, и они запомнили бы и эту картину, и свои впечатления от нее. А картина замечательная, яркая, осенняя. И написано в удивительном месте, на Соловецком острове, куда еще студентом мой муж дважды ездил для сбора материала, так необходимого ему для написания дипломной картины. За дверью подъезда меня, как долгожданную гостью, схватил в свои сильные объятия холодный ветер, и моя картина тут же превратилась в парус, принимая своими боками попутный ветер. И мы поплыли. Между домами плыть было еще ничего, а вот на открытом пространстве приходилось туговато. Но желание добраться до назначенной цели все-таки победило усилие ветра, и я, вся запорошенная метельным снегом, с картиной в руках, наконец-то оказалась в теплом вестибюле. Все, картина в классе. Звонок. Удивленные ребята входят в класс. Они никогда на уроке в школе не видели настоящей картины. Я понимала, что уже ее появление здесь, в привычной для них обстановке, это событие в их жизни. Начался урок. После предварительной работы, которая всегда проводится в таких случаях, ребята начали писать. Я с интересом смотрела на них, на их лица, видела, что картина им понравилась. И они с увлечением пишут что-то в своих тоненьких в линеечку тетрадках. Проходя между рядами, я вдруг увидела в одной из тетрадок необычную запись. Строчки были построены в строфу. Неужели стихи? Затаив дыхание от волнения, я не стала ничего говорить и прошла мимо, чтобы не спугнуть такую удивительную птицу вдохновения. С нетерпением ждала окончания урока, когда смогу взять тетради в руки и прочитать, что же ребята написали. Как откликнулись их детские сердца на встречу с настоящей картиной. Звонок с урока, а они все пишут. Никто не спешит на перемену. Потом потихоньку по одному стали сдавать тетради, немного задерживаясь около картины. Может быть, хотели сказать ей «до свидания»?

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

0: Осенний лес полон запахов мха, коры и влажной земли. Трава уже пожухла, листья начали облетать, но самые стойкие еще держатся на тонких ветках кустарников. Под ногами поскрипывают корявые сучья. Из-за могучих деревьев я слышу птичьи трели. Любопытство движет мною, и я очень осторожно стараюсь не производить никакого шума, иду на звук. Я выхожу на поляну и вижу, что я обманулся. Прямо на земле, растянувшись на животе и опершись на локти, лежит старик. В одной руке он держит веревку. Конец ее теряется за деревьями, но ясно, что это веревочка от ловушки. А правой рукой он приставил ко рту маленькую дудочку. Манок. Звук этой дудочки я и перепутал с песней пташек. На зов манка слетелись лесные птички. Одна из них пролетела прямо над головой мальчишки, который сидит рядом со стариком, стараясь не шелохнуться, чтобы не спугнуть пернатых. Мальчик облокотился на деревянную клетку, в которой понесет домой птичку в случае удачи. Еще одна клетка, обмотанная тряпкой, стоит перед старым деревом. Тут же валяется исачок. Видно, домой птицелова отправятся не с пустыми руками. Старик знает свое дело. Его морщинистые жилистые пальцы не потеряли ловкости. Он умело подзывает к себе ни о чем не подозревающих птичек и зорко смотрит своими прищуренными глазами, чтоб не пропустить момент, когда пташка попадет в ловушку. На локте заплатка, на спине сюртук разошелся по шву, на подбородке щетина, седые волосы взъерошены. Но пожилому мужчине нет до этого никакого дела. Он и меня-то, кажется, не заметил. Хотя, скорее всего, просто не подал виду, не желая ни на секунду отвлекаться от своего занятия. Мальчишка в повязанном на шею красном платке смотрит внимательно и напряженно. Он совершенно неподвижен, хотя давно уже хочется вскочить, размяться. Он только переводит взгляд с дудочки, зажатой в зубах старика, на ловушку, замерев в напряженном ожидании. Так уж хочется ему, чтобы была дома птичка, чтобы всю долгую и холодную зиму веселила она своей незатейливой песенкой. А по весне, на Благовещение, он выпустит ее на волю.
1: За эту работу Василий Перов был удостоен звания профессора. Картина была написана на основе личных впечатлений художника. Подобную сцену он наблюдал, прогуливаясь с другом по лесу. В наше время сюжет, возможно, понятен не каждому. В 20 веке традиция отлавливать певчих птиц, чтобы зимой держать их в доме, почти сошла на нет. В прежние же времена это занятие было обычным делом. Внимание и неподдельный интерес к таким обычным делам обычных людей – яркая черта творчества Перова. Имя Василия Григорьевича Перова стоит в одном ряду с именами великих русских художников – Репина, Федотова, Венецианова. В их творчестве были сформированы новые художественные принципы, повлиявшие на дальнейшее развитие русского изобразительного искусства. Художественное образование Василий начал получать в Арзамасе, в прославленной школе Александра Васильевича Ступина, первой провинциальной художественной школе России. Школа, просуществовав 45 лет, подготовила многих выдающихся художников. Ступин был высокого мнения о способностях Перова и не сомневался в его успехе как живописца.
2: Васенька не пропадет. У него талант. Из него выйдет художник.
1: Писал Александр Васильевич. После окончания Арзамасской школы Перов продолжает обучение в Москве. В 20 лет он поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Училище отличало возможность писать картины не только на заданные темы, но и выбирать сюжеты по своему усмотрению. Для работ Перова конца 50-х, начала 60-х годов характерна остроумная сатира. В нем видели продолжателя традиций рано ушедшего из жизни Павла Федотова. Авторы знаменитых картин «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Анкор, еще анкор» и других. Перов вглядывался в русскую жизнь, замечая и умея передать ее сложность и глубину. Картины Василия Перова, представленные в Императорской академии художеств, получали медали, и вместе с тем художнику предоставлялось право поездки за границу. Но после путешествия по Европе, растянувшегося почти на 2 года, Перов возвращается в Россию с ясным осознанием того, что писать чужие нравы ему не слишком удается. Совершенствование технической стороны не привело к созданию полотен, которыми сам художник был бы в полной мере доволен. Вернувшись в Москву, Перов продолжает писать в той манере, которая была им выбрана до отъезда. И это приносит ему настоящий успех. В середине 60-х годов сцены становятся более драматичными по своему настроению и более острыми по содержанию. К этому периоду относятся его картины «Тройка», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы». О нем начинают отзываться как об одном из лучших жанровых художников не только России, но и Европы.
0: Чтобы быть вполне художником, нужно быть творцом. А чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь. Нужно воспитать ум и сердце. Воспитать не изучением казенных натурщиков, а неусыпной наблюдательностью и упражнением в воспроизведении типов и им присущих наклонностей. Этим изучением нужно так настроить чувствительность воспринимать впечатления, чтобы ни один предмет не пронесся мимо вас, не отразившись в вас, как в чистом правильном зеркале. Художник должен быть поэт, мечтатель, а главное – неусыпный труженик. Желающий быть художником должен сделаться вполне фанатиком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством.
1: Считал сам Василий Перов. С начала 1870-х годов Перов вместе с Николаем Ге, Григорием Мясоедовым, Алексеем Саврасовым и Иваном Крамским взялся за организацию Товарищества передвижных художественных выставок. Василий Григорьевич принимал участие в разработке устава товарищества. Был избран членом правления от московских художников. В первые годы существования Товарищества передвижников он активно участвовал в выставочной работе, представлял много своих произведений. Но по идейным соображениям в 1877 году Перов покинул объединение. На рубеже 60-70-х годов Перова по-прежнему интересует характер маленького человека. Но взгляд его смягчается, и трагизм уступает место мягкому юмору и теплому отношению к своим героям. Художник изображает их в момент увлечения каким-либо нехитрым делом. Блестящий портретист, Перов умеет уловить и отобразить характер и эмоции действующих лиц.
0: Что не тип, что не лицо, что не характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности. И потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно.
1: Так появляется так называемый охотничий цикл Василия Перова, в который входят картины «Птицелов», «Рыбак», «Ботаник», «Голубятник» и одна из самых известных его работ «Охотники на привале». Они вызвали искренний интерес публики. Федор Михайлович Достоевский ценил охотников, но полагал, что в полной мере понять ее сможет только русский человек. Как портретист Перов прославился в том числе и благодаря портрету Федора Михайловича. Критики считали портрет Достоевского кисти Перова чрезвычайно удачным, точным, передающим сложный внутренний мир и масштаб личности писателя. Портрет был написан в 1872 году по заказу Павла Михайловича Третьякова. Жена Достоевского, Анна Григорьевна, оставила свои воспоминания.
3: В эту же зиму Третьяков, владелец знаменитой московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях. Беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самые характерные выражения в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать. Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание.
1: Во второй половине 70-х художник обращается к историческому жанру. Этот период стал не самым удачным в творческой жизни Перова. Его работы не безинтересны, но ему не удалось достичь монументального обобщения образов. Картины «Суд Пугачева», «Никита Пустосвят» нельзя отнести к числу шедевров. Картину, которая принесла Василию Перову звание профессора, художник писал в соавторстве с другим живописцем. Сцена ловли птиц изображена на фоне мрачноватого, почти сказочного леса. Вековые деревья, расплывающаяся за могучими стволами лесная глушь, были написаны Алексеем Кондратьевичем Саврасовым. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить несколько пташек, подлетевших на звук дудочки. Фигуры и лица героев картины, старика и мальчика, настолько реалистичны, настолько эмоциональны, что зрителя охватывает чувство сопереживания, волнение за успех мероприятия. В том, как напряжены руки старика, как приподняты его брови, мы безошибочно угадываем тот самый момент, когда важно не сделать ни одного лишнего движения и не упустить ни одного мгновения. И зритель, прямо как мальчишка на картине, сам застывает в нетерпеливом ожидании. Удастся ли птицелову поймать маленькую лесную пивунью, или проворная пташка не попадет в ловушку?
4: Василий Перов, «Птицелов», 1870 год, Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Год 1926. Август. Последние известия.
5: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого неуголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил 5 пастухов и 1 фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек. Английская археологическая экспедиция нашла в Ливийской пустыне 20 корзин и несколько урн – сосудов. Корзины сработаны из пшеничной соломы и содержат почерневшие от времени зерна пшеницы. В одной из них нашли деревянный серп и 3 кремниевых камня для зажигания огня. Каждая корзина помещается в пещере, вырубленной в скале. Ученые оценивают древность этих корзин в 7 тысяч лет.
4: Губернская хроника.
5: Нижегородская ярмарка. Сводка за 2 декады. По предварительным, пока еще не полным сведениям, на ярмарку завезено почти 30 тысяч тонн различных грузов. Всего промтоваров 36 тысяч тонн. Характерным для текущей ярмарки является значительно возросшее количество сырьевых товаров. Относительный процент сырья в общей группе товаров увеличился вдвое. Почти половина всех грузов доставлена на ярмарку водным путем. Водой прибыло 40% грузов, железной дорогой 50%, гужом 6%. Товары из прежнего завоза составляют около 4%. Оборот ярмарочной товарной биржи за вторую декаду, пятидневку, несколько меньше первой декады – 18 798 рублей. Это объясняется тем, что в предыдущую декаду прошли очень крупные контракты. Только сделки на металлы – 26 миллионов рублей. По основным группам

0: ожидательным настроением.
1: Полки переправились через Дон и выстроились боевым порядком на поле Куликовом. Стояли под святыми хоругвями, под знаменем с ликом Спаса Нерукотворного. Отступать было некуда. За спиной Дон, по правую руку речка Непрядва. Впереди черной тучей сгустились татарские полчища. Великий князь Дмитрий, восседая на белом своем коне серпике, осенил себя крестным знаменьем и возгласил: «Боже великий, сотворивший небо и землю, будь мне помощником на противников святого имени Твоего». По обычаю, перед битвой вступали в единоборство богатыри. От татар выехал Челубей, от русских — инок Александр Пересвет. Съехались на всем скаку, и ударами копий поразили друг друга насмерть. Только Челубей упал первым, а инок — поверх него, в знак победы христиан над безбожными. Сошлась, вступилась рать христианская с тьмами поганых, и началась великая и страшная сеча. Зазвенело оружие об оружие, и степная ковыль трава обогрелась кровью. Битва началась в полдень. И в полдень того же дня преподобный Сергий с братьей стали молиться, предстоя Богу в церкви Пресвятой Троицы. Молился игумен об упокоении убиенных воинов-христиан, называя каждого по имени: Александр, Феодор, Тимофей, Симеон, Микула, Андрей, Михайло. Всего же в тот скорбный и великий день погибло 110 тысяч русских воинов. И Непрядва, и Дон текли не водою, кровью. Вечная память возносилась сквозь своды храма Пресвятой Троицы к небесам, к престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Сергий, видя духовным взором все, что происходило на Куликовом поле, в тот же день известил молящуюся с ним братью о победе над иноплеменными. Радость смешалась со скорбью в глазах у преподобного, и по всей русской земле расходилась радость вместе с плачем и рыданием о убиенных на поле брани отцах и братьях наших.

0: посещение Божие.
1: Медленно, торжественно отворились царские врата. Иноки на клиросе пели негромко, протяжно. Иже херувимы, тайно образующие, и животворящие Троицы, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим по печенье. Иноки стояли и молились с особым благоговением, как подобает на великом входе божественной литургии. Исааки молчальник начал было читать про себя покаянный псалом «Помилуй мя Боже», как вдруг увидел нечто, заставившее его на время прервать мысленное чтение. Стоявший рядом с ним благоговейный инок Макарий тоже затаил дыхание и со страхом смотрел в алтарь. Там, рядом с преподобным Сергием, стоял некто с сияющим лицом в блистающей ризе. Во время литургии, особенно при пении Херувимской, разговаривать, обсуждать что-либо нельзя. Но тут иноки переглянулись, и Исааки чуть слышно спросил: «Что это за чудное видение, отче? Кто этот дивный муж?» «Не знаю».

0: чада, — ответил отец Макарий, — но и меня объемлет страх. Утешив свое волнение и недоумение, они предались молитве. И только по окончании литургии, когда чудный муж стал невидим и когда прочие братья вышли из храма, они приступили к преподобному Сергию. «Честный отче», — сказал инок Макарий с поклоном, — «видели мы в алтаре служившего с тобою неизвестного мужа чудно, лицем сияюще и ризами блистающе. Кто сей дивный муж?» Преподобный молчал, держа правую руку на груди, как бы прося не расспрашивать. «Что чудное видели вы, дети мои?» — спросил он, пытаясь уклониться от ответа. Инок Макарий повторил свое вопрошение. «Господа ради, не скрой от нас, честный отче, ведь мы своими очами видели точно ангела Божия, служившего с тобою». Тогда преподобный со смирением признался. «Дети мои любезные, если уж сам Господь Бог открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее от вас? Тот, кого вы видели, действительно ангел Господень. И не теперь только, а всегда, когда я совершаю божественную литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы строго храните это в тайне, пока я жив». В другой раз ключарь, церковный смотритель Симон, стоя на литургии, видел небесный огонь, ходивший по самой святой части храма, по алтарю. Огонь окружал чашу со святыми дарами, и преподобный Сергий стоял тоже, объятый с головы до ног этим непалимым огнем. И когда преподобный приступил ко святому причастию, божественный огонь свился, как пелена, и вошел в святую чашу. Удивленный и испуганный ключарь не смел даже заговорить об увиденном. От преподобного же не укрылось, что его ученик сподобился видения. И, оставшись с Симоном наедине, он спросил: «Чего так устрашился дух твой, чадо мое?»
1: «Я видел благодать Святаго Духа», — отвечал тот.
0: «Смотри же, никому не говори о том, что ты видел, пока Господь не позовет меня из этой жизни». Так невидимое Божие посещение порой становится видимым во святых его. Делается же это во славу Божию и в помощь вере нашей.

0: все пречистое грядет.
1: Дремали темные радонежские леса. Серые кельи тоже уснули. Дрова в печках прогорели, и дымки уже не поднимались над крышами. Келью преподобного Сергия едва освещал огонек лампадки, висевший перед иконами, да пламя свечи в руке у преподобного. Преподобный негромко пел акафист Божьей Матери. При входе в углу прикорнул на лежанке Михей Келейник, живущий здесь и прислуживающий игумену. Мир, покой и радость царили в душе у преподобного. Особую радость испытывал он всякий раз, когда именовал себя рабом Царицы Небесной. Ибо величайшая радость во Вселенной – называться и быть рабом преблагого Господа и пречистой Его Матери. Спев акафист, преподобный Сергий присел на скамью и закрыл глаза. «Чадо?» — вдруг окликнул он келейника, и голос его звучал взволнованно и торжественно. «Бодрствуй, потому что посещение чудное и ужасное хочет нам быть в этот час». И в следующее мгновение в тишине раздался некий неземной голос. «Се пречистое грядет». Быстро поднявшись, преподобный Сергий устремился в сенце. Свет, сияющий ярче солнца, озарил средь ночи сенцы и келью. Преподобный увидел пред собою саму Пресвятую Богородицу и рядом с нею апостолов Петра и Иоанна. От нестерпимого сияния преподобный пал ниц. Пречистая же прикоснулась к нему своими дивными руками и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, пришла посетить тебя. Вот услышана молитва твоя». Исполнившись страха и неизреченной сладости, внимал преподобный госпоже своей, которая обещала святой обители свое всемилостивое заступление. Сказав это, она сделалась невидима. Когда преподобный пришел постепенно в себя, он увидел, что келейник Михей все еще лежит на полу, точно мертвый от страха. Игумен поднял его, но тот пал к его ногам, спрашивая: «Что было чудное это видение?» «Потерпи, чадо», — едва смог ответить преподобный, «потому что и во мне дух мой трепещет от виденного». Спустя некоторое время преподобный Сергий сказал: «Пойди, позови чадо братьей наших, Исаакия и Симона, расскажем им о чудном посещении и помолимся вместе». Спали глубоким сном бескрайние леса. Спали до первого удара вбило кельи вокруг церкви. И лишь в келье игумена пребывали без сна Сергий, келейник Михей и отцы Исааки с Симоном. Они радовались и возносили благодарственные молитвы Небесной Заступнице.
0: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери, здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских, здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Сегодня мы пройдем по монастырю северной стороны Троицкого собора. Здесь стояли начальнический корпус, ризный корпус, приют, домик блаженной Натальи Дмитриевны. Застраиваться эта часть монастыря стала в 80-х годах XIX века. Мы стоим около голубого деревянного двухэтажного корпуса. Это игуменский корпус. Он появился в монастыре в 1885 году и тогда назывался начальническим. Этот корпус есть на плане, который нарисовал преподобный Серафим. Корпус начальнический, правильно продолговатым четырехугольником, так он говорил. В нем были игуменские покои, жили казначеи, благочинные, находились канцелярии, библиотека и комната для производства искусственных цветов, велся учет всего хозяйства монастыря, были склады. В 1902 году в восточной части игуменского корпуса была устроена домовая церковь во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. В этой церкви была отслужена обедня во время приезда в Дивеево императора Николая II. Служил младший священник монастыря Петр Соколов. Литургию он совершил быстро и благоговейно. И это так понравилось государю, что он подарил отцу Петру крест с украшениями и хвалил его. Сейчас обращает на себя внимание красивый вход в корпус, выполненный в виде пятигранного эркера. К нему ведут чугунные литые веерные ступени. Аналогичный эркер с кокошниками, но меньших размеров, расположен на восточном фасаде. Это вход в бывшие игуменские покои. Здесь царь и царица пили чай, а потом отправились осматривать монастырь. И следующим зданием, которое посетили царственные особы, был монастырский приют и церковно-приходская школа, открытая в 1898 году. Монастырская школа помещалась в прекрасном двухэтажном здании, имела две просторные классные комнаты, квартиры для учительницы, жилые помещения для девочек-сирот. Обучение в школе вели за святое послушание образованные сестры. Школа к высочайшему приезду декорирована была зеленью и цветами. Цветами усыпан был царский путь. Ученицы монастырской школы-приюта встретили державных посетителей пением молитвы «Спаси Господи» и тропаря преподобному отцу Серафиму. Государь-император изволил спрашивать уездного наблюдателя о числе учащихся, времени открытия школы, о времени постройки настоящего здания и о том, все ли учащиеся живут здесь. В то же время государыня-императрица выразила учительнице школы, монахине Рафаиле, удовольствие по поводу того, что здание школы хорошее, светлое, просторное, удобное, и спрашивала о продолжительности службы учительницы и о летах двух девочек-сироток. Когда кончилось пение, императору благоугодно было высказать «хорошо поют». Учительницы пения и ученицы ответили поклоном на милостивое царское слово. Император и императрица обратили внимание на двух девочек-сироток. Государь-император спросил одну из них, Анюту Кулагину, «Знаешь ли ты что-нибудь наизусть?» Девочка тогда прочитала стихотворение «Сиротка». «А знаешь ли ты какую-нибудь молитву?» – спросила императрица. Девочка прочитала «Отче наш». Императрица, как мать, наклонилась к девочке и поцеловала ее. Государю-императору благоугодно было еще послушать пение детей. Девочки пропели «Боже, царя охрани!» «Хорошо они у вас поют!» – вторично высказал одобрение император. Завершал ряд этих домов в конце святой канавки поставленный домик, в котором жила блаженная Наталья Дмитриевна. Небольшое крылечко, несколько ступеней вверх, и мы в келью блаженной.
Место бесед старицы Натальи состояло из тонкой открытой тесовой загороди рядом с кельей. Внутри этой загородки или открытых сенок, кругом обложенные массивными книгами в кожаных переплетах, покрытая ветхим рубищем, сидела блаженная старица, часто безмолвно, глубоко погруженная в богомыслие и молитву. Во все время открытых сидений старица проводила день и ночь на одном месте. Здесь она в свободные часы от бесед со странниками молилась, читала, писала. Тут же, сидя на лавке, низко согнувшись, она засыпала на краткое время. Так обычно располагалась и на ночь. Она никогда не ложилась на кровать. Открытые сидения у старицы начинались обыкновенно с весны и лета, а затягивались, случалось, до глубокой зимы, несмотря на трескучие морозы. Когда же старица перебиралась в свою келью, беседы ее с кем бы то ни было уже прекращались. В келью себя она никого не принимала, кроме самых близких лиц, уступая лишь усиленному желанию и просьбе некоторых, старица переговаривалась с ними через вставленные двойные рамы в окне. После кончины блаженной Натальи Дмитриевны пустынька сохранялась в том же виде, как и при ней, и там также читали псалтырь, как в корпусе Прасковьи Ивановны и в келье матушки Александры. Продолжаем путешествие в историю Серафима Дивеевского монастыря. Наша остановка на Соборной площади монастыря. В возрожденном Серафима Дивеевском монастыре здесь совершается божественная литургия на летний праздник преподобного Серафима Саровского. Сильных изменений эта местность не претерпела. Все здания, построенные здесь прежде, сохранились. С северной стороны, напротив Троицкого собора, в 1895 году построили трапезный корпус, вместо сгоревшей тоже каменной монастырской трапезной. О нем пророчески говорил дивеевским сестрам батюшка Серафим, хотя при его жизни здесь находилось сельское кладбище. Строилась эта каменная трапезная в 90-е годы XIX века при игумене Марии Ушаковой. В храме служили в основном зимой, обычно пищу разносили по корпусам, на общую трапезу сестры собирались только по праздникам. Трапезный зал вмещал одновременно 1500 человек. В западной части здания находилась кухня. Новая трапезная получилась просторная и светлая. Сохранилось ее описание в воспоминаниях паломников. Чрезвычайно величественное впечатление производит великолепная, большая, светлая трапезная. За двумя-тремя десятками длинных столов, уставленных исключительно деревянной посудой, здесь собирается по воскресеньям и по праздникам все многочисленное женское монастырское население. В передней части столовой красуется вся залитая золотой отделкой церковь с величественным иконостасом. Посреди трапезной на возвышении поставлена налой, за которым одна из монахинь читает во время трапезы громким голосом жития святых. У алтаря Троицкого собора в 80-х годах XIX века стало формироваться кладбище. Первая могила, которая появилась здесь в 1884 году, принадлежала блаженной Пелагее Ивановне. Она сама избрала это место. Однажды прогуливалась у алтаря Троицкого собора и встретила благочинную монастыря Елену Николаевну Анненкову и сказала ей: «Ты смотри, постарайся, меня вот здесь похорони». Позже на этом почетном месте стали хоронить священников, благодетелей, игуменю Марию, похоронили и других блаженных старец. Так у алтаря Троицкого собора образовалось небольшое кладбище. В начале XX века в исполнении пророчества преподобного Серафима Саровского решили построить новый большой каменный собор. Все помнили слова святого старца о том, что в Дивееве будет еще один собор, и его надо построить в одну линию с Троицким собором и с колокольней в конце Святой Канавки. Но в то время это место было занято. На нем стояла маленькая неудобная деревянная Тихвинская церковь. Ее не стали ломать, а новый собор заложили не в конце, а у начала Святой Канавки. Он начал строиться незадолго до начала Первой мировой войны, и в его архитектуре отразилась тенденция борьбы России с немецким засильем. Тогда в архитектуре новых храмов Россия возвращалась к традициям древнего русского зодчества. Современники восхищались красотой нового собора. Это был собор особенно дивной красоты, красивее которого мы нигде еще не видели. Собор стоял у канавки Царицы Небесной. Он был по величине такой же, как и летний холодный собор, и создавал великолепный монастырский ансамбль града Царицы Небесной.
обнесенного белой стеной. С духовным трепетом вошел я внутрь этого собора. Шли какие-то плотницкие работы, стены еще были белые, но какой восторг вызывала сама архитектура собора, устремленного в небеса. Новый собор в Дивееве имел не только архитектурные достоинства. В его строительстве впервые был применен железобетон. Однако мировая война, революция и их последствия остановили работы. Собор так и остался неосвященным. До конца 20-го столетия в нем не было ни одной службы. Называли его просто «Новый собор». Мы обследовали северную часть обители и увидели здания, связанные с царским посещением Дивеевской обители, начальнический или игуменский корпус, детский приют, пустыньку блаженной Наташи. Мы остановились на площади перед Преображенским собором, увидели трапезный храм, кладбище и Преображенский собор. В следующей передаче мы подойдем к Святой Канавке, к сердцу Серафима Дивеевского монастыря.

0: храни.
1: И вот Спиридон увидел в траве змею, схватил ее в руки, и она превратилась в золото. Ну вот, золотая змея стала. Ну, помните, как Моисей в свое время там кидал свой жезл, он там в змею превращался. Вот по этому же принципу. Взял змею в руки, она стала слитком золота, грубо говоря, из золота. И вот он отдал это золото этому мужику. Он пошел, продал это золото, купил все, что ему надо. Ему на все хватило, посеял, пожал, расплатился. И самое главное, что он это золото потом выкупил. И принес Спиридону, сказал спасибо, вот я попользовался, возвращаю то, что брал. Спиридон взял это золото, бросил на землю, оно тоже превратилось в змею и уползло. Вот так. Такие вот чудеса. А вот что мы у него просить будем? Все зависит от нас, от нашего внутреннего уклада жизни. То ли нам душу надо спасти, то ли нам дом построить надо красивый. Вот мало нам дом, в котором мы живем, нам еще вот нужно, чтобы это с золотым унитазом был дом. Вот. Сразу видно, так сказать, христианина. Тоже вот на эту тему подумайте. Про Спиридона. И его мощи, десницу в частности. Так, с отцом Владимиром объединиться. Ну, дело в чем, поймите, Евгений, объединяться нам с отцом Владимиром или не объединяться, это не мы решаем. У нас есть тут редакционная группа на радио, которые решают, как лучше. Это не наш произвол, что мы вот по одному, один там в понедельник, другой во вторник программу свою ведем. Если наше начальство решит, что так будет интересно, то, конечно, можно будет что-то там попробовать и вместе. Но для этого надо обращаться не ко мне и не к отцу Владимиру, а к нашему начальству, там, например, к митрополиту Георгию. Что вот, мол, мы хотим послушать в эфире тут вот наших двух вещателей совокупно. Если митрополита эта идея устроит, если ему эта мысль понравится, если вы ее, конечно, так сказать, преподнесете соответствующим образом, чтобы это было не просто вот «хотим», послушать, а какое-то действительно там вот есть мнение такое, и вот что по этому поводу там каждый из них думает, ну или еще что-то, ну сами, на ваше усмотрение. Тогда да, если это будет интересно, то, возможно, такая форма общения будет принята, и такой эфир, возможно, будет запущен. Так что вот. Так, ну ладно, чтобы тут я не знаю, как у нас дальше дело пойдет, дело движется, я все-таки отвечу тогда на вопрос Михаила про Илью и Моисея. Дело в том, что все происходившее в тот момент на Фаворе, в момент преображения, имело очень большую духовную, скажем так, накачку. И для того, чтобы узнать внешне Моисея и Илью, не было никакой необходимости. Это было им открыто Духом Святым, который преизобильно в тот момент пребывал на Фаворе. Естественно, на тот момент, спустя там несколько десятилетий после Рождества Христова, фотографии не существовало. Понимаете, да? Но в 19 веке только по Рождестве Христовом фотографию придумали. А при жизни Моисея, уж тем более Ильи, вряд ли кто-то писал их образы, картины какие-то. Естественно, никаких данных о внешности их не сохранилось. Как они выглядели? Два старца. Понятное дело, в ветхозаветных одеждах. Причем ни тот, ни другой не были первосвященниками. Они были просто пророками. То есть ходили в обычной одежде. И внешне определить, кто из них кто, вот именно внешне вот так глянуть. О, слушай, Моисей, только вчера видел, а вот он тут стоит.

0: там Лео или я вот вчера там на колеснице на небо подымался, я там видел, рядом стоял. Во, или я стоит. Нет, конечно. Это было открыто Духом Божиим им, апостолам. Кто перед ними? И вопрос этот, так же, как и все остальное, он имеет такое, ну, по большому счету, риторическое значение. Мы должны отключиться от формы земного человеческого восприятия, потому что все происходившее на Фаворе имело сугубо духовный смысл. Глубочайший, как я еще раз говорю, что это один из величайших, без преувеличения, праздников христианства. Величайший, не просто двунадесятый, а где-то вот там на уровне Пасхи и Рождества Христова по своему значению. Понимаете? Поэтому преуменьшать как-то, уничижать значимость этого праздника в нашей христианской истории просто, ну, кощунственно. Вот. У нас еще кто-то дозвонился. Сейчас послушаем вопрос, попробуем ответить. И дальше про преображение продолжим. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. В Евангелии от Матфея, глава 17, Иисус дает четкую инструкцию, как поступать, если брат согрешил против тебя. Ну, сначала обличие наедине, потом с двумя свидетелями, потом, если не поможет, то вынести на церковный суд общины. И если община отвергла его, то согласно тексту к этому человеку нужно относиться как к язычнику или сборщику налогов. То есть исключить его из круга братского общения. Вопрос такой. Как вот этот евангельский, вот, скажем, текст работает в наши дни в отношении нерадивых врачей, равнодушных к своим пациентам в силу определенных каких-то причин, допускающих халатности и незнания ошибки, и к продажным адвокатам? Вот как это действует? Что нужно в этом случае делать? Обличать, не обличать? Ну, с врачами понятно, можно обратиться к другому врачу, на другой участок, или уж на худой конец пойти в платную клинику. А вот по поводу адвокатов, я сомневаюсь, чтобы эти адвокаты как-то стали просить прощения или что-то. Это не помогает. Вот научите, пожалуйста. Спасибо за ответ.
0: Благодарю вас. Здесь, опять же, надо понимать, речь идет не о каких-то, ну, что называется, проступках, о которых Господь говорит. Не о какой-то халатности, не о какой-то продажности, а о конкретных преступлениях. Почему так мы должны думать? Да потому что здесь Господь нас подводит вот к этой юридической точке, что в конце концов нужно привести с собой двух или трех свидетелей. Так вот здесь как раз мы должны усматривать, что об этом четко прописано во второзаконии, то есть в законе иудейском, что нельзя выносить какой-то вердикт о, так скажем, правомочности тех или иных действий какого-то человека, если нет двух или трех свидетелей. Потому что он четко говорит, что в присутствии двух или трех свидетелей станет всяк глагол, то есть будет признана истинность вот этого самого утверждения, что данное событие, в котором человека обвиняют, действительно произошло. И церковь здесь применяется не в смысле церковь Христова, тогда ее еще не было просто. Эта речь идет о собрании людей, о суде народном. Понимаете, у иудеев так было. Помните, как судили первомученика апостола архидиакона Стефана? Это был просто народный самосуд. А вот эту вот блудницу, которую там с камнями в руках привели к Спасителю и сказали, вот по закону Моисееву должны мы ее побить камнями. когда он сказал, там, что кто из вас без греха первый бросит в нее камень. Понимаете, это была форма суда. То есть, здесь Господь говорит, если лично не смог разобраться, передавай дело в суд. Причем не просто потому, что тебе это не нравится, а потому, как вот есть три свидетеля, то есть есть основания утверждать, что человек поступил противозаконно. В нашем контексте это идете и пишете заявление в полицию, заявляете в суд, в прокуратуру, ну, в любые наши органы, там, в следственный комитет, ну, куда хотите, в зависимости от того, какой вопрос вы хотите решить. Вот о чем речь. Вот это так работает. Что сперва один на один, потом кого-то еще, чтобы там рядом стоял, чтобы пристыдить там при ком-то. А если уж это не помогает, все, в суд дел передаем. Пишем заяву. Так что хоть с врачом, хоть с юристом, хоть с кем угодно. Прокуратура у нас, она для всех одна по всей стране. А если уж там совсем что-то плохо, то, пожалуйста, есть следственный комитет. Пожалуйста. Вот так это работает. Что тогда, что сейчас, просто слова другие мы употребляем, по-разному называем эти инстанции. Но работает все так же. Пожалуйста, никаких проблем. Так, ну что ж, продолжаем. Если я, конечно, ответил на вопрос про преображение. И вот этот вопрос одного, двух или трех нас подводит еще к одному интересному моменту в явлении вот этого преображения Господня. Про то, что он там преобразился, засветился и прочее. Это все хорошо, это вы все в Евангелии услышите. А вот почему он трех апостолов взял с собой? Ни четырех, ни пять, ни двух. Вот, ответ на этот вопрос я вам уже дал. То есть это отсыл Спасителя к закону иудейскому, что три человека должны были в свое время, он же им запретил, когда они с горы спускались, запретил им говорить, что они видели, вот про это видение. Так вот, именно три свидетеля, видевшие одновременно одно и то же, и могли истинно засвидетельствовать факт преображения Господа. Ни два, ни один. Ну, то, что там ни пять, ни десять, ни все, это другой вопрос. Но про трех это вот так. Следующий момент, на который указывают святые отцы, почему трех он взял с собой апостолов, по числу главных христианских добродетелей – веры, надежды и любви. Символом веры был апостол Петр в этой команде. И он первый, когда Господь задает ученикам вопрос, за кого меня принимают люди, он первый, как говорится, там тельняшку рванул и говорит, «Ты, Иси Христос, Сын Бога Живаго». И Господь ему отвечает, «Блажен ты, Симон, вар Иона, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Помните, да? По-моему, это Матфей, да? Евангелие. Символом надежды является апостол Иаков, потому что он первым пошел на смерть за Христа. Он был первый мученик за Христа среди всех святителей, ему по приказу римского императора отсекли голову. И символом любви, естественно, как он и несет на себе это прозвище апостола любви, был Иоанн Богослов. Вот это вторая причина, почему он взял именно этих трех апостолов. Почему он не взял всех 12? А потому что среди всех 12 был один, который был недостоин присутствовать при этом явлении, при этом чуде преображения. Догадались, кто, да? Иуда Искариот. Потому что если бы Иуда увидел факт преображения на Фаворе, то дьяволу было бы крайне неудобно слово.

неоднократно апостолам говорил о том, что ему скоро предстоит быть убитым, распятым. Просто не говорил, кто послужит слепым орудием в руках дьявола. И вот чтобы этот, так сказать, факт не просочился, не было утечки этой, что он не просто человек, не просто учитель, а Сын Божий, действительно Бог. Вот чтобы этой утечки информационной не было, он и не взял с собой всех остальных, дабы все шло так, как предначертано, чтобы Иуда при этом не присутствовал и ничего этого не видел. И именно поэтому он запрещает апостолам сообщать остальным, ну, присутствовавшим трем, запрещает им говорить остальным апостолам то, что они там видели. Просто, ну, пошли на гору помолиться. Ну, помолились, помолились. Для них это не было чем-то из ряда вон выходящим. Помните, там на Елеонской горе, когда перед тем, как Спасителя схватили стражники, они что ж пошли на Елеонскую гору помолиться, и он опять же взял Петра, Иакова, Иоанна и отошел с ними в сторону на расстояние метания камня от остальных, и там молился. То есть это не было чем-то из ряда вон выходящим, это было у них в порядке вещей, что вот так происходило все. Поэтому до времени эта информация оставалась от всех остальных, в частности от Иуды, скрыта. Но он, собственно, так и не узнал ничего, бедолага. Сам себе приговор подписал, сам привел его в исполнение. Увы и ах. Вот. Еще очень интересный момент там на Фаворе произошел, как описывается, что лицо его просияло, как солнце, и одежды его стали белыми, как свет, и апостолы даже не могли смотреть на него. С одной стороны, здесь Господь являет им то, о чем он говорил ранее, что праведники просияют, как солнце в царстве Отца Небесного. И вот это перед глазами их происходит, что было такое сияние, как солнечное. И вот это явление, оно предвосхищает то, о чем он говорит, что праведники, то есть любой праведник, вот так просияет в Царстве Небесном. Вот такой свет от него будет исходить. И подтверждение тому в наши дни буквально происходит с преподобным Серафимом, когда он ведет беседу с Мотовиловым. Кто-нибудь читал, я надеюсь? Помните этот момент, когда батюшка там начал молиться? Мотовилов очень испугался, говорит: «Батюшка, я тебя уже не вижу, ты просто весь сияешь. Меня аж глаза режет. Страшно мне». То есть уже здесь, на земле, Господь дает возможность праведникам вот так просиять. Это вот говорилось про Царствие Божие, а это вот здесь преподобный Серафим это явил, открыл это Мотовилову. Произошло на глазах человека, свидетель, который написал вот это все в книжке своей, которую Дивеевская обитель издает, беседа старца Серафима с Мотовиловым. Кто не читал, почитайте. Интересный момент. То есть это явление, оно не закрыто ни для кого от нас. Каждого из нас это ждет, если мы достигнем вот этих самых горних высот. И вот то, что это именно происходит на высоте Духа, Господь демонстрирует тем, что не у основания этой Фаворской горы все происходит, а именно на вершину он поднимается с учениками. И там, на вершине этой горы, преображается, символизируя, что именно на высоте Духа это может произойти токма. Это раз. И связано это все не просто так, вдруг произошло. Нет,
Для чего они пошли туда наверх?

0: я уже сказал, помолиться. То есть это связано напрямую с молитвой, неразрывно. То есть когда молился Господь, вот тогда он во время молитвы и просиял. Поэтому для нас этот путь молитвенный, он тоже открыт, если мы будем к Богу обращаться, будем молиться, и мы сможем достичь этой высоты, этого состояния. А состояние это сверх всяких земных ощущений. Это просто, вот как бы сказал наркоман от хорошей дури, это кайф. Апостол Петр тоже не выдержал, ощутив вот это блаженство неземное там со Спасителем на горе, и сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». И не хотел уходить оттуда ни в какую, говорит: «Давай сотворим три палатки, построим тебе, Илье и Моисею». Он готов был там навсегда остаться. Но вот это вот его земное принятие Спасителя, более земное, нежели духовное, оно вот ему всю дорогу мешало. И все время приводило его к каким-то вот неприятностям апостола Петра. Мы это там в истории всей евангельской видим. Самый ревностный ученик, пропитанный любовью к Спасителю, который сказал, что: «Господи, даже на смерть за тобой пойду». Никто не сказал. Он сказал, крикнул. Он сказал: «Да какое на смерть? Достаточно, еще петух трижды не пропоет, как ты трижды от меня отречешься». Но тем не менее, кто выхватывает нож из ножен и отрубает ухо архиерееву рабу, защищая любимого Спасителя? Петр. Кто, опять же, в составе этих трех идет, смотрит воскрешение, видит воскрешение дочери Иаира? Он же первый говорит, что ты Иисус, Сын Божий. И так далее. Кто рвется из корабля во время бури, говорит: «Господи, повели мне пройти к тебе по волнам»? Петр. И вот эта вот самоуверенность, она его постоянно губит. Эта самоуверенность постоянно его бьет по носу. И получается так, что когда идет по водам, тонуть начинает. Усомнился Господь, тебе говорит: «И по что ты усомнился?» Не уверовал, руку ему протянул, и оба оказались на корабле. Во дворе Каиафа трижды отрекся. А тут он видит действительно на фаворе, кто перед ним. Нет, не просто учитель, Бог. Действительно Бог, который сияет, причем не просто Бог. Господь же не растворился, не стал вот именно духом. А его человеческое естество светилось божественным светом, то есть это был Бога-человек. Тут открывается вот одна из самых таких сокровенных тайн христианства, что Иисус Христос не просто Бог и не просто человек, а Бога-человек, сверхъестественное существо, в котором соединились божество и человечество неразрывно, но при этом не смешиваясь. Вот ведь что, и вот все это видя, вот он попадает в такие истории, Петр. Да, он в конце концов раскаивается, плачет, всю жизнь плачет. Но предание нам опять показывает Петра не с лучшей стороны. Может, кто-нибудь читал Генриха Сенкевича «Кво вадис» по латыни, «Камо грядеши» по-славянски, «Куда идешь» по-русски. Роман, с которым как раз прославился Сенкевич. Но если кто не читал, фильм даже такой снят. «Камо грядеши». Там, я не помню, там с другим названием, там был ремейк. Вот, посмотрите. Интересно. И вот там как раз описан эпизод. Ну, там первый век христианства и гонения на христиан. И вот Петр, которому грозит казнь, бежит из Рима. Прячется от казни. И по дороге встречает Христа. Он ему навстречу идет. И вот он его спрашивает: «Господи, куда идешь? Каму грядеши? Кво вадис?» И Господь ему отвечает: «В Рим, говорит, на распятие». И все, и исчезает. И это для Петра вот такой, как говорится, опять нож в сердце. Опять смолодушничал. Человек, тень которого исцеляла. Ну, почитайте Деяния апостольские. Там написано, что приходили с больными, клали их у входа в храм, так, чтобы хотя бы тень проходившего мимо Петра коснулась больного. И если тень касалась больного, больной исцелялся. И вот человек, наделенный такими свойствами, имеющий такую власть, по большому счету, опять малодушничает. Вот все прошел, казалось бы. И тонул Господь его спас, и отрекался, опять его Господь простил. И вот на тебе, в последний момент, казалось бы, чего? Господу идти надо, все апостолы там чуть не с радостью шли на смерть. А этот опять бежит. Ну и вот Господь его так опять смиряет и возвращает на путь. Ну что ж, вернулся в Рим, потребовал, чтобы его распяли вниз головой, потому что считал себя недостойным быть распятым как спаситель. Вот Петра распяли вниз головой. Такая вот история про Петра. Почему так много, почему такая вот неоднозначная личность? Столько ему было дано, столько ему было открыто. И на тебе. Я считаю, что это вот один из интереснейших вопросов, который лично каждого касается. Как бы высоко ты в духовном смысле не поднимался, как апостол Петр, каким бы ты ревностным ни был, возможность падения всегда есть. И не надо думать, что если я там чего-то в духовном плане достиг, то все это уже фундамент, база такая непоколебимая. Нет. Вон апостол Петр, пожалуйста, смотрите, все мог, все умел. И на тебе, сколько раз пал. Поэтому нечем нам гордиться, нечем нам от себя вот так вот самих себя превозносить. Мы должны в первую очередь думать о том, как бы себя смирить по любому поводу и никаких, как говорится, подвигов не приписывать самим себе. Потому что, еще раз напомню то, что говорил в прошлой нашей, так сказать, очной программе. Господь сказал: «Без меня не можете творить ничего». И как только возникает хотя бы малейшая мысль, что это мое достижение, что я чего-то достиг, я чего-то добился, я чего-то смог, ну, жди оплеуху. Либо тонуть начнешь, либо кого-нибудь предашь, либо того хуже, сбежишь, струсишь в последний момент. Вот. Понимаете, вот я считаю, что это вот важно нам помнить, потому что, ну, сколько раз приходит, тоже рассказывает: вот я то молюсь, пощусь, прочее, а вот ничего не происходит. Ты зачем ты об этом говоришь вообще, в принципе? Молюсь, пощусь, и чего? Ну, не молись, не постись. Хуже тебе будет, лучше? Не знаю. Может, лучше будет. Если мы за всеми этими внешними нашими действиями церковными забываем о душе, если мы за всей этой внешней церковностью теряем свою душу, то мы спускаемся вот в этот ад обрядоверия, когда обряд, внешняя оболочка становится дороже самого спасения, дороже Христа. Чтобы не идти за Христом, а иконочку купить со Христом, не следовать за Христом, а в крестный ход сходить и так далее и тому подобное. Я еще поститься буду, хвост и гриву ничего есть не буду. И от того, и от другого, и третьего, Господи помилуй, еще и гордыня начинает переть непомерная. Когда там кулаком себя в грудь бьют, и я христианин, я пощусь, я молюсь, я в церковь хожу. Ну, в общем, все то, что говорил тот самый фарисей, который стоял в храме рядом с мытарем. Подумайте об этом. Иногда помогает. Помогает изменить траекторию полета и приземлиться где-то, где... скажем так, немножечко помягче. Вот. Поэтому Петр, я считаю, что это такой персонаж евангельский, который должен быть у каждого перед глазами. Особенно, почитайте его послание, тоже хорошо. Причем вот то, что касается, опять переходя к преображению, там он конкретно ссылается на то, что он был свидетелем, лично видел преображение Спасителя на горе. Вот. И финал у нас так интересный факт. Просто интересный факт, который мне продемонстрировали в свое время. Я когда говорил уже об этом, прислали фотографию, что я говорил во время праздника Крещения Господня, Богоявление, вода в Иордане начинает в обратную сторону течь. А здесь каждый раз на преображение фавор накрывает такое облако густое, кольцевидное. И как такой баранка на вершине этой фаворской горы, она такая лесистая, красивая, зеленая. И вот там вокруг, прямо вот на вершине, вот этот вот круглый такой совершенно ровный, как по циркулю, облако. Какое-то время там находится, а потом это растворяется. Вот, как говорится, и поди не поверь. Вот так же, как и благодатный огонь на Пасху, вот это облако является на этой самой Фаворской горе. Ну что ж, дорогие мои, прошу прощения, если кому-то не успел ответить. Вот Евгений тут что-то прислал про православных, тут католиков. Вот, давайте это до следующего раза оставим. Еще раз вас поздравляю с наступающим праздником Преображения Господня. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами на радио «Образ».
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым. В эфире радио «Образ».
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Слушайте радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 19 августа Русская Православная Церковь празднует Преображение Господне. Оно связано с событиями земной жизни Иисуса Христа, о которых рассказывают Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Спаситель взял с собой трех учеников – Петра, Иакова и его брата Иоанна, и поднялся с ними на гору Фавор. После утомительного подъема апостолы задремали, а Спаситель начал молиться. Проснувшись от яркого света, апостолы увидели своего Учителя. Его лицо просияло, одежды сделались ослепительно белыми, а с ним беседовали пророки Моисей и Илия. В день Преображения Господня мы видим, как светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Господней, пишет митрополит Антоний Сурожский. Все призвано стать местом вселения благодати Господней. Все призвано когда-то, в конце времен, быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Преображение». Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.

как в ризы света смертному одеться. Страшит горы Фаворской высота. Горящим духом к ней восходим чистым сердцем, чтоб зреть преображение Христа. Ветхозаветные пророки в вечной славе увещевают не страшиться мук. Но ниц апостолы растерянные пали. То путь креста. Дашь кровь, приими дух. Сей сын возлюбленный, и в нем благоволю я. Простерся глаз в веках огнем объятый. И ныне отсвет тот фаворский, хоть немногий, я зрю в душе преображенный брата.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Как работник хозяина учил. Французская народная сказка. Жил на свете богатый и скупой крестьянин. С каждым годом хозяйство его росло, и, наконец, стало ему не под силу справляться с делом одному. Вот он и нанял себе работника. В первый же день на рассвете разбудил хозяин работника и говорит: «Вставай, парень, в поле пора». Взяли они по паре валов и пошли. До самого полудня работали оба, не разгибая спины. И вот пришел час обеда. Хозяин говорит: «В каждом доме свои обычаи. Я, например, когда работаю, не ем и не пью, а только делаю вид, что обедаю. Так скорее и легче. Смотри на меня и учись». Достал он нож и давай водить по воздуху, будто режет хлеб. Потом прикинулся, будто кладет на хлеб сыр, разливает по стаканам вино, ест, пьет, стряхивает с колен крошки. Работник смотрит на него и делает все в точь, как хозяин. «Ну что, пообедал?» — спрашивает хозяин.
2: «Будто бы пообедал».
1: «Сыт?»
2: «Будто бы сыт.
1: Ну так за работу».
3: Принялись оба пахать. И видит хозяин, что работник всю одну борозду пашет.
1: «Ты что это, парень, на одном месте топчешься?»
3: «А я все по вашему обычаю делаю, хозяин. Сперва будто бы пообедал, а теперь будто бы работаю».
1: Понял хозяин, что так дело не пойдет. Посылает он на другой день работника на виноградник и дает ему с собой в корзинке черствую ячменную лепешку и бутылку прокисшего вина. Поработал парень до полудня и сел под старой полузасохшей яблоней обедать. Чуть зубы не поломал от черствую лепешку, чуть не захлебнулся кислым вином. Утер губы и говорит: «Яблоня, яблоня, отчего ты засохла?» И сам же отвечает: «Не поил меня хозяин волю, не подкармливал, вот я и засохла». «Ну и меня он плохо кормит и поит», — сказал работник, и улегся под деревом спать. Воротился он вечером домой. Хозяин спрашивает: «Много ли наработал?» «До старой яблони дошел».
2: «Маловато».
1: «Ну да, авось завтра наверстаешь». На другой день приходит работник к старой яблони и сразу же заглядывает в корзину. Чем-то на этот раз попочет его хозяин. Видит, лежит в корзинке такая же лепешка, как вчера, только почернее. То же вино, только помутнее. Спрашивает яблоню: «Яблоня, яблоня, отчего на тебе цвету нету?» И сам же отвечает: «Не поил меня хозяин волю, не подкармливал, вот и цвету нету». «Ну и меня он плохо кормит и поет», — говорит парень. «Не стану я на него работать. Лучше спать лягу». Улегся под деревом и заснул. А хозяин как раз в это время за оградой стоял. Пришел посмотреть, много ли земли вскопано-перекопано. Услышал он, как его работник с яблоней разговаривает. Взял потихоньку корзину и пошел домой. «Слушай-ка», — говорит он своей хозяйке, «положи сюда хлеба свежего, сыру, вина из бочки нацеди, да отнеси все на виноградник. А работника не буди, проснется, сам увидит». Отнесла хозяйка корзину. А вечером возвращается работник домой и говорит: «Ну, дело сделано. Весь виноградник перекопал». Так с тех пор и пошло. Научил парень хозяина кормить своих работников не как будто, а взаправду.

0: сказки народов мира. Ученый пес. Чешская народная сказка. Один деревенский богач не умел ни читать, ни писать. Был глуп, а важничал за троих. Он хотел, чтобы все считали его первым человеком в деревне. Но крестьяне очень не любили его, потому что он был злой и жадный, и жилось батракам у него хуже, чем его собакам. Собак своих богач любил больше людей. Особенно любил он черного пса Азора и всегда говорил, что такого нигде нет, что Азор все понимает, только говорить не умеет. У богача работал батрак Мартин, и хозяин постоянно хвастался при нем своим Азоркой. «Знаешь, Мартин, — сказал он однажды, — если бы была где-нибудь школа для собак, я отдал бы туда Азорку, он стал бы еще умнее». А Мартин-то был далеко не дурак. Много видел он зла от хозяина, но приходилось все терпеть, потому что другой работы в деревне не найдешь. Наконец решил батрак за хвастовство проучить хозяина.
1: «А разве вы не знаете, что уже давно заведены школы для собак?» — сказал он ему. «Не мели чепуху!» — рассердился богач.
0: «Это не чепуха!» — ответил батрак. «Мне лесник рассказывал на праздниках, что есть такая школа, где умных псов учат даже говорить».
2: «Вот здорово!» — обрадовался хозяин. «А не знаешь ли ты, где эта школа?»
1: «Да как не знать?» — ответил батрак. «Она за дальним лесом, а дорога туда стоит 20 крон».
0: «20 крон меня не разорят», — сказал хозяин. «Возьми Азорку и отвези туда. Я дам тебе с собой еще 100 крон. Может, надо будет сразу платить за учение?»
1: «Подожди же», — подумал Мартин. «Я тебе покажу. Бедняку гроша ломаного не дашь, а на глупости деньги бросаешь». Дал богач Мартину денег и хлеба, а для Азорки копченого мяса. Повел батрак хозяйскую собаку в лес к своему приятелю-леснику. Узнал лесник, в чем дело, и долго смеялся. «Оставь Азорку у меня», — предложил он. «Сюда никто не приходит, ни одна живая душа не узнает об этом. А твоего хозяина надо наказать». На третий день Мартин вернулся домой. Хозяин стал его расспрашивать, как себя вел Азорка. «Жаль, что вас там не было, хозяин», — ответил Мартин. «Когда мы пришли в школу, Азорка сейчас же уселся за парту, словно раньше в школе учился. Учитель очень хвалил его и сказал, что за год он пройдет весь курс наук. Я заплатил 100 крон, а через год придется дать еще 100».
2: «На это я и 500 не пожалею», — ответил хозяин.
1: «Я покажу всей деревне, какой у меня пес. Все сбегутся поглядеть на него».
0: Не прошло и полугода, как он послал батрака навестить собаку. Мартин отправился прямо к леснику. Помог ему брать сено и на третий день вернулся домой. Хозяин тотчас же спросил его, как Азорка.
1: «Хорошо, хозяин», — ответил Мартин. «Прекрасно учится». «Учитель уверяет, что пес скоро будет говорить».
0: К концу года хозяин снова послал Мартина в собачью школу, дал ему 100 крон заплатить за учение и 20 на дорогу. Батрак пошел к леснику, а на третий день вернулся.
2: «А где же Азор?» — спросил хозяин.
1: «Испортился наш Азорка, хозяин. Хорошо научился говорить, но если бы вы слышали, какие речи он ведет... Говорит, будто вы хвостун, будто вы всю деревню ограбили, свою сестру надули и собственного отца извели. Грозит рассказать всей деревне, что вы за птица. Ой, это меня так разозлило, что я привязал ему камень на шею и бросил в пруд».
2: Богач был поражен, но через минуту закричал. «Хорошо сделал, Мартин! Грош цена такому псу! Он только опозорил бы нас!»
1: С той поры богач уже не хвастался своими собаками, а его ученый пес жил у лесника, но говорить так и не научился.

0: Пора читать.
1: Священник Антоний Борисов о Богородице. Православие – это источник, приобщившись к которому даже ребенок сможет почувствовать себя счастливым. Но часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. Чтобы помочь в решении такой важной задачи, издательство «Никея» подготовило серию книг «Детям о православии». Эти книги можно читать в кругу семьи, но ребенок и сам с удовольствием прочитает их, ведь все рассказано интересно и просто. А благодаря цветным картинкам книги серии становятся красивыми, а тексты – наглядными. Книга священника Антония Борисова о Богородице посвящена чуду. Простой девушке в древней Иудее Богом суждено было полностью изменить историю нашего мира. Изменить не при помощи политики, войн, денег, а исключительно чистой и жертвенной любовью. Любовь Девы Марии обращена к Богу и к ее божественному Сыну Иисусу Христу, нашему Спасителю, которому она дала земную жизнь, подарила свою заботу и нежность. Если посмотреть содержание книги, то можно увидеть последовательный рассказ о пророчестве, о Богородице, о святой хижине, где она родилась, о введении во храм, рождении Спасителя, Успении и чуде воскресения Богородицы. Вот что пишет автор о рождении Пресвятой Богородицы. «Рождение Богородицы стало для всех большой неожиданностью, ведь Иоаким и Анна были стариками. Рождение на свет удивительной девочки собрало в дом супругов много людей. Девочке дали имя Мария, что в переводе на русский означает «госпожа», ведь новорожденной Марии суждено было стать царицей небесной». Есть в книге рассказ о неопалимой купине, пророческом символе Богородицы. До наших дней этот куст растет на территории монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Автор книги о Богородице – священник Антоний Борисов, преподаватель сравнительного богословия в Московской духовной семинарии, кандидат богословских наук. В книгах серии «Детям о православии» разговор идет о самом важном – о вере, о том, что дает силу духа и возможность прожить счастливую жизнь. Дети с удовольствием читают эти книги, в них все рассказано просто и интересно.
0: Пора читать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

не знаем, о чем просим. День за днем. Дневник православного священника. 22 августа. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 34. Это была настоящая молитва. В такой молитве каждый из нас нуждается ежедневно. Но те, которые просили об этом Спасителя, сами не понимали, о чем они просят. Так бывает часто и с нами. То, чего мы желаем, часто вовсе не предназначено нам Господом. Он нам готовит великий духовный дар. Мы же стремимся к благам земным, вещественным. По милости Божией мы имеем ходатая, Святого Духа, который передает все наши просьбы и в ответ на наши ошибочные, неразумные молитвы посылает нам не то, что мы ожидали, а нечто высшее и лучшее. Авраам искал всю свою жизнь землю, которой он не достиг. Но он получил лучшее, он достиг возрастания веры. И его мысли и желания стали искать сокровища духовного, единого, истинного. То же бывает и с нами. Разочарованные в своих мечтах, мы часто не получаем то, о чем просим у Бога. Но нам дается зато сугубая благодать, о которой мы не имели и понятия. Следуя по тяжелому жизненному пути, мы стремимся за призраком несбыточного счастья. А Господь ведет нас шаг за шагом по невидимым ступеням к единому истинному и вечному блаженству.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Афанасий Фет. Не тем Господь могуч, непостижим. Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетия миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильнее и ярче всей вселенной.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Лаврентьевская летопись. В 2017 году исполнилось 640 лет со времени создания знаменитой Лаврентьевской летописи. Это одна из древнейших русских летописей, которая хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Название летопись получила по имени одного из монахов – Лаврентия, участвовавших в создании летописного свода. Лаврентьевская летопись содержит в своем составе старейший список повести временных лет, самого раннего древнерусского летописного произведения, посвященного первым векам истории Руси и ставшего основой историографической концепции зарождения российской государственности. Именно здесь изложена древнейшая история славян и читается помещенный под 862 годом рассказ о призвании варягов и о прибытии на Русь Рюрика. Именно этот год принято считать годом зарождения российской государственности. Повествование об исторических событиях в Лаврентьевской летописи доведено до 1305 года. Памятник является основным источником по истории Северо-Восточной Руси. В составе Лаврентьевской летописи сохранились уникальные произведения древнерусской литературы. Только в ней читается под 1096 годом знаменитое поучение Владимира Мономаха, дошедшее лишь в этом единственном списке. Что же из себя представляет непосредственно рукопись, созданная в нижегородских пределах? Лаврентьевская летопись содержит 173 пергаменных листа.

0: пергамент, особым способом выделанная кожа животных, служил основным материалом письма на Руси до начала XV века, когда пергамент уступает место бумаге. Пергамент рукописи средней толщины. Многие листы неоднородны по толщине, имеют дефекты выделки, порезы, зашитые нитью, отверстия овальной формы с утолщенными и жесткими краями. Это следы поражения животного оводом. Различные складки. При разлиновке пергамена писцами были допущены фрагментарные порезы по линиям разлиновки. Текст до 41-го листа писан в один столбец, начиная с 41-го листа в два столбца. Киноварью, то есть красным цветом, писались, как правило, заглавия и даты в начале статей. Также киноварными чернилами написан текст некоторых статей и текст писцовой записи. Переплет неисконный. По конструктивным особенностям и декору датируется 15-м, началом 16 века. Тип переплета – доски в коже с тиснением, с двумя застежками. Размер крышек – 25 на 21 сантиметр. Переплет был поновлен в императорской публичной библиотеке в XIX веке. Блок книги заново сброшурован суровой нитью в 5 проколов по сгибу тетрадей. Деревянные крышки обтянуты кожей, поверх которой на внешнюю сторону крышек наклеено старое кожаное покрытие, сохранившее следы блинтового тиснения. Стыки крышек с книжным блоком укреплены коленкором малинового цвета. На внутреннюю сторону крышек наклеены форзацы из мраморной бумаги. Помимо форзацных листов мраморной бумаги, переплет получил по одному переплетному листу в начале и в конце книги, по всей видимости, для лучшей сохранности книжного блока. На последних листах рукописи полууставом киноварью рукой основного писца, монаха Лаврентия, написано: «Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий в отишие пристав, и странник в отечество свое пришед, так и же радуется и книжный писатель, дошед конца книгам, так и же и ас, худый и недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних. Начал есть писать книги сия глаголемый летописец месяца января в 14-й, на память святых отец наших Авод в Синае и в Раифе избиенных, князю великому Дмитрию Константиновичу и по благословению священного епископа Дионисия, и кончил есть месяца марта в 20-й, на память святых отец наших иже в монастыре святого Саввы избиенных от сарацин в лето 6885-е. При благоверном и христолюбивом князе великом Дмитрии Константиновиче и при епископе нашем христолюбивом священном Дионисии Суздальском и Новгородском и городском. И ныне, господа, отцы и братья, ожися, где буду описал или переписал, или недописал, чтите, исправливая Бога, деля, и не кляните, за неже книги ветшины, а ум молот не дошел. Слышите Павла апостола глаголюще: не кляните, но благословите. А со всеми нам, христианы, Христос Бог наш, Сын Бога живаго. Ему же слава и держава, честь и поклонение с Отцем и с Пресвятым Духом и ныне и присно и во веки. Аминь». Кто упоминается в тексте записи? Сам монах Лаврентий, который по традиции просит прощения у читателей за ошибки, ненароком совершенные при составлении летописного свода. Из великих мира сего упоминается великий князь Суздальско-Нижегородский Дмитрий Константинович и епископ Суздальский и Нижегородский Дионисий. Место создания лаврентьевской летописи не указано в записи, но, скорее всего, это общежительный Вознесенский Печерский монастырь, основанный епископом Дионисием. Как любая книга-долгожительница, лаврентьевская летопись неоднократно меняла владельцев. Первоначально манускрипт хранился в нижегородских пределах. затем принадлежал Рождественскому монастырю во Владимире. В XVIII веке рукопись оказалась в библиотеке Софийского собора Великого Новгорода, откуда в 1791 году в числе прочих рукописей была отправлена в Москву и попала к обер-прокурору Синода графу Алексею Ивановичу Мусину Пушкину. Здесь особо надо отметить роль графа Мусина Пушкина в отечественной культуре. Кроме лаврентьевской летописи, он подарил миру знаменитый памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В 1811 году Алексей Иванович преподнес ценнейший манускрипт в дар императору Александру I. И это преподношение спасло памятник от гибели в московском пожаре 1812 года, в отличие от рукописи со словом о полку Игореве. Александр I передал лаврентьевскую летопись в императорскую публичную библиотеку, ныне Российской национальной, на вечное хранение 27 августа 1811 года. С тех пор лаврентьевская летопись находится в отделе рукописей библиотеки в режиме хранения особо ценных памятников. С конца 18 столетия лаврентьевская летопись вводится в научный оборот и вскоре становится одним из основных источников всей русской историографии. Николай Михайлович Карамзин активно использовал памятник в работе над историей государства российского. Именно лаврентьевская летопись открывает издание полного собрания русских летописей в 1846 году. Дмитрий Сергеевич Лихачев выбрал лаврентьевскую летопись в качестве основного источника при подготовке академического издания «Повести временных лет», вышедшего в 1950 году в серии «Литературные памятники». Судьба лаврентьевской летописи поистине уникальна. В 2012 году, в год празднования 1150-летия зарождения российской государственности, по инициативе Центра национальной славы и Российской национальной библиотеки изготовлена цифровая копия лаврентьевской летописи и осуществлен проект представления памятника в интернете. Ведь очень важно притронуться, увидеть первоисточник, саму рукопись. И теперь это может сделать каждый. Доступность лаврентьевской летописи обеспечил каждому гражданину России современные технологии. Цифровая версия лаврентьевской летописи размещена на порталах двух библиотек – Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки имени Ельцина. А в Нижегородской областной библиотеке наши слушатели смогут познакомиться с факсимильными и академическими изданиями лаврентьевской летописи. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
2: Пергамент или пергамен – материал из недубленной сыромятной кожи животных, служивший для письма до изобретения бумаги. Назван по имени города Пергам в Малой Азии, где имел широкое применение во II веке до новой эры. В профессиональной среде историков и книговедов в основном употребляется термин «пергамен». Легендарным изобретателем пергамента считается царь Пергама Эвмен II. По свидетельству Плиния Старшего, во II веке до нашей эры цари Египта, желая поддержать книжное богатство Александрийской библиотеки, нашедшей себе соперницу в лице Пергамской, запретили вывоз папируса за пределы Египта. Тогда в Пергаме обратили внимание на выделку кожи, усовершенствовали древнюю технологию обработки и пустили ее в оборот под именем пергамен. У евреев пергамент известен под названием гевель, как канонический материал для записи рукописных свитков Торы. Во времена зарождения печатного дела Был короткий период, когда пергамент и бумага использовались одновременно и заменяли друг друга. Большая часть Библии Гутенберга отпечатана на бумаге, однако сохранились и пергаментные версии. Бурный рост книгопечатания в средние века привел к сокращению использования пергамента, так как его цена и сложность изготовления, а также объем производства уже не удовлетворяли потребности издателей. С тех пор и до наших дней пергамент стал использоваться в основном художниками, для книгоизданий же лишь в исключительных случаях.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! У нас в студии сегодня композитор, автор духовно-музыкальных сочинений Олег Иванычев. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
1: Перу Олега Станиславовича принадлежит много музыкально-духовных песнопений, которые написаны для божественной литургии и всеночного бдения. В авторской коллекции Олега Иванычева есть также произведения на богослужебные и канонические тексты, приуроченные к разным церковным праздникам и событиям. Мне бы хотелось, очень хотелось, признаюсь, ближе познакомить наших слушателей с вашей музыкой, вашими сочинениями, украсить нашу беседу композициями из ваших сборников и концертов. Вы согласны, Олег Станиславович?
2: Конечно.
1: Будем надеяться, что наш эфир будет сегодня музыкальный, будет такой праздничный, потому что, как я уже в начале нашего приветствия сказала, только что было Рождество, мы прошли святки, уже празднуем Крещение Господне, самое время прославить имя Господне, восхвалить имя Господне через музыку, как это делали ангелы. И давайте, правда, первое слово дадим вашей музыке в самом начале нашего эфира. Какое произведение посоветуете поставить прямо сейчас?
2: Поскольку я определил свою деятельность как богослужение и прославление Господа, то думаю, что самым таким ярким примером может служить песнопение «Хвалите имя Господне», одно из первых моих сочинений.
1: Хорошо, тогда слушаем.

0: Итак, мы получили такой настрой на сегодняшнюю беседу, и очень хочется, я подозреваю, что и у наших слушателей появилось такое желание узнать о вас, как об авторе, в какой семье вы родились, где проходило ваше детство, и вообще, когда, почему, может быть, и благодаря кому у вас появился интерес к музыке.
1: Я родился в городе Нижнем Новгороде. Кстати, вот мы сейчас находимся около храма Спасского Старьяновичного собора. Родился вот и жил 20 лет первой своей жизни. Я как раз вот здесь красные дома стоят от этого собора, окружают. Вот я здесь жил, вот здесь рядом школа была.
0: Чудесно.
1: Да, как раз ходил, видите, как промысел Божий. Все, так сказать, определил. Семья самая обычная, так сказать, отец-инженер, работал на военном заводе в советское время. Мать тоже работала на соседнем заводе. Но отец у меня играл на баяне, и поэтому с детства некая тяга к музыке была. Я закончил музыкальную студию по баяну, затем поступил в Дзержинское музыкальное училище, затем в Горьковскую государственную консерваторию имени Глинки, тоже по классу баяна закончил ее. Но потом наступили 90-е, и как-то про музыку мне временно так пришлось немножко забыть.
0: Мне кажется, не только вам, практически всем людям, которые были вынуждены выживать.
1: В этом тоже был определенный промысел Божий. Как я бы сейчас сказал, я создавал свою материальную базу, благодаря которой вот сейчас...
0: Можете творить, целиком посвятить себя
1: творчеству. Не отвлекаясь на такие повседневные заботы о хлебе насущном. Прошел период такого бизнес-творчества, можно сказать, где-то лет 15. Потом начал потихоньку церковляться, ходить в храм, начал пить на клиросе. И где-то лет через 12, после того, как уже я начал пить на клиросе, соответственно, начал помогать в алтаре. И, соответственно, главным моментом все-таки я считаю, что себя сейчас в первую очередь определяю не как композитора или еще какого-то деятеля творческого, но в первую очередь все-таки с точки зрения богослужения, как алтарника, например. Потом, в 20-х наших годах 21 века, закончил катехизаторские курсы и еще параллельно веду катехизаторскую работу на приходе, то есть беседы с людьми, которые желают покрестить детей, или беседы в воскресной школе. Все-таки первично здесь именно догматическое сознание правильное, потому что догматика правильная, она определяет и правильный образ жизни. Мне кажется, это очень важно.
0: Вы рассказали, что сначала получили музыкальное образование. И как я вас услышала, по музыкальной пути вы не пошли, не случилось. Просто вмешалась жизнь, было вынуждено зарабатывать. Теперь вы через какое-то время, значительное время спустя, уже придя к вере, обретая совершенно другое, можно сказать, сознание, мировоззрение,
1: вы
0: возвращаетесь к музыке уже на каком-то другом состоянии души, И тогда напрашивается вопрос, а как вера влияет на музыканта? Пусть вы не согласны со словом композитор, может быть, и скромности, может быть, и смирения, но вы поясните, мы обязательно коснемся и порассуждаем вообще, чем отличается композитор, например, от автора духовной музыки, можно ли Чеснокова, Свиридова, кому их причислить, композитором или автором духовной музыки, Мы порассуждаем немножко, я на паузу поставлю, этот вопрос. Вернемся к вам все-таки. Обретая веру, эти сокровища веры, крупицы веры, которые как семечко сначала у вас, были заложены, потом это семечко росло. 12 лет, по-моему, на клиросе пели, прежде чем стать просто, а может быть, это не просто алтарником, тоже надо, наверное, дорасти до этого ступенечки церковнослужителя, Как вера повлияла на ваше, музыкальное сознание?
1: По идее, вера, если она человеком воспринимается, она должна менять мировоззрение. Мировоззрение заключается в том, что есть Бог, и Он управляет миром. И, соответственно, мы должны Его слушаться, исходя из этого. Если говорить о светском искусстве, почему, например, композитор, это слово я не считаю к себе применимым, потому что все-таки это определенная светская профессия, а в светском образе жизни редко сочетается богослужение, будем так говорить. То есть основной образ мыслей у человека светского, он не направлен к Богу. он направлен от Бога, к сожалению. Вот. И, по сути дела, происходит же не прогресс, а регресс.
0: В историческом процессе.
1: Да, да. То есть, и этот регресс, он происходит в том числе и во всех сферах. Во всех сферах, в том числе творчестве, музыкальном.
0: И в литературном, в любом виде искусства, и музыкальном.
1: Вот. И, ну, если вот мы помним, что у нас там было на Руси, да, если там было знаменное пение, то есть как вершина определенного музыкального творчества и рассвет вообще такой деятельности и иконописи, и богословия при Сергии Радонежском, да, то есть вот, ну, самое выдающееся произведение русского гения – это икона Троицы, да?
0: Андрея Рублева,
1: вот. А потом, соответственно, вот эти апостасийные процессы, они захватили власть, сказать, ну, усилились, да? И началась определенная деградация во всех сферах. А в первую очередь что? Что как бы так называемый гуманизм, он же чем характеризуется? Что вместо Бога занял человек. И люди стали поклоняться человеку вместо Бога. И этот процесс, он, собственно, и в искусстве очень, так сказать, набирал обороты. То есть, если у Баха еще как бы роль его личности в его творчестве, она как бы нивелирована практически, то чем не дальше мы идем к нашему времени, тем роль личности в искусстве, она все, так сказать, возрастает, выпячивание себя происходит. Не в том, что роль личности, она не нужна, конечно, это все определяет, само собой, вот, но именно с точки зрения выпячивания себя, вот в чем проблема-то.
0: Ну да, даже вспомнить пример авангардистов музыки Штокгаузен, к чему он приводит. Он вообще отказывается от музыкального языка, принятого во всем мире, да, вот ноты, вот это звучание, длительности, лады, гармонию музыкальную, в принципе, ее разрушает и начинает творить из какого-то другого совершенно теста свою музыку.
1: Ну, это уже не имеет отношения к музыке.
0: К музыке, да, трудно ее назвать музыкой. Да.
1: И очень важный момент в том, что еще, что вот эта смена мировоззрения за последние там 300 лет, она же сделала то, что церковь перестала быть авторитетом для большей части людей. То есть сначала заняло это место, авторитет заняло искусство. Вот, но хорошо еще, когда там был Пушкин, Гоголь, Достоевский, да? А потом, когда все это процессы продолжались, уже авторитеты-то какие стали? Которые уже не должны быть авторитетами. Поэтому этот процесс наблюдается, к сожалению. Как вот Игнатий Брянчанинов говорил, что не покусись своей немощной рукой что-то тут противоречить. Вот, но как бы мы должны, естественно, это иметь в виду.
0: И именно поэтому, как я понимаю, Алексей Станиславович, вы стараетесь музыку писать именно либо это канонические тексты, либо это тексты церковные, но...
1: Ну, другого, собственно, ничего
0: практически
1: не пишу,
0: и нет,
1: да.
0: У вас, да? А давайте сейчас послушаем вот такой пример на канонический текст из вашего творчества.
1: Богослужебный, «Свете тихий».

0: Спасибо, Олег Станиславович. На серьезный лад настраивает ваша музыка. И, в принципе, я была на обоих ваших концертах. Не знаю, они самые первые у вас, кстати, были, летние и зимние. И вот первый концерт у вас назывался «Музыка как молитва». Да? Там звучали ваши песнопения, написанные к божественной литургии и к всеночному бдению. В том числе, по-моему, и «Свете Тихий» был на этом концерте. И надо отметить, что музыка непростая для восприятия. Вот честно признаюсь, да, особенно первый концерт, второй рождественский, он более какой-то легкий, праздничный, настроенческий. А вот в ту музыку, в нее надо было, вы знаете, войти в это состояние. Она заставляет тебя молиться. И если ты в этот момент, слушая вот эти произведения, не находишься в духе, скажем так, не находишься вот в этом напряжении внутреннем, колоссальном, то эта музыка на тебя начинает просто даже как-то сжимать, тебе сложно находиться. Либо ты резонируешь с ней вместе, и ты молишься, либо изыди вон. Вот у меня было такое состояние.
1: Ну да. Но образ жизни, он определяет и внешние все проявления. То есть, естественно, человек, который как бы далек от церкви, от богослужебного процесса, ему тяжело будет воспринимать эту музыку.
0: Да ему просто тяжело в храме. Вот представим себя внешнего человека, заглянувшего в храм, поставить свечу. Долго он не продержится. Это будет для него, ну, с пыткой, наверное, в какой-то степени сложно. И, наверное, можно сказать, это комплимент вам, и слава Богу, что вот Господь направил ваш талант на служение и восхваление Богу. Мы с этой композиции сегодня начали хвалить имя Господне, да, в первую очередь пославлять Бога, а не себя, через музыку, что именно такое воздействие оказывает ваша музыка, значит, в правильном направлении вы движетесь, не развлекаете. Ведь, продолжая нашу с вами тему, в XIX веке был такой, ну, как сказать, даже не взрыв, а среди церковных, ну, наверное, только ленивый не писал из композиторов известных имен нашего времени, там, конца XIX, начала XX века, а музыку на библейские тексты евангельские, на псалтыри, ну, то, что звучит на богослужении. Не всегда это были удачные такие попытки. И даже можно вспомнить Чайковский, его литургия святаго Иоанна Златоуста была написана в 1878 году, и задумывалось ведь не как концертное произведение, а как часть церковной службы. Однако после премьеры этой литургии она была в храмах запрещена. Запрет отменился только со смертью Чайковского. Почему так происходит?
1: Здесь дело в том, что есть непримиримое противоречие между масштабом человека как художника, творца, вот, масштабом его дарования в плане не только духовном, но и технических моментов. Вот. И Чайковский, конечно, гениальный композитор.
0: Безусловно.
1: Но все-таки он больше композитор светский. И его ценят именно как такого живописателя тончайших духовных переживаний, душевных переживаний.
0: Душевных переживаний, да.
1: И все-таки образ жизни должен определять и написание того, что, чем человек занимается. То есть все идет от образа жизни. А образ жизни, соответственно, по вере.
0: Алексей Станиславович, а тогда какие имена вы назовете среди церковных композиторов?
1: Сейчас, мне кажется...
0: Из той плеяды, да, классиков.
1: Из той плеяды. Если Чесноков, в первую очередь, естественно. 20 век – это Свиридов и Трубачев. Самые заметные.
0: А кто повлиял из композиторов на вас, когда вы формировались как музыкант? На ваш музыкальный вкус, может быть, на ваше музыкальное мышление?
1: Здесь надо сказать, что вообще любая хорошая музыка, особенно, например, музыка Баха, и в чем особенность музыкального творчества, что оно, если хорошее исполнение, оно правильно выстраивает человека. То есть это сродни, ну, как бы вот, если мы возьмем посещение храма, если человек искренне ходит в храм, молится, то ему сопутствует Дух Святой и его просвещает. Что-то такое подобное может быть, например, если человек играет Баха. То есть, так или иначе, в соприкосновении с музыкой Баха его как бы структура, она выстраивается правильным образом, понимаете? Вот. Ну и вообще с любым... Просто вот Бах – это как такой самый живой пример.
0: Вот у вас есть очень необычное произведение, в котором звучит всего два слова. Это «Иисусова молитва». Расскажите про него, вот про это произведение, как оно у вас возникло. Вообще, как вот такая идея у вас появилась написать музыку на
1: Иисусову молитву? Просто эта вещь написана 2 года назад уже, когда вообще ушла у нас...
0: Специальная военная операция?
1: Да. И, естественно, как бы я тоже не мог остаться в стороне от этого грандиозного события, которое происходит. Но здесь подошел с той точки зрения, что, собственно, война-то началась от сотворения мира. И первым предателем был вот этот злой дух.
0: Падший ангел.
1: Да, да, падший ангел, который был ближайшим божьим помощником, да, который принял вот этот помысел о том, что он может жить без Бога. Поэтому, собственно, в этом сущность греха и состоит, что человек принимает помысл, что он может жить без Бога. То есть быть Богом, с маленькой буквы, без Бога. И, соответственно, дальше вот развитие мира, оно уже пошло, сказать, в определенном направлении, апостасийном, к закономерному концу. Потом, соответственно, наши прародители приняли этот же помысл, что они могут быть без Бога.
0: Аки-боги, да? Аки-бог, да. Как Бог, вместо,
1: да,
0: Бога.
1: Вот.
0: Вот опять же, вот это гуманизм, да, мировоззрение гуманизма, оно уже сформировалось, наверное, да, на пороге уже изгнания из рая.
1: Ну да, естественно, это уже, по сути дела, гуманизм, он не так далек от сатанизма.
0: От сатанизма.
1: Потому,
0: да,
1: что он является уже это богоборческим. Это переходная ступень к богоборчеству, к открытому.
0: Да, согласна с вами.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот это произведение, оно имеет два эпиграфа. Первый эпиграф: «И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них». И это произведение, то есть там всего как бы два слова: «Кирие элейсон», «Христе элейсон», то есть «Иисусова молитва».

0: мы только что прослушали композицию «Война», и я думаю, самый раз перейти к теме поста. Вот эта тема войны, вот этой битвы, которая происходит и продолжает происходить в сердце каждого человека, да, между добром и злом, между ангелом и бесом внутри каждого из нас. Ну, эту битву мы стараемся преодолевать и особенно усугублять свою молитву, ее усиливать в отведенное время церковью. Это время постов.
1: Да, это вот как раз песнопение, которое поется исключительно Великим постом, «Да исправится молитва моя».
0: Она поется во время литургии преждесвященных даров.
1: Да.
0: Понимаю, да?
1: Год назад вот я написал это песнопение для трио, для мужского трио. Но может и женским трио также исполняться.
0: А уже во время богослужения исполнялось это песнопение?
1: Ну, не знаю. Я лично у себя мы не исполняли. Вот. А вообще, да, мне ребята говорили, что вот кто записывал, что они исполняли на богослужении, да.
0: А мы можем сказать, кто исполняет ваше песнопение? Кто эти вокалисты?
1: Конечно.
0: Я думаю, это интересно нашим
1: слушателям. Ну,
0: чьими голосами исполняется мелодия?
1: Концерт, который был в августе, «Музыка как молитва», и у меня, кстати, вышел и альбом «Музыка как молитва». Это записан артистами камерного хора «Нижний Новгород». Ян Кондаков, Артем Тихонов, Игорь Маслянко, Денис Смольянинов и Дмитрий Ситников.
0: Ну, сильный коллектив вы выбрали.
1: Да.
0: Вот,
1: ну, просто
0: у
1: меня многие вещи, они, может быть, внешне кажутся простыми, но для исполнения нужна высокая техника.
0: И хорошее мастерство и вокальной школы сильная,
1: да,
0: у человека. Опытные вокалисты могут исполнить. Не любому поручишь, но... Замечательно, что так сложилось, и вы сотрудничаете, как я понимаю, и нынешний концерт рождественский также был исполнен этим коллективом, только уже смешанным составом, да?
1: Да.
0: Ну, мы еще вернемся к Рождеству, обязательно сегодня послушаем, как обещали. А сейчас давайте дадим слово снова музыке.
2: Да.

0: от чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «От чистого истока». Уже, получается, наша программа минула. Я напомню, что этот эфир у нас музыкальный. Мы сегодня слушаем музыку, песнопения, которые написаны на канонические богослужебные тексты. Автор этой музыки – композитор Олег Иванычев. И только что прозвучало песнопение, которое звучит только в пору Великого Поста. Мы продолжаем беседу, и как раз вот эта композиция, которая только что прозвучала, она настраивает на рассуждение вообще о природе церковного искусства, как живописного искусства, я имею в виду иконопись, так и искусства музыкального. Мы с вами говорили о апостасийности исторического процесса, что мы все дальше и дальше отходим в своем развитии и историческом, и нравственном, дальше от Бога. Хотя в техническом вроде бы такие серьезные прорывные шаги делаем. К сожалению, вот эти процессы разнонаправленные, да, прогресс технический и прогресс
2: с точки зрения
1: внутренний.
2: Догматической, человек, который обладает православным мировоззрением, он должен понимать цель искусства как такового. Потому что у искусства должна быть определенная цель. Это, в первую очередь, приведение человека к Богу. То есть как только в искусстве появляются какие-то другие цели, то оно неизбежно как бы от своей природы уже переначивается и превращается в непонятно что.
1: «Черный квадрат» Малевича или «Отсутствие», или «Тишина» у другого композитора, забыла фамилия. Там сколько-то, почти 4 минуты и сколько-то секунд, да. Просто начинается его произведение
2: это,
1: с молчания,
2: это
1: с тишины.
2: Это как раз проявление людей, которые, видя этот мир, понимая, что они живут вне Бога. И, соответственно, что они могут выразить, понимаете?
1: Пустоту, наверное.
2: Да, то есть как внутреннюю. Вне Бога нет ничего. Соответственно, тут... А потом, а человек, он создан Богом как бездонное существо. Поэтому человек пытается себя наполнять всякими симулякрами, но этот процесс не может иметь конца. А человека может носить только Бог.
1: Кстати, богослужебную музыку можно назвать иконой в звуке. А вот вы во время сочинительства стремитесь всегда к тому, чтобы ваша музыка звучала как молитва? Бывает, что вы начинаете, ага, я вот что-то написал, а чувствую, что это вот слишком как-то в сторону ушло, слишком, может быть, красиво, увлекает в чувственную сторону моего слушателя. Вот такие бывают у вас рассуждения во время вот этого творческого процесса?
2: Ну, в основном все отталкивается от текста. То есть первоисточник текст – слово. И уже само слово, оно диктует определенные законы.
1: Я знаю, что вы пишете музыку не только на богослужебные, но и на духовные тексты, например, на стихи. А есть и современные авторы, а есть и стихи святителя Николая Сербского.
2: Да, это один из моих любимых авторов, и поэтому в свое время я его много очень читал. И когда вот у меня пошел процесс такого творчества церковного, естественно, у меня возникло желание обратиться к его стихам. И, в частности, вот была написана молитва к Пресвятой Богородице на стихи святителя Николая Сербского. Это стихи он написал на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он звучит в Охридском прологе. Такое у него есть произведение. На каждый день краткие темы дня, краткие святые, он пишет о них, и стихи где-то больше, где-то меньше. Так что предлагаю сейчас послушать вот это произведение «Молитва к Пресвятой Богородице» на стихи святителя Николая Сербского в исполнении ансамбля «Cantus Deus».
1: Слушаем.

0: от чистого истока. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книге

0: книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
1: Мы переходим к слову девятому Иоанна Лествичника. Очень важное слово, очень болезненное слово для многих, даже для очень многих. Называется это слово «опамятозлобие». Девятое слово «опамятозлобие». Ну вот, прочитаем сразу самый первый наш абзац. «Святые добродетели, подобны лестнице Якова, а непотребные страсти узам, спадшим с Верховного Петра. Добродетели, будучи связаны одна с другою, произволяющего возводит на небо, а страсти, одна другую рождая и одна другой укрепляясь, низвергают в бездну. И как мы не слышали от безумного гнева, что памятозлобие есть одно из его собственных порождений, то по порядку будем теперь о нем и говорить». Тут интересная мысль о том, что добродетели, как лестница, одна влечет за собой другую и возводит нас на небеса. А страсти – это как цепь, которая вот вниз тянет. И что мы видим? Страсть, как говорит Иоанн Лествичник, одна цепляет другую. Это каким образом? Ну, например, возьмем самую распространенную страсть. Самая распространенная страсть. Какая? Уныние. Уныние приводит всегда к чему? А к чему это приводит? То выпить, то шопинг, то на женщин попялиться, то на мужчин. Отдохнуть, развлечься, в баньке попариться. Да мало ли что придумает себе невоздержанный человек для того, чтобы как-то, каким-то образом побороться с унынием. И вот возьмем самый невинный случай. Человек для того, чтобы побороться с унынием, он пошел и покушал. Ну, никому ж вреда-то от этого нет. Никому ж неплохо, на самом деле. Ну, поел. Ну, сходил в ресторанчик, ну, заказал еду, ну, съел что-нибудь вкусненькое. А к чему это приводит? Да поначалу ни к чему. Ну, правда, то есть, если вы, скажем, там, грешите против целомудрия, то это сразу приводит к определенным последствиям, сразу. Или там уж тем более алкоголь, о чем там говорить. Сразу все, и я обожрался, и нагрешил от рюмки. Не, человек пришел на исповедь. Но когда исповедь закончилась, он рассказал историю своей жизни. Я вот всем ее буду рассказывать, молодым особенно. Вот ему сейчас 38 лет, он пил 20 лет. 20 лет, без пробуд, год уже не пьет. 16 сентября ровно год. А так 20 лет без пробуд. И говорит, ведь вот когда я протрезвел наконец-то и с помощью Божьей бросил пить, то вот год хожу, я не могу прийти в себя от ужаса. 20 лет. 20 вычеркнул сам по собственной воле из своей жизни. Учился в престижном институте не здесь, он не здесь. В каком-то престижном институте была невеста. Через 3 недели была назначена свадьба. Через 3 недели уже свадьба была. Он просто пошел с друзьями выпить. Невеста уговаривала, да не ходи, на кой тебе? Ну просто посидеть в компании. Вот. Но как-то посидел так, что выпил бутылку водки. И все. И с тех пор Остапа понесло. 20 лет. Потеряно все, все закончилось. От одной единственно выпитой бутылки. Она разрушила вся его жизнь. Представляете, как бывает? Такая вот вредная зараза. Поэтому, конечно, съеденный тортик такими потенциалом разрушения не обладает. Даже съеденная курица целиком. Вряд ли она способна так разрушить жизнь человека. Нет, ну вот, ну да, потенциал не такой страшный. Но в итоге-то человек, поскольку он сделал это не из-за того, чтобы удовлетворить голод. С голоду можно и больше съесть, но это не вредит человеку. А вот когда человек съел от уныния, то есть чтобы хоть как-то поразвлечься, хоть какую-то радость себе принести, он начинает, поскольку уныние-то никуда не делось, оно есть, он начинает постоянно ставить кровать около холодильника, и так, чтобы процесс был безотрывный. И что дальше? Человек губит свое здоровье постепенно, медленно убивает себя. Он становится маловосприимчив в духовной жизни. Он перестает меньше читать, меньше молиться. А потом вообще перестает читать и вообще перестает молиться. То есть так еще когда-то губами, когда-никогда прошепчет «Господи, помилуй». А вся молитва уже ушла, он и не заметил. Потому что вот ничего же особенного он не делает. Вреда-то никому не несет. А он уже не молится, не читает, не думает. Но это ж только марксисты говорили. Помните, что марксисты говорили? Пустое брюхо к учению глухо. Да? А на самом деле с точностью да наоборот. Это сытое брюхо к учению глухо. А пустое так оно и ничего. Отец Александр Шмеман рассказывает в воспоминаниях своих, как они учились в Свято-Сергиевском институте. У них как раз эти годы обучения пришлись там и на оккупацию немецкую, и там на послеоккупационный период. И вот он рассказывает, что порой сидишь холодно, голодно, то есть на руки подуешь, чтобы писать. Не пишет, пальцы не держат перо, чернила замерзают в чернильнице. Кушать нечего, но такая жажда учения, что вот из этих аудиторий, ну хотя бы если бы мне такие профессора преподавали, как им, так я бы тоже, наверное, не вышел из аудитории. Говорит, вот забываешь обо всем, когда слушаешь, когда человек хочет учиться. Ну вот возвращаясь к этому, то есть человек вроде бы ничего особенного не делает, всего лишь кушает. А в итоге он теряет все плоды духовной жизни. Или наоборот становится желчным, раздражительным, гневливым. И разумеется, все это тянет на дно. Правильно? Работает? Работает. Поэтому никогда не надо пользоваться логикой мира сего, которую в христианской среде даже, ну, под смех, конечно, но смех такой какой-то нездоровый, мне кажется. Люди говорят, если тебя мучит какая-то страсть, самый лучший способ ее преодолеть, какой? Удовлетвори ее, и она тебя мучить не будет. Люди говорят со смехом, но говорю, смех мне этот не нравится, потому что я вижу, что в жизни точно так все и делают. Уже без всякого смеха. Вот. Если тебе хочется кушать, иди покушай. Если тебе хочется пить, иди выпей. И так далее. То есть, что бороться-то? Лучше прийти и покаяться. И нормально будет. А потом снова идешь, удовлетворяешься. То есть, люди стали вот таким образом относиться. Духовная жизнь – это, конечно, зло. Поэтому надо понимать, что одна страсть всегда влечет за собой другую. И выкарабкаться из этого состояния становится очень и очень сложно. Потому что надо сбросить с себя всю цепь. Если нам трудно победить одну страсть, то что же будем делать с целой цепью, которая нас опутала, скрутила и тянет на дно? Ну, а, собственно, теперь дальше про память о злобе. Второй абзац 9-го слова. Память о злобе есть исполнение гнева, хранение согрешений, ненависть к правде, пагуба добродетели, ржавчина души, червь ума, посрамление молитвы, пресечение моления, отчуждение любви, гвоздь, вонзенный в душу, неприятное чувство в огорчении с услаждением любимое, грех непристающий, законопреступление неусыпающее, злоба повсечасная. Ну вот такое, как нам может по первости показаться, нагромождение эпитетов, а на самом деле очень серьезный, очень глубокий анализ этого явления человеческой души. Очень печального явления, очень печальный анализ. Ну вот что есть, то есть. Памятозлобие есть, как говорит Иоанн Лествичник, хранение греха. В каком смысле хранение греха? Человек согрешил против нас, сделал что-то плохое. Он пошел на исповедь, и покаялся в этом грехе. Вроде бы греха нет, да ведь? А в нашей памяти он остался. Мы его грех помним и в себе его храним. Но грех же это что? Зло? Смерть? Любой грех есть смерть. Это зло и яд. Яд, который впрыснул змей в человеческий род. И вот этот яд мы начинаем в себе держать. Человек его из своего сердца уже вытащил. Он даже у нас прощения попросил. Но мы не простили. А он его исповедал. Он живет дальше. Вот духовная жизнь как-то развивается. А наше все. Мы этот грех приняли в себя. И в себе этот грех держим. Потому что он же согрешил против нас. Он ужалил нас, как пчела. И это жало греха осталось внутри нас. И вместо того, чтобы выбросить его, мы его храним. Потому что мы помним его. И пока мы его помним, действия греха в нас продолжаются. И вот этот яд разрушает душу. Мы даже потом понять не можем. Приходим через 20 лет на исповедь и говорим: вот, жизнь у меня, батюшка, не сложилась. Дети, все плохо, с мужем все плохо, с мамой все плохо, на работе все плохо. А причину, батюшка, я не знаю. Видишь, я-то ее знаю, эту причину. Я же не старец, не Серафим Саровский, и понятия не имею. Пытаемся только как-то вот симптомами бороться, больше-то никак. А исправить жизнь не в состоянии, потому что, а кто ее знает, что у него там внутри случилось? Но очень часто причины вот этого бедствия духовного, катастрофы духовно-человеческой, является то, что человек просто когда-то не простил кому-то грех, хотя его, может, и просили прощения, а он помнит. И когда задашь порой наводящий вопрос, ты говорит, вот, а есть у тебя такой человек, который вот, ну, сделал вам зло, вы его не простили? Да полно, батюшка. Ты еще в школе, помню. Ну и там начинается. И даже не знаешь, честное слово, с чего, куда бежать, что делать. Потому что кругом человек весь в язвах. Эти язвы не дает уврачевать, потому что он помнит зло. И даже спустя 40 лет после школы он не может это зло простить. Это реально вам говорю. Люди приходят и говорят, у кого там в семье, у кого с мужем, у кого что, не может простить. Вся жизнь сыпется, ты думаешь, человечек, да ж ты ж гибнешь, вот просто жизнь-то под откос идет. А он упорно не может простить грех, совершенный, последний случай, 15 лет назад. 15. Уже человека в живых нету, а он не может простить этот грех. Не может. Не то, что там, я бы сказал, как. Даже уже, хотя с мертвым все труднее. Но я бы даже сказал, как. Но человек так ставит вопрос, что не могу и не хочу. Вот. Но почему не хочу, это мы сейчас тоже увидим, Иоанн Лесиченко об этом пишет. Но понимаете, и все, и человек отравлен весь этот ядом. Но что будет с человеком, если он там заболел, как раковая опухоль? Причем почти буквально в смысле, я недавно тут узнал такое популярное изложение сути появления раковых клеток. Никогда не знал, ну, я, может, мне и неправильно сказали. Но вот эта картинка мне понравилась, там духовные люди рассуждали, говорят, раковая клетка – это клетка, которая обособилась от всего организма. Она не хочет жить по закону всего организма и плевать на организм. Она обыкновенная клетка, но вот когда ей становится плевать на организм, она становится раковой клеткой. Она сама по себе хочет жить. Естественно, человек, который обосабливается от Бога, говорит, да плевал я на все на это и буду жить, как буду жить, он чем-то уподобляется вот этой вот клетке раковой. Он гибнет сам, заражая всю семью вокруг себя, а чтобы вылечиться, он даже слышать об этом не хочет. Яд убивает его, распространяется на всю семью, а человек упорно остается при своем. Вот как страшно. Грех надо вытащить из себя. И поэтому важно его простить, исторгнуть это жало, чтобы оно не было. А вот он такой использует, такой образ, ржавчина души. То есть душа покрывается ржой, потому что все вот это окисляется от того зла, которое мы помним. Это страшное состояние. Но страшно оно, конечно, в первую очередь тем, что человек не хочет вылечиться. Не хочет вылечиться. И вот эта вот мысль, которую тут он озвучивает, говорит: неприятное чувство в огорчении с услаждением любимое. Понимаете, о чем идет речь? Неприятное чувство с огорчением в услаждении любимым. Человеку нравится быть обиженным. Он культивирует свою обиду. Он носится с ней, как с писаной торбой. Ему это само состояние нравится. Я несправедливо обиженный человек. Но я его вот там доходила, доносила, дотерпела, долюбила. Хотя он этого сволочи не дослуживает. Но он должен мне быть благодарным. Вот это состояние обиженности на каких-то людей, то на весь мир, людям определенного склада доставляет очень большое наслаждение. Оно вроде неприятное, тебя же обидели, и ты обиду терпишь. Но так нравится чувствовать себя обиженным, что они недостойны, а я все-таки терплю их, хожу с ними, живу, принуждаю себя улыбаться, как будто бы вот, хотя они и недостойны этого, но пусть знают, какой я все-таки долготерпеливый. Ты все-таки не отрекаюсь от них, хотя они так со мной поступили. Это состояние именно людей, на самом деле, очень самолюбивых. То есть не в смысле гордых, хотя, конечно, и гордых, но в смысле очень любящих самих себя. И вот им нравится культивировать вот эту обиду к самим себе. Именно по этой причине расстаются друзья, подруги, семьи, братья, сестры. Вот именно по этой причине. Есть люди, которые не ссорятся? Ну, наверное, где-нибудь, может, и есть. Я не знаю. Но вообще реально трудно представить себе обычного нормального человека, не тех, про которых в древнем Патерике написано. Помните, там история была двух монахов? Он говорит: слушай, кругом все ссорятся, давай тоже попробуем. Он говорит: ну, давай. Он говорит: это мой кирпич. Он говорит: конечно, твой. Ну, вот примерно так. Ну, история такая. Хотели поссориться, не получилось. Да, там дальше он говорит: почему это мой кирпич? Это твой кирпич. Он говорит: ну, мой так мой. Вот. Так вот, люди ссорятся, если они не такие, как вот эти два больших человека, в маленькой келье живущие, то люди ссорятся. Но ведь не все же разрывают друг с другом. Потому что, ну, поссорились, помирились, обычное дело. А почему не мериться, когда одному или двум людям нравится быть обиженным? Вот тогда помириться невозможно. Ему нравится его состояние. Он не хочет прощать не потому, что обида сильно высока, а потому, что нравится себя чувствовать несправедливо обиженным человеком. Он встает, что называется, в позу, он принимает такую роль, он как на сцене играет эту роль, и тогда уже, конечно, примириться невозможно. Но дальше есть вещи посерьезнее, чем это. То есть это, конечно, тяжело, но пережить можно, в конце концов. А вот тут есть вещи более серьезные. Он говорит, что памятозлобие – это посрамление молитвы или даже пресечение молитвы. Что значит пресечение молитвы? То есть молитва памятозлобивого человека, она прекращается, ее нет. И сколько бы человек не пытался молиться, продолжать эту молитву или еще как-то, это бесполезно. Ее нет, она закончилась. Все, что он делает дальше к молитве, не имеет никакого отношения вообще. Молитва кончилась. Кончилась почему? Потому что таковы условия молитвы, которые знает всякий верующий, должен знать всякий верующий. Они в Евангелии прописаны. Но даже если он не знает, любую молитву он начинает с молитвы «Отче наш». А в этой молитве что написано? «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наш». Поэтому если мы не оставляем должником наш, то и нам никакие грехи не оставляются. Безболезно ходить на исповедь, бесполезно причащаться, бесполезно молиться: «Господи, прости мне, я больше так не буду». Это не имеет никакого, страшно, ужасно, если до человека дойдет это, что хоть замолись, бесполезно, все, дверь закрыта, приговор окончательный и подлежит обжалованию только при исполнении соответствующих условий. Простишь? приходи, снова будем работать с тобой. Не простишь, ну, оставайся там. Представляете теперь, что происходит с человеческим обществом или с целой церковью, где большая часть людей вообще не прощает и не собирается прощать. Но они уверены, что они же ходят на исповедь, каются, и их прощают же, батюшка, по крайней мере. Они же причащаются, что они совсем никуда не годны. Но вот так, вот так. Вся жизнь на этом закончится, потому что условия богообщения, условия жизни христианина в церкви, это ты должен простить всех, кто против тебя грешит.
0: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Духовное измерение культуры. Перед нами всегда стоит выбор между живыми, подлинными ценностями и суррогатной продукцией, подменяющей собой настоящую культуру. Кто-то может возразить: «Ну не всем же и не все же время слушать и читать шедевры. И вообще дурной вкус – это не грех. Что же церковь так беспокоится?» Я предвижу такие вопросы. Да, дурной вкус – не грех, но на практике очень часто может привести к греху, к греховному состоянию. Поэтому воспитание вкуса имеет в том числе и духовное измерение. Не здесь ли источник великой фразы Достоевского, что красота спасет мир? Выступление на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре 22 февраля 2012 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.

Кавказская кругосветка. От Пятигорска до Дербента. Девятидневная паломническая поездка на Кавказ не оставит равнодушными всех, кто хочет прикоснуться к святым местам и одновременно насладиться красотами Кавказа. Программа поездки невероятно насыщенная и разнообразная. Начинается все с прибытия в Минеральные воды, а там посещение одного из самых красивых мест – Георгиевского женского монастыря в Ессентуках. Находится он на возвышенности. Это гора под названием Дубровка. С одной стороны красавец Эльбрус, с другой

0: то уже...
1: ответы от церкви. И вот это наш ответ на современные проблемы общества, государства, человеческой личности. Он должен быть таким, чтобы в результате этого ответа и личность, и общество, и даже государство в той мере, в какой мы способны воздействовать, в том числе и на развитие государства, устремлялись вперед и вверх. Но идти вверх ведь всегда трудно. Но проще же постоять, подышать воздухом, остановиться, водички попить, чем постоянно идти вверх к вершине. А некоторые передохнули и говорят: да хватит, пойду я домой, что тут надламываться. Так вот, очень важно, чтобы в нашем жизненном движении, и личном, и общественном, и в государственном, было непременное и ничем не преоборимое стремление идти вперед и вверх.
2: Первосвятительское

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и живездеси, и вся исполняясь кровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающей мне, умасил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы, кто есть царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадем и чашу спасения и приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я, расвязалися узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитву мою, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворях дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить и с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя. Посети немочтующую мою душу, и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я когда оправдившийся во славе всех Твоих, и победивши внегда судитеси, себо беззаконие и зачат есть, и во грехах роди мя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мя и сопом, и очищуся,
о мыши мей, по снегу белюся. Слуху моему дась радости веселье, возрадуйся, кости смиренная. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от крови Божьей, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне мое твердыши, и уста мои возвестят хвалу твою. Я каще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба. Всесожжение не благоволиши. Жертву Бога дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь твой тельцы. Глядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди. Я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое и благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби мя сея душа спастися. На камене мя веру утвердив, расширилась и уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне прегрешение пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы, ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия яко овчак, грех ради человеческих, тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твои божественные вечери окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убуху дома рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался иси, тебе тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное усиление, Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда освящении причащуся Сына Твоего. В бездне грехо не валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое из подобия неосужденно, Владыко,
страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением Святой Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых владык и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет мне живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижде во мне Божий Дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к преспении же и умножении добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, соблагоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто созижде во мне Божий Дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника быти имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробе, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, якоже реклась и в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробе Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родителя, Сын, Бог и Господь, во плоть вся Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижде во мне Божий Дух прав обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам водревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть якого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, и сущую Богородицу Тя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты бы еси Бог наш, и мы люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, также дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть недостоин воззреть на высоту славы Твоей, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ибо реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь и, владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, Ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи,
в ниже препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров нидеше храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслях бессловесных возвещи, птица восприми и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего у десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человека любит презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобиями неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог в милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного,
но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленне в уде всех моих действую мого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нозе, и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь, весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мысли и душе сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ибо реклась и владыка мой, всякие дымы и плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есмь, истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодати, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, дуба не едим, пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступих, якоже зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припаду и теплевопиюте, якоже блудного приялась и блудницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко иные, яко же аз не прегреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеи, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившие, причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаясь и травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
«Несмь доволен, владыка Господи, да в нынеши под кров души моя, но понеже хочеши ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да твердзу двери еже ты един создал еси, и в нынеши со человека любим, яко же еси, в нынеши и просвещаеши помраченным и помысл, веру яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшее вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тебя, пречистой и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и силы, и славы, и честь, и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любит Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удопись целини и прият, ова же причистие Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, а же окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оная, и просвети мое душевное чувство, попаляемое греховной вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешный и спасти от ниже первый есть ас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве

Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня, творче мой, владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих,

Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пренебрежением, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами наш разговор о ликах святости, о канонизации, о почитании святых во Вселенской Православной Церкви и в Русской Православной Церкви. И, к сожалению, говоря о вопросах почитания святых, говоря о вопросах прославления в лике святости, нельзя не коснуться тем, которые, к сожалению, становятся все более и более актуальными в последнее время. Звучат предложения о том, чтобы каким-то волевым, эмпирическим решением причислить к лику святости тех или иных людей, которые прославлены на государственном поприще, может быть, на общественном, даже на литературном. Уже в самой постановке вопроса происходит некая подмена понятий. Люди предлагаются к прославлению не за совершение ими каких-либо духовных подвигов, не за стремление их к Богу, не за стремление их самих к святости и к обожению, а за их земные заслуги. И, на мой взгляд, нельзя эту проблему замалчивать, нельзя от нее уходить. Наиболее часто называются имена царя Ивана IV, Григория Распутина, императора Александра III, Сталина и некоторых других. Вот об этом мне бы хотелось сегодня поговорить более подробно. Ну, наверное, наиболее часто звучит все-таки имя Ивана IV, известного Ивана Грозного. Есть даже ссылки на то, что когда-то он почитался в церкви как святой, но потом это почитание было прекращено. Это не так. В архивах церкви и в государственных архивах нет никаких данных, которые бы подтверждали, что Иван Грозный был почитаем как святой. Последователи его и те, кто предлагают это, приводят наиболее частые аргументы о том, что имеются изображения Ивана Грозного с нимбом. Это действительно так. Подобные изображения имеются. Но его изображения с нимбом отражают лишь то, что царский сан считался священным, что служение царское понималось как особое священное служение. И поэтому все цари, которые должным и полным образом были миропомазаны на царство, в то время изображались с нимбом. Это не является свидетельством святости. Существуют такие аргументы о том, что Иван Грозный почитался как какой-либо местночтимый святой. Это тоже не так. Существуют такие аргументы, что он вошел в один из списков, в один из месяцесловов, как Парфений Юродивый. Действительно, исторически достоверно, что он анонимно написал канон Архангелу Михаилу, подписанный Парфением Юродивым. Эту надпись отнесли, и по ошибке Иван Грозный вошел в месяцеслов. Вошел именно как Парфений Юродивый. Никто никогда не думал, внося это имя в списки, что это был Иван Грозный. Парфений Юродивый действительно прославлен святости. Иван Грозный лишь воспользовался его именем. Налицо то, что мы сейчас называем плагиатом. Да, Парфений Юродивый – это реальный человек, действительно реально подвязался в лике Юродивых. Иван Грозный лишь воспользовался его именем. Поэтому повторю еще раз, никаких свидетельств о том, что Иван Грозный почитался как святой, в истории церкви, в архивах русской церкви не будет. В следующей программе мы продолжим с вами разговор о сложных, о проблемных вопросах канонизации. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Позвольте мне рассказать историю моей жизни. Читаете вы подчас в искреннем, простодушном письме. Это настоящий роман. Историями набит белый свет. Они совершаются в каждом доме, открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные, скучные. Стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них. Но мимо одной вы проходите равнодушно. Другую взвешиваете, оцениваете. Забываете, чтобы вспомнить, случайно или не случайно. Вы не принимаете в ней никакого участия, но она ваша. И вы почти бессознательно разыгрываете ее, как музыкант, исполняющий сонату, не глядя на ноты. Иногда она превращается в рукопись. Рукопись, если она удается, превращается в книгу. А книга ищет и находит или не находит свое место среди событий, составляющих жизнь. Вениамин Каверин. Двухчасовая прогулка.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радиообраз» программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мы будем говорить в нашей литературной студии о русском писателе, драматурге, сценаристе Вениамине Каверине. Эксперты в нашей студии – нижегородские филологи, литературовед, преподаватель Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Леонид Большухин. Здравствуйте, Леонид Юрьевич.
13: Добрый день.
12: И филолог, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Ленина Анна Медведева. Здравствуйте, Анна Александровна.
14: Здравствуйте.
12: Очень любимая мною команда. Сделали не одну программу вместе. Надеюсь, что эта программа будет дорога нашим радиослушателям, так же, как дорога нам тема, которой сегодня мы коснемся. Писатель – это всегда и контекст, это всегда и люди, которые сопровождают его по жизни, и, конечно, его произведения. Начну, извините, с очень банальной вещи. Когда спрашиваешь о Каверине, первое, что 99% не филологов, даже и филологов назовут книгу «Два капитана». Провела еще один такой опрос небольшой. Представляют ли люди, в какой период он жил, что это за писатель? Советский, точка. Больше о нем ничего не знают. И еще один момент, часто встречающийся в размышлениях. Его путают, например, с Катаевым. То есть вывод такой, что имя не на слуху. Даже произведение больше на слуху, имени на слуху. Может быть, кто-то назовет, конечно же, фильм «Два капитана» 70-х годов. Ну, собственно говоря, и все. Теперь я обращаюсь к вам, как ценителям многослойной мировой культуры и, прежде всего, русской культуры, знатоков традиций, взаимосвязей в русской культуре, в конце концов, как историкам литературы, что для вас значит это имя Вениамин Каверин и с какими произведениями, прежде всего, это имя связано?
14: Давайте начнем с «Немухинских музыкантов». Есть то, что не очень заметно, но оставило глубокий след. То, что во многом сформировало не только меня. Даже не важно, в какое время мы взрослели. Важно, что в период развития вот человека, да, появляется вот эта странная история о том, как кузнец кует эти звуки. Да. Ребенок он выбирает что-то неожиданное, что есть что-то нематериальное, что важнее материального. И для меня это очень много значит в жизни. Для меня очень много значит Верлиока. Про «Два капитана», знаете, это история такая, которую я, может быть, сейчас примитивизирую, тем не менее, и «Два капитана», и история вот его описания науки. Для меня это все вот в то время, в которое жил Каверин, это путь к простому подходу, к порядочности, непорядочности, к поискам чистоты, истины и так далее. Я не вижу для себя другого толкования. Может быть, я обедняю картину, но для меня это так. Тут много еще нюансов, но вот давайте вот для меня на этом остановимся.
12: Для начала?
14: Пусть так будет, да. Начнем с немухинских музыкантов. Да.
13: Конечно, спрашивая себя и обращаюсь к окружающему миру, кто такой Каверин, насколько он интересен, значим, наверное, можно сказать, что русская литература обладает одним существенным недостатком. Она очень богатая. У нас, я считаю, есть три главные проблемы в России. У нас очень много нефти, очень много газа и очень много хороших писателей. Поэтому это не очень ценится или неправильно трансформируется.
14: Да.
13: Действительно, русская литература фантастически богата. И в этом смысле, может быть, культура, у которых есть один писатель, который поднялся над суетой, становится легендой, культом, и вокруг него строится колоссальная мифология. А в России этого так много, что обо всем и не упомнишь, да, обо всем и не скажешь. В случае с Кавериным важен и другой сюжет. История Каверина, и об этом сегодня уже было сказано, да, это история писателя, обращаясь к которому мы действительно можем размышлять о, казалось бы, самых простых и в то же время фундаментальных вещах. О том, что такое порядочно и непорядочно. Причем не добро и зло. Вот Каверин, я бы сказал, не стремится достичь метафизического уровня этой проблемы, да, понять, что есть добро и что есть зло, он остается, на мой взгляд, в пространстве поступка. Когда добро или зло, оно себя проявляет, и мотивы этого проявления, они остаются в области человеческой души, они проистекают из человеческой души. Это для него важнее. То есть он не пытается быть глобальным. Обращаясь порой к очень, казалось бы, простым вопросам чести и бесчестия, порядочности и непорядочности. Сам Каверин прожил какую-то удивительную жизнь. И вот, может быть, разгадка или, по крайней мере, понимание сути его жизни объясняет нам его особое положение. То есть то, что он остается и в культуре, и в то же время незаметен. Как мне кажется, очень важно в судьбе Каверина такой сюжет, как сюжет ученичества. Не случайно его первый сборник так назывался «Мастер и подмастерье», вышедший в 20-е годы. И мне кажется, само название сборника рассказов, оно очень симптоматично. Сам Каверин всю жизнь помнил о том, что рядом с ним были великие учителя. Причем количество этих учителей фантастически многообразно. Я вообще не знаю писателя с такой благодарной памятью по отношению к учителю. И можно вспомнить один замечательный эпизод, один из курсов, который изучал Каверин в университете, вел замечательный филолог Перец. Каверин вспоминает, что для работы нужно было прочитать греческий текст. И Каверин пришел в некой растерянности к профессору и сказал: «Знаете, вот там есть греческий текст, а я греческий не знаю». И Перец удивился: «Как не знаете? Тогда придется ваше выступление перенести с начала весны на май. А за это время, понятно, вам необходимо выучить греческий язык или, по крайней мере, понять его основы, чтобы прочитать». И вот это вот одна из многочисленных историй, это всего лишь такая микроскопическая история из того, о чем вспоминает Каверин, она история не о том, как его учили, и об этом тоже, но, в первую очередь, кто его учил. И, как мне кажется, Каверин на всю жизнь остается человеком, у которого не срабатывает механизм, который сегодня мы назвали бы самопрезентацией или механизм, да, продвижения себя вперед. У него есть какой-то такой мощный ограничитель. И он связан именно с тем, что Каверин всю свою жизнь, уже став писателем, написавшим много, я сознательно не использую там известным, маститым, нет, много создавшим, он остается писателем, для которого благодарность и благоговение к учителям, оно не исчезает, оно не стирается с годами, а оно становится все более и более важным и значимым. И вообще вот этот интерес к другому человеку больше, чем к себе. Вот это удивительное такое вот всматривание. И что любопытно, в юности Каверин вспоминал, что он был очень амбициозен. И у него есть еще одно воспоминание, когда в кружке молодых литераторов, Серапионовы братья, разбирали не очень удачный текст, и Каверин, ну, тогда еще не взявший это литературное имя, да, еще Вениамин Зильберт, подверг текст очень язвительному разбору. И после произошедшего Виктор Шкловский, если не ошибаюсь, ну ты гаденыш, сказал он. Вот, или что-то подобное. Да, хотя сам Шкловский отличался бурным, разрушительным темпераментом. Это прозвучало, и Каверин это на всю жизнь запомнил. И он не стесняется, он не прячет это и не кокетливо выставляет. Да? Он просто фиксирует, что вот он был таким, и, возможно, буквально какой-то один эпизод его развернул в сторону вот от этой юношеской гиперамбициозности в каком-то другом направлении, где интерес другой личности становится важнее, и это лишает его вот каких-то внешних эффектностей.
12: Спасибо вам огромное. И все-таки произведение, которое прежде всего для вас ассоциируется с Кавериным. Но кроме «Двух капитанов» я не поверю, если вы не скажете сначала «Два капитана».
13: Конечно, я скажу, что действительно для меня, кстати, долгие годы Каверин – это «Два капитана», текст, который мне всегда очень нравился. И на фоне большого количества советских книг, там, в том числе приключенческих, он изначально вот казался каким-то другим. А после «Двух капитанов», которые мне всегда были как-то очень близки и открыли, кстати, интерес именно после «Двух капитанов» вообще к исследованиям Арктики. То есть Каверин «Двумя капитанами» открыл мне историю красивых людей. Потому что и Нансен, и Амундсен, и другие исследователи – это красивые люди. Они жили неэффектно, они жили, я бы сказал, слово «монументально» не подходит, очень выразительно. А потом был долгий период отсутствия не то чтобы интереса, но вот «Два капитана» были, и дальше была пустота. И уже в очень сознательном возрасте я начал читать Каверина подряд. И, наверное, первым текстом, который мне оказался интересен, был, конечно, «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове». А далее все. С разной степенью, может быть, эмоционального созвучия. Ну, конечно, уже была прочитана в юности открытая книга. Прочитана тоже, кстати, с огромным интересом и без всяких усилий. И она вот помнилась после «Двух капитанов». Но потом действительно был открыт другой Каверин. Сначала Каверин – изощреннейший, тончайший, изысканный повествователь. А затем Каверин, построивший свое повествование на воспоминания. Это Каверин уже поздний, это «Освещенные окна», это «Эпилог». Оказалось, что Каверин – это целый мир.
12: Для меня это и сказочник, и фантазер, человек, который связал потрясающие эпохальные времена в истории нашей литературы, и имена. Естественно, человек, по общему мнению, чести и достоинства. 1902 год, Псков. Вениамин Александрович Зильбер появился на свет. Встречаем мы его уже, конечно, Каверином. Я не знаю, что вам важно в этой начальной биографии его. Для меня вот важно, что он закончил в 20-е годы, в самое бурное время, два факультета, два даже вуза. Один из живых восточных языков, как арабиста, второе – это ИСТФИЛ, и защитился как историк литературы. Мы имеем дело с человеком, который действительно хранитель традиций, изучающий и знающий досконально историю традиции русской и уже зарубежной тоже литературы. Потому что мы знаем, что он в юности отвечал на вопрос любимые писатели Гофман и Стивенсон. Да. Тоже понятно, откуда возникает вот эта вязь, да, сказочная.
14: Да.
12: И второе – это человек, который сам жил и творил в невероятно историческое время. Он жил внутри потрясающей истории. Итак, что вам важно для понимания его как личности, как писателя в его биографии?
14: Для меня вообще вот это время послереволюционное, оно очень живое. Причем я читала очень много разных мемуаров, да, и воспоминания, например, о Хлебникове, да, что три дня революции было ощущение у людей, да, что наступило Царствие Небесное. А потом началось бог весть что. Но в этом бог весть что творят совершенно невероятные люди. Во всяком случае, очень много этих литературных группировок. И если Серапионовы братья там не сравнятся с Апоязом, то это все равно занимало воображение. Там очень разные люди.
12: То есть для вас важно, что он входил в объединение Серапионовы братья?
14: Это занимало мое воображение очень живо, потому что они пытались найти какой-то новый тип литературы. Нечто такое обобщенное, коллективное сознание. Это потом выльется, кстати, в роман, по-моему, «Большие пожары» называется.
12: Совместно, вы имеете в виду?
14: Да. То есть для меня литература Это настолько индивидуальный вид деятельности. Муза – это настолько слеза не общим выражением, что я пыталась понять, как это вообще возможно, коллективное творчество. То есть я просто хочу сказать, что для меня Каверин всегда очень разный. И то, что вот в то время, когда я уже жила на белом свете, он читал свои произведения друзьям и всегда говорил, я пишу соборно, да. Кроме эпилога, по-моему, все было прочитано в кругу друзей-слушателей, да. Серпионовы братья пытаются найти какую-то новую форму обобщенного творчества. И я не понимала, как это. Потом я видела, насколько разные люди вышли. Причем не только по стилю творчества, по пути, но даже вот по тем самым поступкам, о которых вот Леонид Юрьевич говорил. Всегда очень разный, всегда очень неожиданный. Для меня очень важно, как вот это получилось, что из «Серпионовых братьев» он вышел вот таким, вот, понимаете?
12: Я допускаю вполне, что кто-то из наших радиослушателей не понимает, о чем вы говорите. Словосочетание «Серпионовы братья» может никому ни о чем не говорить. А на самом деле...
14: Я таких людей встречала.
12: Да, в скобочках заметим, что да, первая четверть 20 века – это время объединения, особенно послереволюционное время. Время объединений и литературных, и вообще в искусстве. Каверин входит именно в объединение «Серпионовы братья». Это действительно очень важный факт в его биографии, Леонид Юрьевич.
13: Это важнейший факт его биографии. Угу. Говоря о вехах в судьбе Каверина, я бы себе позволил вернуться к тому, о чем мы уже сказали, к вопросу о том, что Каверин, тогда еще Вениамин Зильвер, жил в эпоху огромных соблазнов. Самых разных соблазнов. Соблазнов сделать карьеру, соблазнов оказаться рядом с властью, соблазнов влиять на мир, ну, например, этот соблазн не избежали футуристы, которые сразу после революции попытались стать новым государственным искусством. Слава богу, они провалились там, это 18-19 год, когда они пытались занять места в каких-то именно структурах при власти, но этот проект самой власти не понравился, потому что они хоть и пытались стать частью властной системы, говорить на своем языке, а не на языке власти. И этот проект провалился. То есть это была эпоха больших соблазнов. И в эту эпоху Каверин и его друзья выбрали, как мне кажется, единственно возможный здоровый путь. Из этой эпохи они взяли суть продуктивную. Это эпоха, когда можно творить. Обратите внимание, что это было потрясающее поколение, конечно, корнями связанное вообще с культурой Серебряного века. И в чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что еще до революции в России, буквально вот на рубеже 19-20 веков, то, что можно с определенной условностью назвать ренессансом. Ренессанс, который создает определенный тип личности. Это личность, если определять, опять же, ее очень просто, которой интересно абсолютно все. Для которой жажда познания и жажда творчества, не нуждающаяся ни в каком оправдании, ни в каких параллелях с практической жизнью. Личность, которая легко презирает любую практическую жизнь и выгоды этой практической жизни и не нуждаются в ней. Это люди, которые могли говорить о литературе не часами, годами. То есть там люди, в принципе, не говорили о быте. И вот это новое поколение, оно получило как бы дополнительный импульс. Это революция. И это поколение, которое, с одной стороны, вот двигалось в русле вот этого ренессансного расцвета личности, осложненное новым революционным импульсом, и оно было потрясающе талантливо. Причем могу сказать, что это эпоха делала людей талантливых. То есть это эпоха, когда человек даже с очень небольшим даром пытался его реализовать. То есть вопрос-то не в даре, а в том, сможет его реализовать или нет. Эта эпоха всех провоцировала на то, чтобы делать. Шкловский вспоминал, что когда он работал в какой-то организации, он научил писать романы всех машинистках в МАШ-бюро. Они все начали писать романы, потому что он им объяснил, как это делать. И нужно понять, что приехавший из провинции мальчик чудесным образом попал в уникальную среду.
12: И, как он в уникальную среду еще в Обской попал.
13: Совершенно верно. Но именно в Петербурге он оказывается в семье Тынянова, который, как мы знаем, женился на старшей сестре Вениамина. Общение с Тыняновым, общение с Шкловским, общение с Эхенбаумом. Именно это во многом формирует личность будущего писателя, который очень рано понял, рядом с ним гений. Тынянов – это гений. И он видел, как Тынянову, которому, кстати, тяжело жилось в быту, как Тынянов очень легко сопрягает занятия литературой с литературным творчеством, с умением писать пародии, легкие стихи. То есть он просто наслаждался, видя рядом с собой таких людей.
12: Со строгой наукой.
13: Совершенно верно. Но это наука, которая рождалась из творчества. Это был замечательный писатель. период, когда границ между наукой и творчеством не было. Писатели легко становились учеными, а ученые, ну, в первую очередь, ученые легко становились писателями. Да, Тынянов пишет свои исторические романы, Шкловский свое замечательное «Зоо» или «Письма не о любви». И вот на этом фоне Каверину все интересно. Он начинает учить арабский язык, сложнейший язык, который ему тяжело дается, и он его выучивает. Он учится на отделении русской литературы и в итоге, как мы знаем, защищает работу о Осипе Ивановиче Сенковском, блестящем критике, авантюристе, и пишет потом роман «Осип Иванович Сенковский». Конечно, Серапионовы братья, вот это объединение молодых людей, оказали колоссальное влияние на Каверина. Каверин пришел, когда Серапионы уже сложились. Как мы знаем, само название они взяли
12: из любимого
13: Гофмана, совершенно верно, из названия его книги. И что здесь очень важно? Он вспоминает, что когда он пришел, это были молодые люди, которые все время смеялись. То есть вот эти собрания, они проходили под оглушительный смех, то, что все они были остроумны. И лидером, как мы знаем, этого круга был Лев Лунц, юноша, о котором в университете говорили как о сверходаренном человеке, ну, как мы знаем,
12: очень
13: болезнь.
12: Очень рано.
14: Года, по-моему,
13: совершенно верно, он ушел из жизни очень рано. Именно Лунц написал декларацию, называлась она «На Запад». И в этой декларации он заявил, что русской литературе не хватает занимательности, сюжетного интереса. То есть, на самом деле, Лунц покусился на святое, на жизнестроительство и жизнеучительство русской литературы. И он призвал писать иначе. И Каверин, это было важнейшим моментом в ее жизни, он эту задачу воспринял необычайно глубоко. Да? Писать так, чтобы было интересно.
12: Я не однажды встречала в его воспоминаниях такую фразу. Я всегда думаю, чтобы это было интересно моему читателю.
13: Совершенно верно. Поэтому его многие романы и повести построены как загадки, как тайны. Об этом, может быть, мы еще поговорим. Каверин на всю жизнь остался Серапионом. Он действительно сохранил эту верность и потом с огромной болью, именно болью, видел, как люди, достигшие... То есть, ну, и Серапионов – это один человек, это Федин.
14: Федин, да.
13: Который достиг высот как уже чиновник от литературы. Как мы знаем, Федин стал председателем Союза писателей, да, то есть главным лицом в бюрократической структуре Союза писателей. И Каверину было невероятно больно видеть, как Серапион перестал быть Серапионом.
14: Чего у них у всех вот как бы изначально не было, почему он вот болел из-за Федина. Вот, по-моему, у того же Лунца есть произведение, там человек, превращающийся в бумагу. Ненависть к чиновнику как к олицетворению абсолютного зла. И уже когда начинается перестройка, и когда в Союзе писателей... Это просто эпизод реальный, когда его приглашают в президиум Каверина, да? Он открывает свой билет пригласительный, говорит, у меня место в зале. И журналы... Вот у меня был когда-то журнал «Огонек», я помню, обошли фотографии Каверин, сидящий в зале. Он сам не способен был быть чиновником, да? Он не приветствовал это ни в ком, и так проявлялось в его произведениях, да? Что чиновник, человек, нашедший себя вместо творчества в клерковском перекладывании бумаг, это было для него внутренней невозможностью эмпатии перейти на эту сторону. Это была вот такая граница.
12: Еще один момент. Просто штрих. Не знаю, сколько вы согласны с этим. Каверин сам по природе своей, человеческой природе, был очень организованным человеком. Он был действительно ученым. И так сложилось, что и круг его, семейный в том числе, они были действительно все ученые, биологи, медики. Вот этот вот мощный пласт, во-первых, одаренных очень литературно людей, а с другой стороны, ученых, позволил ему и в дальнейшем темы свои раскрывать содержательно, очень грамотно в разных направлениях. Например, упомянутая вами уже открытая книга «Спасибо, Каверин», название нашей программы именно оттуда. И эти темы развития советской науки – грамотно, интересно и, самое главное, документально обоснованно, он смог это все воплотить в жизнь благодаря, опять же, своему окружению. Очень многие люди просто с этой жизнью не смогли срастись, с этой новой жизнью, литературно одаренной. С Кавериным случилось иначе. Уважаемые филологи, вот меня интересует такой вопрос. Когда-то у Чуковского, Николая Чуковского, в его литературных воспоминаниях я прочла такую вещь, что время, эпоха, послереволюционная, она была веком чудачества. Веденский, Хармс, Олейников, ранний Заболоцкий или Шварц – это все чудаки. И таких людей любили больше всего. Любили их чудачество, и если с этим не совпадали, люди, это уже казалось какой-то низший сорт. Вот скажите, пожалуйста, как в этом контексте с этим совсем сопрягается Каверин, наш герой? Насколько он был чудак? Был ли он им? И как вот он с этими людьми очень яркими, с которыми он прожил большую жизнь, как он с ними совпадал, и как его воспринимало его окружение? А можно я тогда, пока вы думаете, прочту самую известную шварцевскую фразу о Каверине? Это уже, ясное дело, было написано в достаточно позднем возрасте. Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все 30 лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки отводили на нем душу. Недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг мы поняли, жизнь показала, время подтвердило. Каверин – благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно. Создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим его теперь и весь его дом. Вот Каверин – простое существо. От Шварца – это как? Простой ли Каверин? Вот мы с вами читали, я уж в меньшей степени, вы в значительно больше, мемуарную литературу, особенно вот касающуюся этого периода, да? Насколько в нем проявлен Каверин? Я пытаюсь понять, почему сегодня мы, имея такой корпус его литературы, мы знаем его минимум. Откуда это началось? Вот скажите, пожалуйста, вот тогда, в 20-е годы, в 30-е, он был проявлен в этой их культуре? Или он для них всегда оставался, ну, как бы сейчас сказали, правда, о Каверине я ни разу такого не слышала, второго ряда писателей и так далее. Кем он тогда был? Чем он представлялся окружающим? Вот. Зощенко, Ахматовы. Вы встречали когда-нибудь о нем воспоминания?
14: Ну, в Серапионовский период, конечно, какое-то пересечение между этими группами было.
12: Почему он не звучит так ярко в отражении других людей в этого периода? Вот. Как вы сказали, Леонид Юрьевич, его позиция жизненная не выделяться.
14: Понятно, что он с некоторой иронией пишет, что я там третий этаж 15-этажного дома, да? И этому тоже нельзя 100% верить. Верить можно только собственному ощущению по прочтению. Но он себя определяет как вполне среднего писателя. Можно с любой иронией воспринимать эти слова, но он оставил их о себе. И там любые воспоминания, вот они не улавливают всей многообразности вот этой сложности личности, понимаете?
13: Отчасти, я думаю, что ставя этот вопрос, мы и делаем попытку понять вот этот сложный статус Каверина в сегодняшней культуре и вот как раз наше сегодняшнее восприятие. То есть, действительно, посмотрите, 20-е годы дает нам пример очень ярких личностей, которые могли быть яркие до эксцентричности. Можно вспомнить воспоминания того же Шварца, как он пришел в редакцию детского журнала и увидел, как вдруг на четвереньках вышли Заболоцкий и Олейников, и на четвереньках поприветствовали его и прошли мимо. То есть, они изображали каких-то животных из себя. Это было абсолютно нормально. Вот на четвереньках пройти по редакции.
14: Для Бериутов это вообще, да?
13: Да, это было абсолютно нормально. Это была такая вот крайняя эксцентрика. Именно крайняя эксцентрика. Все-таки вот в рамках этой эксцентрики все играли какую-то роль. На фоне вот такого, я бы сказал, соблазна придумать себе образ, Каверин, я бы сказал, ну, в силу каких-то, может быть, личных причин, в силу совокупности свойств именно характера. Но он не поддался на этот соблазн. Он, в общем-то, ограничил вот этот соблазн стать другим одним жестом. Он взял себе псевдоним. Псевдоним красивый, эффектный. К талону он уверен, что там уж ждет его Каверин.
12: Пушкин Евгений Онегин.
13: Да, совершенно верно. Вошел и пробка в потолок. А вина кометы брызнула. Поэтому вот он взял образ именно яркой, брутальной личности пушкинской эпохи, гусара. Но вот, как ни странно, гусаром он... не стал, он ограничил себя в этом, и, наверное, действительно, вот это ощущение, что я не пишу великую литературу, абсолютно здраво.
12: А что я пишу? Вот да. Скажите, что он писал?
13: Он писал то, что ему было интересно. Вот и все. Он писал...
14: Даже в войну так было.
13: Совершенно верно. Он писал вещи, которые ему были интересны, ну, как мне кажется, не просчитывая, а что ему будет, когда эта вещь выйдет, как его оценят.
12: Что пишет он в этот период чудачества? Я все-таки настаиваю на этой формулировке Чуковского. У него о Каверине есть несколько слов. Например, это звучит так. «Я знал Каверина как человека, который знал себе цену, иногда даже заносчивого, который вел себя вызывающе. Но что поразительно, в кругу своих друзей, ну, опять же, Шварц имеется в виду, Олейников, Заболоцкий, которые меньше его печатались, а уж не говоря уже о Тынянове, он всегда был учеником. И это меня всегда поражало, как он беспрекословно воспринимал себя учеником. Хотя вот так, в отдельности, как его видел Чуковский, он знал себе цену».
13: Конечно. Потому что знание цены базируется на чувстве собственного достоинства. Мы не видим ни одного текста у Каверина, когда бы задача этого текста была кому-то понравиться. То есть он не стремился никому нравиться. И в то же время реализовывал вот тот принцип, который был Лунцем сформулирован. Да, он писал интересно. Ведь, еще раз говорю, у Каверина удивительная способность соединить ученого и писателя. и это, может быть, ему удалось больше, чем даже Тынянову и Шкловскому. Он многие вещи делал, между прочим, как некий дерзкий вызов. Он был способен на вызов, но только реализация была очень любопытна. Как появился роман «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове»? Он появился после того, как Шкловский заявил, что роман как жанр умер, что роман писать нельзя. На что ученик Каверин пишет роман, где главным героем делает Шкловского, дав ему, кстати, там очень сложную нравственную характеристику. Он выступает там в образе Некрылова. И сама эта отрицательная частица Некрылов, она дает именно такую очень специфическую оценку человеку, который как раз стремится с этим миром найти компромисс. И, как мы видим, именно Некрылову в «Скандалисте» противопоставлен Драганов, прообразом которого был великий лингвист Евгений Поливанов. Каверин умел что делать? Он умел, во-первых, видеть вокруг тайны. Причем он их как бы не выдумывал, да? Предположим, как он пишет роман «Исполнение желаний». Это филологический роман, в основе которого положена история о том, как расшифрована 10 глава Евгения Онегина. Конечно, история полностью придумана Каверином, потому что, как мы знаем, в реальности эту главу расшифровал академик Морозов, обнаружив среди бумаг Пушкина два листа с странными строфами. Он находит шифр и его раскрывает. А у Каверина, как мы знаем, это совершил студент первого курса, студент Трубачевский. Но история исполнения желаний – это история о другом. Это история о том, как юноша расшифровал пушкинский текст, совершил величайшее, действительно величайшее в пушкинистике открытие, а потом его избыточная амбициозность его в итоге и лишила в жизни самого главного – любви, способности двигаться дальше. То есть,
12: и как... опять о благородстве, о честности,
13: да,
12: о самоотверженности,
13: совершенно...
12: о служении высокому,
13: да,
12: и так далее. Все наборы, которые всегда,
13: да,
12: присутствуют,
13: и Каверин,
12: в романе.
13: Как бы, на примере,
14: для него, да.
13: На примере Трубачевского Каверин спрашивает, а что будет, если ты даже сделал нечто великое? Оно тебе гарантирует что-то? Где ты как человек? То есть ты должен постоянно оставаться человеком. То есть мы видим, что Каверина интересуют какие-то очень важные вещи. Вещи, связанные с реализацией человека, себя, да, в мире. И в то же время вот это изображение человека всегда происходит через историю некой загадки, тайны, решения какой-то проблемы научной. И открытая книга – это история о науке. И как мы знаем, что ведь перед действительно глазами Каверина был образец, высокий образец – это его брат Лев Зильбер, которому Тынянов посвятил свою лучшую статью, ну или одной из самых известных статей «Архаисты и Пушкин». Она посвящена именно брату.
12: Тоже с потрясающим литературным даром.
13: Совершенно
12: человека.
13: Верно. Что больше всего поражает Каверина в своем брате? А об этом он напишет в эпилоге. Это момент, когда брат арестован, избиваем, как ему там линейка отбивают пальцы, да, а он во время свидания должен передать написанное микроскопическим почерком свою гипотезу о природе рака. О вирусной природе рака, которая, наверное, еще не подтвердилась потом, но которая тогда Льву Зильберу казалась важнейшим научным открытием. И Зильберу было не важно, что будет с ним, но важно, чтобы его мысль была. И на самом деле, вот если вернуться к двум капитанам...
12: Ты хочешь сказать, какие были люди?
13: Совершенно верно. Мне кажется, что и в двух капитанах ведь главная идея какая? Она очень проста. Если ты живешь красиво, как жил капитан Татаринов, обязательно появится рано или поздно человек, который сделает все, чтобы память о тебе вернуть и репутацию твою сохранить. Может быть, вот эта вот очень простая модель о том, что если ты жил благородно, о тебе обязательно вспомнят. И твою репутацию обязательно восстановят. Эти истории двух капитанов – это история о восстановлении репутации.
12: В продолжение репутации. Репутация самого Вениамина Александровича Каверина писалась поступками, поддержкой опальных литераторов и отказом от травли неугодных власти писателей и поэтов. И так в историю вошли благородные человеческие жесты и дела Вениамина Каверина, которые были связаны с именами Пастернака, Булгакова, Солженицына, Синявского и Даниэля. Предлагаю послушать самого Каверина. Его выступление в Доме литераторов в 1976 году. Это был вечер, посвященный Булгакову, и слово писателя предваряло высказывание ведущего этого вечера. Итак, слово, интонация, размышления Вениамина Александровича Каверина, 1976.
15: Может быть, вы не знаете. Дело в том, что Вениамин Александрович Каверин – тот человек, который первый на втором съезде Союза писателей поставил вопрос о необходимости издавать Булгакова. Михаила Афанасьевича я не только не знал, но и никогда не видел. И мое знакомство с ним началось вот именно после того, как я на втором съезде назвал его в числе выдающихся наших драматургов, незаслуженно забытых. На другой день, а может быть и в тот же день, я нашел на столике в передней корзину цветов величиной больше, чем этот стол. А еще через несколько дней, это был, конечно, подарок Елены Сергеевны, через несколько дней я получил бесконечно более драгоценный подарок, а именно все произведения Булгакова. Машинописи, кроме «Мастера и Маргариты», который тогда Елена Сергеевна еще не решалась дарить кому-нибудь. И я стал читать, а потом, так как я когда-то был историком литературы, я стал внимательно читать, а потом даже и изучать постепенно Михаила Афанасьевича Булгакова. Я написал о нем несколько статей. И должен вам сказать, что я все недоволен этими статьями. Все мне кажется, что я пишу не то и не так, и мало. И вот, наконец, это было только месяца три тому назад, я, кажется, впервые нащупал ту верную ноту по отношению к этому великому, с моей точки зрения, писателю, который я попытался осуществить в таком эссе, что ли, который будет, вот, может быть, я надеюсь на это, опубликовано в ленинградском журнале «Звезда». Несколько слов о самом Михаиле Афанасьевиче. Когда я размышлял о нем, мне казалось, что это писатель, в котором классическая русская традиция сказалась с необычайной отчетливостью. Я пытался ее проследить. Мне кажется, что эта традиция идет издалека. Достоевский сказал: «Мы все вышли из гоголевской шинели». Но о Булгакове можно сказать, что он вышел из гоголевского носа. И не только он, а та традиция, к которой он принадлежал. И действительно, если проследить эту линию в истории русской литературы, то видно, как от гоголевского носа через сардоническую улыбку Сенковского, лирика гротескному драматическому Адоевскому, к очень свежим, ярким и уже с уклоном в фольклор, сказкам Щедрина. И, наконец, эта традиция воплощается уже с полной силой в гениальных творениях Сухова-Кобылина. И вот отсюда можно смело перебросить мост к творениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Все-таки рассчитываю, что какие-то более молодые, чем я, историки литературы, возьмутся за это и проследят вот эту историко-литературную традицию Михаила Афанасьевича Булгакова.
12: Это был Вениамин Александрович Каверин, и предстал он перед нами и как человек со своей гражданской позицией, и как писатель, и как исследователь, историк литературы. Но вернемся сейчас в нашем разговоре к более раннему периоду в жизни Вениамина Каверина. Вот вы, Анна Александровна, упомянули войну. Вот если мы кого-то спросим из наших слушателей, кого из фронтовиков, писателей или поэтов они знают, я думаю, в этом списке Каверина не будет точно. А это тоже важнейший период в его жизни, потому что он отразился опять, как все у Каверина, в его литературе. Он был награжден, он был на Северном флоте.
14: Вот на этой самой журналистской вахте в войну довольно много писателей. И я действительно уверена, что если мы спросим о писателе-фронтовике, то, скорее всего, имя Константина Симонова там появится. Может быть, кто-нибудь вспомнит и Михаиле Кольцове, хотя уже, наверное, вряд ли. Этот человек такой, он даже не пишет жене правду о том, что он переживает. Да? Когда его отправляют там на самолет, их заставляют взвеситься, оказывается, что часть вот времени войны, да, он очень быстро теряет 20 килограммов веса. И он не может об этом жене написать. Говорит, она настолько чуткий человек, она с ума сойдет от тревоги. Да? Он пишет ей такую как бы сказку для нее, полную такой любви и его привычного тона. Да? Для него это время не просто там важное, понятно, что он там судьба Родины, эта тема, она очевидна, о ней можно не говорить. А это момент, нормально вписанный в его жизнь. Он входит в его систему ценностей, координат вот жизненных всех, нравственных, человеческих.
12: Он в очередной раз на этом не делает себе славы.
14: Да, да.
12: Он просто, знаете, проживает со своей страной, как говорила Ахматова, еще один период вот сложнейший.
14: Я не помню, кому принадлежит эта попытка говорить о нем как о совести там, и так далее. Я уверена, что Вениамин Александрович убрал бы этот пафос до нуля в свой адрес. Он настолько был далекий от этого человека, что какой стороны его жизни мы не коснемся, да, он ни из какого своего поступка не делал повода для славы, для гордости, для самовозвеличения. Это вообще не о нем. История войны, да, конечно. Но вот, понимаете, мы прожили столько времени после того момента, когда вот в юности мы прочитали «Два капитана». Но посмотрите, сколько коннотаций накладывает время. Мои ровесники воспринимали роман нормально. Понимали, что это, о чем это. Это было интересно. Это был не тот соцреализм, от которого болит голова и сводит скулы, да. Начнешь там говорить, там, бороться, искать, человек заканчивает фразу. Потом появилось другое время, в котором...
16: Я хотела закончить, мне не дали. Я хочу ответить вам. Да, найти и не сдаваться.
14: Да, а за мной выросло поколение, которое вам скажет найти и перепрятать. Это вот то, что было реальностью моей. Все то, что упрощает задачу быть порядочным и совестливым человеком, да, все то было взято Кавериным вот как путь жизни. Вот мы говорим, да, он прожил такое-то время, вот советское такое, там, войну, послевоенные аресты тех же писателей и так далее,
16: писал
14: гонения.
16: Всю, он всегда писал про эту жизнь,
14: да,
16: в которой жил, в этой стране.
14: Да,
16: умудрился не стать советским писателем.
14: Понимаете как? Я была уже довольно взрослой девочкой, когда был опубликован этот текст Верлиока. Советский мультфильм с этим пучеглазым героем мы все помним, но важно видеть текст. Я не знаю, кому из наших слушателей что это говорит, но это история о сбежавшем драконьем зубе из Древней Греции.
16: То есть это античный сюжет.
14: Да, античный сюжет. Вы посмотрите, насколько органично вплел в повествование сказочное. Вообще, давайте вспомним. Сказочников вот таких вот во время Каверинской так ли много было? Мы вспомним еще одного человека, хоть одного, кто пишет городской фэнтези, так же, как вот это в это же время 70-е, 80-е писал Каверин. И не назову вам имени другого. То есть это там Гофман Гофманом, а это соединение обычной реальности. Создает мир сказки учительница, которую зовут Варвара, обыкновенная девушка, да, которая умеет создавать вот эту сказку в жизни. Там и кузнец кует предметом голоса. Да. Верлиока – это то, что за обликом обыкновенным, до безумия обыкновенным, чиновника, самое безликое в мире существо, за ним стоит образ древнего зла. В Древней Греции, значит, герой сеет зубы на поле, и вырастают воины. И один из этих воинов, он убегает, он идет через время, обретая самые разные облики. И человек, оказывается, не очень важно, в каком времени живущий. Он выбирает путь добра или зла, порядочности или нет. Неважно, какой эпохе, какой нации ты принадлежишь, есть такая абсолютная грань, которую он просто вычерчивает, вот как... выбивает вот рельеф в каждом своем произведении, Каверин.
16: Вот он прожил большую жизнь. Второй год рождения, 89-й уход. В его произведениях всегда присутствует исторический контекст. Любимейшее произведение «Перед зеркалом» для меня это один из лучших романов о любви, который основан на письмах. Очень каверинское умение использовать источники. Потрясающе художественно, потрясающе трогательно. И там не только за этим текстом сама история любви двух людей. Там история страны вырастает до дрожи. Каверин в этом тоже мне крайне дорог. Про открытую книгу вы уже сказали, Леонид Юрьевич. Конечно, там история развития советской науки. Тоже на строгих документах есть главы в этом романе, исключительно документальные, которые вписаны в художественный текст.
14: Для меня это все-таки сага сродни, скажем, жизни и судьбе.
16: То есть мы уже говорили о сказках, о романах, о рассказах, об очерках. Его исследования, историко-литературные, их тоже очень много. Стихи бросил писать, но вот этого, может быть, нет. Романов много. Можно советскую историю через его литературу как-то, ну, не изучать, но, во всяком случае, понять.
13: На самом деле, очень непростой вопрос, потому что мне кажется, что в основе его лежит какая проблема? Вообще, как человек взаимодействует с окружающим миром? Механизм этого взаимодействия. Позиция Каверина достаточно... специфично, лишенный каких-либо чиновничьих амбиций, избежавший большое количество соблазнов, при этом каким-то естественным образом ставший частью писательского истеблишмента, да, то есть все-таки это известный писатель с большими тиражами, а это значит, что никогда не было никаких финансовых
16: проблем. Мало того, в скобочках снимают фильмы по его романам, мы уже говорили, про открытую книгу, а «Исполнение желаний» 70-е годы, это тоже замечательный фильм, там потрясающие актеры.
13: Совершенно верно. То есть,
16: ну, просто никто, наверное, не знает, кроме «Двух капитанов», что это Каверинский. Ну, мультики, да. Тоже много сценариев.
13: Нет, понимаете, Каверинский. Вот удивительным образом судьба Каверина хранила. Она действительно его хранила, а главное, что ему для этого не надо было...

0: нашел какой-то...
1: Это всегда трудно преодолевать. Но это история сложная, это история интересная. Человек, который сумел, Бог весть что, за жизнь пережить, да, остаться самим собой. И это действительно хороший писатель, от которого можно ждать всякого, да, если взять и вчитаться в него. Вот, но для этого надо просто потратить на это время. И субъективное восприятие времени, пока читаешь Каверина, оно изменится.
2: Читаем Каверина, советуют вам наши замечательные филологи нижегородские Анна Медведева и Леонид Большухин. Ну, я, Валентина Глинина, заканчиваем наш разговор. Читаем, перечитываем, ищем Вениамина Александровича Каверина. Спасибо вам.
3: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Милий Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

0: Осенний лес полон запахов мха, коры и влажной земли. Трава уже пожухла, листья начали облетать, но самые стойкие еще держатся на тонких ветках кустарников. Под ногами поскрипывают корявые сучья. Из-за могучих деревьев я слышу птичьи трели. Любопытство движет мною, и я очень осторожно стараюсь не производить никакого шума, иду на звук. Я выхожу на поляну и вижу, что я обманулся. Прямо на земле, растянувшись на животе и опершись на локти, лежит старик. В одной руке он держит веревку. Конец ее теряется за деревьями, но ясно, что это веревочка от ловушки. А правой рукой он приставил ко рту маленькую дудочку. Манок. Звук этой дудочки я и перепутал с песней пташек. На зов манка слетелись лесные птички. Одна из них пролетела прямо над головой мальчишки, который сидит рядом со стариком, стараясь не шелохнуться, чтобы не спугнуть пернатых. Мальчик облокотился на деревянную клетку, в которой понесет домой птичку в случае удачи. Еще одна клетка, обмотанная тряпкой, стоит перед старым деревом. Тут же валяется исачок. Видно, домой птицелова отправятся не с пустыми руками. Старик знает свое дело. Его морщинистые жилистые пальцы не потеряли ловкости. Он умело подзывает к себе ни о чем не подозревающих птичек и зорко смотрит своими прищуренными глазами, чтобы не пропустить момент, когда пташка попадет в ловушку. На локте заплатка, на спине сюртук разошелся по шву, на подбородке щетина, седые волосы взъерошены. Но пожилому мужчине нет до этого никакого дела. Он и меня-то, кажется, не заметил. Хотя, скорее всего, просто не подал виду, не желая ни на секунду отвлекаться от своего занятия. Мальчишка в повязанном на шею красном платке смотрит внимательно и напряженно. Он совершенно неподвижен, хотя давно уже хочется вскочить, размяться. Он только переводит взгляд с дудочки, зажатой в зубах старика, на ловушку, замерев в напряженном ожидании. Так уж хочется ему, чтобы была дома птичка, чтобы всю долгую холодную зиму веселила она своей незатейливой песенкой, а по весне на Благовещении он выпустит ее на волю.
1: За эту работу Василий Перов был удостоен звания профессора. Картина была написана на основе личных впечатлений художника. Подобную сцену он наблюдал, прогуливаясь с другом по лесу. В наше время сюжет, возможно, понятен не каждому. В 20 веке традиция отлавливать певчих птиц, чтобы зимой держать их в доме, почти сошла на нет. В прежние же времена это занятие было обычным делом. Внимание и неподдельный интерес к таким обычным делам обычных людей – яркая черта творчества Перова. Имя Василия Григорьевича Перова стоит в одном ряду с именами великих русских художников – Репина, Федотова, Венецианова. В их творчестве были сформированы новые художественные принципы, повлиявшие на дальнейшее развитие русского изобразительного искусства. Художественное образование Василий начал получать в Арзамасе, в прославленной школе Александра Васильевича Ступина, первой провинциальной художественной школе России. Школа, просуществовав 45 лет, подготовила многих выдающихся художников. Ступин был высокого мнения о способностях Перова и не сомневался в его успехе как живописца.
2: Васенька не пропадет. У него талант. Из него выйдет художник.
1: Писал Александр Васильевич. После окончания Арзамасской школы Перов продолжает обучение в Москве. В 20 лет он поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Училище отличало возможность писать картины не только на заданные темы, но и выбирать сюжеты по своему усмотрению. Для работ Перова конца 50-х, начала 60-х годов характерна остроумная сатира. В нем видели продолжателя традиций рано ушедшего из жизни Павла Федотова. Авторы знаменитых картин «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Анкор, еще анкор» и других. Перов вглядывался в русскую жизнь, замечая и умея передать ее сложность и глубину. Картины Василия Перова, представленные в Императорской академии художеств, получали медали, и вместе с тем художнику предоставлялось право поездки за границу. Но после путешествия по Европе, растянувшегося почти на 2 года, Перов возвращается в Россию с ясным осознанием того, что писать чужие нравы ему не слишком удается. Совершенствование технической стороны не привело к созданию полотен, которыми сам художник был бы в полной мере доволен. Вернувшись в Москву, Перов продолжает писать в той манере, которая была им выбрана до отъезда, и это приносит ему настоящий успех. В середине 60-х годов сцены становятся более драматичными по своему настроению и более острыми по содержанию. К этому периоду относятся его картины «Тройка», «Проводы покойника», «Последний кабак у заставы». О нем начинают отзываться как об одном из лучших жанровых художников не только России, но и Европы.
0: Чтобы быть вполне художником, нужно быть творцом. А чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь. Нужно воспитать ум и сердце. Воспитать не изучением казенных натурщиков, а неусыпной наблюдательностью и упражнением в воспроизведении типов и им присущих наклонностей. Этим изучением нужно так настроить чувствительность воспринимать впечатления, чтобы ни один предмет не пронесся мимо вас, не отразившись в вас, как в чистом правильном зеркале. Художник должен быть поэт, мечтатель, а главное – неусыпный труженик. Желающий быть художником должен сделаться вполне фанатиком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством,
1: считал сам Василий Перов. С начала 1870-х годов Перов вместе с Николаем Ге, Григорием Мясоедовым, Алексеем Саврасовым и Иваном Крамским взялся за организацию товарищества передвижных художественных выставок. Василий Григорьевич принимал участие в разработке устава товарищества. Был избран членом правления от московских художников. В первые годы существования товарищества передвижников он активно участвовал в выставочной работе, представлял много своих произведений. Но по идейным соображениям в 1877 году Перов покинул объединение. На рубеже 60-70-х годов Перова по-прежнему интересует характер маленького человека. Но взгляд его смягчается, и трагизм уступает место мягкому юмору и теплому отношению к своим героям. Художник изображает их в момент увлечения каким-либо нехитрым делом. Блестящий портретист, Перов умеет уловить и отобразить характер и эмоции действующих лиц.
0: Что не тип, что не лицо, что не характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности. И потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно.
1: Так появляется так называемый охотничий цикл Василия Перова, в который входят картины «Птицелов», «Рыбак», «Ботаник», «Голубятник» и одна из самых известных его работ «Охотники на привале». Они вызвали искренний интерес публики. Федор Михайлович Достоевский ценил охотников, но полагал, что в полной мере понять ее сможет только русский человек. Как портретист Перов прославился в том числе и благодаря портрету Федора Михайловича. Критики считали портрет Достоевского кисти Перова чрезвычайно удачным, точным, передающим сложный внутренний мир и масштаб личности писателя. Портрет был написан в 1872 году по заказу Павла Михайловича Третьякова. Жена Достоевского, Анна Григорьевна, оставила свои воспоминания.
3: В эту же зиму Третьяков, владелец знаменитой Московской картинной галереи, просил у мужа дать возможность нарисовать для галереи его портрет. С этой целью приехал из Москвы знаменитый художник Перов. Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях. Беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самые характерные выражения в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать. Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание.
1: Во второй половине 70-х художник обращается к историческому жанру. Этот период стал не самым удачным в творческой жизни Перова. Его работы не безинтересны, но ему не удалось достичь монументального обобщения образов. Картины «Суд Пугачева», «Никита Пустосвят» нельзя отнести к числу шедевров. Картину, которая принесла Василию Перову звание профессора, художник писал в соавторстве с другим живописцем. Сцена ловли птиц изображена на фоне мрачноватого, почти сказочного леса. Вековые деревья, расплывающаяся за могучими стволами лесная глушь, были написаны Алексеем Кондратьевичем Саврасовым. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить несколько пташек, подлетевших на звук дудочки. Фигуры и лица героев картины, старика и мальчика, настолько реалистичны, настолько эмоциональны, что зрителя охватывает чувство сопереживания, волнение за успех мероприятия. В том, как напряжены руки старика, как приподняты его брови, мы безошибочно угадываем тот самый момент, когда важно не сделать ни одного лишнего движения и не упустить ни одного мгновения. И зритель, прямо как мальчишка на картине, сам застывает в нетерпеливом ожидании. Удастся ли птицелову поймать маленькую лесную певунью, или проворная пташка не попадет в ловушку?
4: Василий Перов, «Птицелов», 1870 год, Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104,2 FM.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Год 1926. Август. Последние известия.
5: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого неуголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил пятерых пастухов и одного фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек. Английская археологическая экспедиция нашла в Ливийской пустыне 20 корзин и несколько урн – сосудов. Корзины сработаны из пшеничной соломы и содержат почерневшие от времени зерна пшеницы. В одной из них нашли деревянный серп и три кремниевых камня для зажигания огня. Каждая корзина помещается в пещере, вырубленной в скале. Ученые оценивают древность этих корзин в 7 тысяч лет.
4: Губернская хроника.
5: Нижегородская ярмарка. Сводка за две декады. По предварительным, пока еще не полным сведениям, на ярмарку завезено почти 30 тысяч тонн различных грузов. Всего промтоваров 36 тысяч тонн. Характерным для текущей ярмарки является значительно возросшее количество сырьевых товаров, относительный процент сырья в общей группе товаров увеличился вдвое. Почти половина всех грузов доставлена на ярмарку водным путем. Водой прибыло 40% грузов, железной дорогой 50%, гужом 6%. Товары из прежнего завоза составляют около 4%. Оборот ярмарочной товарной биржи за вторую декаду, пятидневку, несколько меньше первой декады – 18 798 рублей. Это объясняется тем, что в предыдущую декаду прошли очень крупные контракты. Только сделки на металлы – 26 миллионов рублей. По основным группам товаров первенство занимают в сделках промтовары, второе – бакалейные и пищевые, далее идут сделки с кустарными изделиями и сделки по сырью. Несмотря на то, что сырья в эту ярмарку завезено значительно более прошлогоднего, сделки на него пока еще задерживаются. Это объясняется по некоторой степени выжидательным настроением держателей восточного сырья. Кроме того, сырьевые операции обычно вообще развиваются в конце ярмарочного торга, когда определяется более точно сырьевая конъюнктура. Германская рабочая делегация в Нижнем. Из Москвы прибыла в Нижний Новгород германская рабочая делегация в составе 22 человек. Делегация, разбившись на группы, отправилась в Сормово, Канавино, Растяпино и Балахну для осмотра фабрик и заводов. В Канавине. Делегация осмотрела рабочий городок и посетила отдельные рабочие квартиры, интересуясь подробностями рабочего быта. Затем делегация посетила районную рабочую школу «ФАП-завуч «Металлист». Из канавинских заводов делегацией были осмотрены заводы «Красная Этна» и «Двигатель революции», где им были даны исчерпывающие объяснения по всем интересовавшим их вопросам. На заводе «Двигатель революции» по окончании работ был устроен митинг. Присутствовало 1500 рабочих. Митинг прошел с большим энтузиазмом. С речами выступили директор завода, председатель ФАП-завкома и юный пионер. В ответных речах представители германской делегации обещали по возвращении в Германию рассеять ложь, которая до сих пор распространяется в буржуазной среде об СССР. В Красном Сормове по случаю приезда германских товарищей тотчас же после работы состоялся общезаводской митинг, на котором присутствовало до 3000 рабочих. Представитель германской делегации сказал, что на первый взгляд как будто нет большой разницы между Россией и Германией. Но когда пристально всматриваешься в окружающую обстановку, то убеждаешься, что советское государство идет вперед, западные же государства катятся назад. Одним из рабочих в конце митинга был задан вопрос, есть ли среди делегатов коммунисты. Оказалось, что есть, и среди них редактор коммунистической газеты «Роте Фане» — «Красное знамя». Это сообщение вызвало горячие овации. Собрание прошло с большим подъемом. Борьба с лесными пожарами. Губернским лесным отделом проводится большая работа по борьбе с лесными пожарами, которые за последнее время участились. В мае по губернии было зарегистрировано 28 пожаров на площади 164 гектара. В июне 68 пожаров на площади 940 гектаров. Из общего количества пожаров возникло от неосторожного обращения 28, от паровозных искр 4 и от умышленных поджогов 2. Причины возникновения остальных пожаров выясняются. Заграничные инструменты для больниц. Нижегородским губздравотделом получены из-за границы хирургические инструменты для больниц губернии. Инструменты эти значительно пополнят оборудование лечебных учреждений. Новый уездный промышленный банк организован в Красных Баках для усиления промышленности района и кредитования мелких производителей, электрокооперативов и кустарей.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

кажется. Август — это на реверанс вышли герои балета. Август — это последний шанс. Лето, звезды градом, воздух

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Эрмитаж.
2: Государственный Эрмитаж – самый знаменитый музей России и один из крупнейших музеев мира. По масштабам и значению коллекций в один ряд с Эрмитажем могут быть поставлены лишь Британский музей в Лондоне и Лувр в Париже. В фондах Эрмитажа хранится и выставляется около 3 миллионов экспонатов, начиная с каменного века. В залах, посвященных искусству древних цивилизаций, можно увидеть коллекцию скифских и древнегреческих золотых изделий, уникальные собрания греческих амфор и ваз, сохранившиеся от величайшей цивилизации египетские папирусы, одно из лучших в мире собраний римских скульптурных портретов. Отдел истории русской культуры демонстрирует древние иконы, живопись и скульптуру XVIII столетия, богатую коллекцию изделий из стекла, металла, фарфора, камня. Одним из самых замечательных творений русских камнерезов прошлого является знаменитая Колыванская ваза. Созданная из красивого камня серо-зеленой яшмы, она поражает своими размерами, красотой формы и совершенством обработки материала. Высота вазы более 2,5 метров. Большой диаметр чаши – 5 метров, малый – свыше 3 метров. Это самая тяжелая в мире ваза, выполненная из твердого камня. При весе в 19 тонн она не выглядит громоздкой. Ваза изготовлена из глыбы камня, которую в течение 2 лет обрабатывали на месте находки, а затем 1000 рабочих доставило ее за 50 верст на Колыванскую фабрику, прорубая для этого дороги в лесах и создавая переправы через реки. Непосредственно над выполнением самой вазы по проекту архитектора Мельникова мастера Колыванской гранильной фабрики трудились в течение 12 лет и закончили работу к 1843 году. В Петербург доставили ее в разобранном виде. Ваза состоит из 5 частей, причем основная из них – сама чаша монолитна. До Урала вазу везли на специальной телеге, в которую впрягали до 160 лошадей. А далее по рекам Чусовой, Каме, Волге, Шексне и Мариинской системе переправили на барже до места выгрузки на набережной Невы. После предварительного укрепления фундамента 770 рабочих установили ее в зале Эрмитажа, где она находится и в настоящее время. Одним из самых ранних и любопытных экспонатов музея являются часы «Павлин». Часы созданы в Англии мастером Джеймсом Коксом в XVIII веке, в период, когда особенно увлекались диковинными и необычными механизмами. Часы были куплены Григорием Потемкиным в подарок Екатерине II. Но главная гордость Эрмитажа – собрание западноевропейского искусства. Все школы мировой живописи представлены в его залах. Здесь можно увидеть около 7000 живописных полотен крупнейших мастеров, в том числе итальянцев Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, фламандцев Питера Пауля Рубенса и Ван Дейка, голландцев Тербарха-младшего и Франца Хальса, испанцев Веласкеса, Мурильо и Гойи, британцев Рейнольдса, Гейнсборо, немца Дюрера и многих других прославленных мастеров кисти. В знаменитом портрете камеристки, быть может, наиболее ярко проявился талант Рубенса-портретиста. Лицо камеристки кажется трепетным, живым, ощущаешь его теплоту, нежную мягкую поверхность кожи, румянец на щеках.

Риппинс создает в этом случае редкий для его искусства образец психологического портрета. Творчество великого скульптора, архитектора, художника и поэта эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти представлено в собрании Эрмитажа скульптурой «Скорчившийся мальчик» и маленькой фигуркой скованного раба. Скульптура «Скорчившийся мальчик» предназначалась для украшения гробницы правителей Флоренции, герцогов Медичи, но не попала в последний вариант этого памятника. Собрание произведений французского искусства в Эрмитаже по праву считается богатейшим. За исключением самой Франции, ни одна страна в мире не обладает столь обширной и разнообразной коллекцией. Это собрание позволяет по первоклассным образцам проследить развитие всех основных направлений французского искусства с 15 по 20 век. Это лимужские эмали 15-17 веков, фаянсы Бернара Полисси, живописные работы Пуссена, Ватто, Шардена, пейзажи Лорена, многочисленные изделия из серебра, гобелены, скульптуры Фальконе и многое-многое другое. Залы Эрмитажа демонстрируют и великолепную коллекцию декоративно-прикладного искусства, образцы мебели Давида Рентгена и Шарля Буля, керамику Веджвуда, знаменитый фарфор сербской мануфактуры, венецианское стекло. Ежегодно более 3,5 миллиона посетителей музея знакомятся с высокими достижениями духовной культуры человечества и получают при этом радость от общения с творениями мастеров прошлого. Не покидая пределы Эрмитажа, изучая только его экспонаты, можно наглядно представить себе всю художественную историю человечества, начиная с древнего каменного века и до наших дней. Эрмитаж – это не просто музей, это сама история, сама красота и само величие искусства в его историческом и вселенском масштабе. На вопрос, сколько времени понадобится для ознакомления с коллекциями музея, можно ответить так. На это понадобится вся жизнь, потому что каждая новая встреча, даже с уже знакомым памятником, всегда открывает в нем нечто новое, незнакомое. Таково свойство настоящего истинного искусства. –

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер, Чехова, Чехову. 19 апреля 1904 года. Петербург. Еще немножко, и мы увидимся, дорогой мой Антон. Думаешь ли ты приехать сюда денька хоть на два? Вчера видела у швейцара твое письмо Константину Сергеевичу. Чуть не схватила. Ну, Дуся, вчера Горький читал пьесу «Дачники». Что сказать? Тяжело, бесформенно, длинно, непонятно, хаотично. На всех лицах было уныние. Я старалась только, чтобы на моем не было видно тоски и скуки. Тебе я скажу, что это ужасно. Не чувствуешь ни жизни, ни людей. Сплошная хлесткая ругань, проповедь. Мне было тяжело за Горького. Такое чувство точно у льва гриву ощипали. Не знаю, может быть, надо прочесть второй раз, но общий голос, что это что-то ужасное, тоскливое и непонятное. Константин Сергеевич в унынии жестоком. Говорит, что если пьеса такова, как он ее понял, то Горький не стал бы читать. Видно, тут что-то непонятное есть. О постановке ее в таком виде и речи не может быть. У меня голова была как в тисках. Горький ведь хорош, пока он самобытен, стихиен, пока он рушит. Положим, и тут он оплевывает интеллигенцию, но наивно как-то. Во всяком случае, это никакое художественное произведение. Присутствовала вся труппа. Куда эта пьеса слабее и нелепее мещан? Есть отдельные места интересные, разговоры. Но ведь из этого не слепишь пьесу. Вообще я была удручена. Обедала потом с Служским и Вишневским у Данона. Все в ужасе, угнетены. Третьего дня смотрела Савину в Ольге Ранцевой. Была у нее за кулисами. Она мне подарила розу. Комплиментить я не могла при всем желании. Не понимаю, как можно играть подобные пьесы. Кружок Полонского приглашает нас в пятницу. Ну, побегу гулять. Целую тебя, обнимаю. Хочу видеть тебя. Твоя Оля.
0: Наиболее интересен обмен мнениями Ольги Книпер и Антона Чехова о явлениях современного искусства. Прежде всего, это становление художественного театра, увиденное изнутри, глазами первой актрисы и главного автора молодого театра. Но не только это. Круг событий художественной жизни, о которых Чехов и Книпер пишут друг другу, очень широк. Первый период истории художественного театра предстает в их письмах как часть общей культурной панорамы России на рубеже веков. Со страниц их писем звучат голоса Толстого, Горького, Станиславского, Немировича, Данченко, Бунина, актеров МХТ, молодых писателей. Уровень суждений о литературе и искусстве определяет в этой переписке Чехов. Воспитывающее значение его эстетики для себя признает Книпер. «С каким наслаждением я играю Машу», – пишет она. «Я как-то поняла, какая я актриса, уяснила себя самой себе. Спасибо тебе, Чехов».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Иоганн Себастьян Бах. Партита для скрипки соло номер 1 си минор. Солист Олег Каган. Выдающийся скрипач последней трети 20-го столетия. История мирового скрипичного искусства бережно хранит память об этом удивительном музыканте. В нем все было естественно и гармонично. Потрясающее равновесие музыкальных идей, технического воплощения и вкуса. Говорил о Кагане пианист Алексей Любимов. Олег Каган ушел из жизни очень рано, ему не было и 44 лет. Но он был невероятно ярким явлением, выдающимся музыкантом и человеком. Он оставил глубокий след и в душе тех, кто с ним общался, и тех, кто видел его только в концертном зале. И все без исключения отмечали, что редкое обаяние, теплота, дружелюбие, любовь к людям, интеллигентность – эти важнейшие человеческие качества стали обрамлением его колоссального таланта и способствовали рождению уникальной личности. Замечательный российский дирижер, альтист Юрий Николаевский сказал об Олеге Кагане: «Во всем ему была важна этическая сторона. Он всегда ее выявлял и при исполнении ставил нравственные задачи помимо эстетических. Его интерпретации были интерпретациями порядочного, хорошего человека». Сам Олег Каган говорил: «Вы спрашиваете, что отличает великого артиста от просто, скажем, высокоодаренного? Жизнь для искусства и бескомпромиссность – вот отличие. Исполнительство – это не цель, а лишь средство соединения с музыкой». Для многих коллег и по сей день Каган является примером истинного служения искусству. Фриц Крейслер. Венский каприз си минор.

«Я всегда восхищался им», — говорил об Олеге Кагане Мстислав Ростропович. «Его звук — это тон его сердца. Его интерпретации — превосходное чувство формы, проникновение в авторский замысел и особенно бережное отношение к стилевой индивидуальности. Благодаря его таланту и универсальности репертуар музыканта постоянно менялся, усложняясь и преображаясь. Специально для него писали свои произведения такие знаменитые композиторы, как Шнитке, Денисов, Губайдулина. Олег Каган работал и дружил со многими выдающимися музыкантами – Виктором Третьяковым, Юрием Башметом, Элису Версаладзе, с музыкантами квартета «Бородина». Но особая история началась со встречи с виолончелисткой Натальей Гутман. Они познакомились в Московской консерватории. Этот удивительный юноша с есенинской копной волос – только что победил на двух конкурсах – имени Сибелиуса и имени Баха. «Однажды, – вспоминает Наталья Гутман, – пианист Алексей Любимов предложил нам с Олегом: «Давайте сыграем трио Гайдна с Листа». Мы втроем пошли в класс, ребята играли гениально. И я, как зачарованная, в основном слушала и была в полном восхищении. С этого все и началось. Впоследствии мы много играли ансамблевой музыки с Олегом и просто отрывались от земли. Это было счастьем. Когда они стали концертирующими музыкантами и начались их гастроли по стране, Наталья Гутман предложила Олегу Кагану вместе исполнить двойной концерт Брамса. Так сложился великолепный дуэт в двух измерениях – в жизни и в музыке. Они были неразлучны почти 20 лет. Олег Каган и Наталья Гутман вошли в историю мировой культуры как выдающиеся исполнители. Им было суждено встретиться не только для того, чтобы полюбить друг друга, вырастить бесконечно талантливых детей, но и сделать нас духовно богаче своей музыкой. Брамс. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром «Ля минор».

Те, кто знал Олега Кагана, кто общался с ним, должны считать себя счастливыми людьми. «Олег — это Моцарт в исполнительстве, это неподражаемая элегантность», — писал Юрий Башмет. «В качестве партнера я никого более гениального не встречал. Я не побоюсь сказать, что нет ему аналогов в скрипичном исполнительстве, потому что нет исполнителя с таким потрясающим вкусом, с врожденным и воспитанным, с таким тактом, с таким талантом, с такой головой, с такими руками. Он настолько был высок во всем, что для того, чтобы его поняли по-настоящему, должно пройти время. Если все будет хорошо на земном шаре, может быть, в 21 веке Олег станет идеалом». Он, такой разносторонний талант, все равно был недосказанным. Дело в том, что он по жизни был очень скромным человеком, и все это проявилось в глубине и аристократизме его игры. Чаще всех слышали игру музыканта близкие, конечно, дети. Все трое стали скрипачами. Дочь, Мария Каган, вспоминает редкие совместные репетиции. Их можно пересчитать по пальцам, но они сформировали ее как музыканта. Это настолько потрясающее впечатление, потому что даже когда он рядом находился, моментально получалось все. То есть он так располагал к себе ученика, что человек забывал обо всем, что человек погружался в музыку, и все. И не было вопросов трактовки, а как надо играть Моцарта, то есть ощущение, что ноты оживали сами по себе, вспоминает дочь Кагана, скрипачка Мария Каган. Он многое и всегда открывал в музыке и для своих учеников, и для коллег, и для слушателей. Пианистка Элисо Версаладзе вспоминала: «Когда я слушала живые концерты Олега, то в каждом его выступлении можно было угадать огромный резерв, огромный пласт возможностей для других интерпретаций того же самого произведения. Для меня это свидетельство не столько музыкального, сколько личностного таланта. Я считаю, что только внутренне богатый человек обладает этим резервом, который потом реализует в своем исполнительстве. В его игре было несметное количество возможных подтекстов, деталей, нюансов, и это могло стать всеобщим достоянием. А другим исполнителям они подчас не видны и не слышны. Бывают исполнения, которые как будто высечены из мрамора, и они по-своему прекрасны, но при этом ничего другого этот исполнитель в произведении уже открыть не сможет. И тот же самый мрамор у Олега каждый раз сверкал новыми красками. Он отыскивал в нем какие-то новые образы и каждый раз убеждал слушателя в их силе и красоте. Николай Метнер. Соната для скрипки и фортепиано номер 1, си минор.

Олег Каган больше всего любил камерную музыку. Поэтому два фестиваля, организованные им, музыкальные собрания в селе Верхний Посад в Звенигороде и фестиваль в Кройте в Баварских Альпах, фестивали именно камерной музыки. После его ухода международный музыкальный фестиваль «Посвящение Олегу Кагану» объединяет известных музыкантов со всего мира, готовых отдать дань памяти гениальному исполнителю. К слову, однажды на фестивале памяти Олега Кагана в Кройте Элису Версаладзе сыграла все концерты Бетховена с Нижегородским оркестром. Каган объединял всегда, потому что обладал удивительными личностными чертами. Элису Версаладзе вспоминает: «Меня поражало в нем редкое для музыкальной среды качество. Он умел восхищаться своими коллегами. В музыкальном мире люди далеко не всегда любят друг друга и часто выискивают какие-то нелепые причины для уничтожения своих же коллег. Олег был совсем другим. Он никогда не был мелким, мелочным. Никогда. Это говорит о масштабности его личности». И много лет на приглашение Натальи Гутман приехать на фестиваль памяти Олега Кагана откликались мировые знаменитости и восходящие звезды. В Кройте и в Москве в фестивальных концертах принимали участие Святослав Рихтер, Элису Версаладзе, Борис Березовский, Алексей Любимов, Виктор Третьяков, Вадим Репин, Мстислав Ростропович, Александр Рудин, многие-многие-многие другие. И, конечно, Юрий Башмет, неизменный участник вместе со своим ансамблем «Солисты Москвы» всех без исключения фестивалей памяти Олега Кагана. Именно с Башметом вышел Олег Каган на сцену в последний раз в Кройте. С ним сыграл концертную симфонию для скрипки и альта с оркестром Моцарта. Это была его давняя мечта – исполнить великое моцартовское произведение вместе с Юрием Башметом. Впервые сыграли в Зальцбурге, на родине Моцарта, последний раз за 3 дня до смерти. Под пальцами Кагана тогда стремилась к свету, счастью, пела оду жизни скрипка самого Моцарта. С его музыки начиналась слава Олега Кагана как скрипача. Музыкой Моцарта творческий путь завершился. И каждый раз перед открытием фестиваля, посвященного Олегу Кагану, организаторы и участники провозглашают, что их собирает желание вернуть и удержать в памяти образ, который дорог им и всем, кому вообще дорога музыка. Фестиваль и делает реальной его, Олега Кагана, жизнь после жизни.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельные – самые первые песни в жизни человека. Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

не знаем, о чем просим. День за днем. Дневник православного священника. 22 августа. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 34. Это была настоящая молитва. В такой молитве каждый из нас нуждается ежедневно. Но те, которые просили об этом Спасителя, сами не понимали, о чем они просят. Так бывает часто и с нами. То, чего мы желаем, часто вовсе не предназначено нам Господом. Он нам готовит великий духовный дар. Мы же стремимся к благам земным, вещественным. По милости Божией мы имеем ходатая, Святого Духа, который передает все наши просьбы и в ответ на наши ошибочные, неразумные молитвы посылает нам не то, что мы ожидали, а нечто высшее и лучшее. Авраам искал всю свою жизнь землю, которой он не достиг. Но он получил лучшее, он достиг возрастания веры. И его мысли и желания стали искать сокровища духовного, единого, истинного. То же бывает и с нами. Разочарованные в своих мечтах, мы часто не получаем то, о чем просим у Бога. Но нам дается зато сугубая благодать, о которой мы не имели и понятия. Следуя по тяжелому жизненному пути, мы стремимся за призраком несбыточного счастья. А Господь ведет нас шаг за шагом по невидимым ступеням к единому истинному и вечному блаженству.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Афанасий Фет. «Не тем Господь могуч непостижим». Не тем, Господь, могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетия миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильнее и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства. Во мне он вечен, везде сущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Лаврентьевская летопись. В 2017 году исполнилось 640 лет со времени создания

составе старейший список повести временных лет, самого раннего древнерусского летописного произведения, посвященного первым векам истории Руси и ставшего основой историографической концепции зарождения российской государственности. Именно здесь изложена древнейшая история славян и читается помещенный под 862 годом рассказ о призвании варягов и о прибытии на Русь Рюрика. Именно этот год принято считать годом зарождения российской государственности. Повествование об исторических событиях в Лаврентьевской летописи доведено до 1305 года. Памятник является основным источником по истории Северо-Восточной Руси. В составе Лаврентьевской летописи сохранились уникальные произведения древнерусской литературы. Только в ней читается под 1096 годом знаменитое поучение Владимира Мономаха, дошедшее лишь в этом единственном списке. Что же из себя представляет непосредственно рукопись, созданная в Нижегородских пределах? Лаврентьевская летопись содержит 173 пергаментных листа. Пергамент – особым способом выделанная кожа животных – служил основным материалом письма на Руси до начала XV века, когда пергамент уступает место бумаге. Пергамент рукописи средней толщины. Многие листы неоднородны по толщине, имеют дефекты выделки, порезы, зашитые нитью, отверстия овальной формы с утолщенными и жесткими краями. Это следы поражения животного оводом. Различные складки. При разлиновке пергамена писцами были допущены фрагментарные порезы по линиям разлиновки. Текст до 41-го листа писан в один столбец, начиная с 41-го листа в два столбца. Киноварью, то есть красным цветом, писались, как правило, заглавия и даты в начале статей. Также киноварными чернилами написан текст некоторых статей и текст писцовой записи. Переплет неисконный. По конструктивным особенностям и декору датируется 15-м, началом 16 века. Тип переплета – доски в коже с тиснением, с двумя застежками. Размер крышек – 25 на 21 сантиметр. Переплет был поновлен в Императорской публичной библиотеке в 19 веке. Блок книги заново сброшурован суровой нитью в 5 проколов по сгибу тетрадей. Деревянные крышки обтянуты кожей, поверх которой на внешнюю сторону крышек наклеено старое кожаное покрытие, сохранившее следы блинтового тиснения. Стыки крышек с книжным блоком укреплены коленкором малинового цвета. На внутреннюю сторону крышек наклеены форзацы из мраморной бумаги. Помимо форзацных листов мраморной бумаги, переплет получил по одному переплетному листу в начале и в конце книги, по всей видимости, для лучшей сохранности книжного блока. На последних листах рукописи полууставом киноварью рукой основного писца, монаха Лаврентия, написано: «Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишие пристав, и странник в отечество свое пришед. Так же радуется и книжный писатель, дошед конца книгам. Так же и ас, худый и недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий Мних. Начал есть писать книги сия глаголемый летописец месяца января в 14-й. На память святых отец наших Авод в Синае и в Раифе избиенных, князю великому Дмитрию Константиновичу и по благословению священного епископа Дионисия. И кончил есть месяца марта в 20-й. На память святых отец наших, иже в монастыре святого Саввы избиенных от сарацин, в лето 6885-е. При благоверном и христолюбивом князе великом Дмитрии Константиновиче и при епископе нашем христолюбивом священном Дионисии Суздальском и Новгородском и городском. И ныне, господа, отцы и братья, оже сия, где буду, описал или переписал
или не дописал,

0: чтите исправливые Бога деле, и не кляните, за неже книги ветшины, а ум молод не дошел. Слышите Павла апостола глаголюще, не кляните, но благословите. А со всеми нам, христианы, Христос Бог наш, Сын Бога живаго. Ему же слава и держава, честь и поклонение, с Отцем и с Пресвятым Духом, и ныне, и присно, и во веки. Аминь. Кто упоминается в тексте записи? Сам монах Лаврентий, который по традиции просит прощения у читателей за ошибки, ненароком совершенные при составлении летописного свода. Из великих мира сего упоминается великий князь Суздальско-Нижегородский Дмитрий Константинович и епископ Суздальский и Нижегородский Дионисий. Место создания лаврентьевской летописи не указано в записи, но, скорее всего, это общежительный Вознесенский Печерский монастырь, основанный епископом Дионисием. Как любая книга-долгожительница, лаврентьевская летопись неоднократно меняла владельцев. Первоначально манускрипт хранился в Нижегородских пределах. Затем принадлежал Рождественскому монастырю во Владимире. В XVIII веке рукопись оказалась в библиотеке Софийского собора Великого Новгорода, откуда в 1791 году в числе прочих рукописей была отправлена в Москву и попала к обер-прокурору Синода графу Алексею Ивановичу Мусину Пушкину. Здесь особо надо отметить роль графа Мусина Пушкина в отечественной культуре. Кроме лаврентьевской летописи, он подарил миру знаменитый памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В 1811 году Алексей Иванович преподнес ценнейший манускрипт в дар императору Александру I. И это преподношение спасло памятник от гибели в московском пожаре 1812 года, в отличие от рукописи со словом о полку Игореве. Александр I передал лаврентьевскую летопись в императорскую публичную библиотеку, ныне Российской национальной, на вечное хранение 27 августа 1811 года. С тех пор лаврентьевская летопись находится в отделе рукописей библиотеки в режиме хранения особо ценных памятников. С конца 18 столетия лаврентьевская летопись вводится в научный оборот и вскоре становится одним из основных источников всей русской историографии. Николай Михайлович Карамзин активно использовал памятник в работе над историей государства российского. Именно лаврентьевская летопись открывает издание полного собрания русских летописей в 1846 году. Дмитрий Сергеевич Лихачев выбрал лаврентьевскую летопись в качестве основного источника при подготовке академического издания «Повести временных лет», вышедшего в 1950 году в серии «Литературные памятники». Судьба лаврентьевской летописи поистине уникальна. В 2012 году, в год празднования 1150-летия зарождения российской государственности, по инициативе Центра национальной славы и Российской национальной библиотеки изготовлена цифровая копия лаврентьевской летописи и осуществлен проект представления памятника в интернете. Ведь очень важно притронуться, увидеть первоисточник, саму рукопись. И теперь это может сделать каждый. Доступность лаврентьевской летописи обеспечил каждому гражданину России современные технологии. Цифровая версия лаврентьевской летописи размещена на порталах двух библиотек – Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки имени Ельцина. А в Нижегородской областной библиотеке наши слушатели смогут познакомиться с факсимильными и академическими изданиями лаврентьевской летописи. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку. Пергамент или пергамен – материал из недубленной сыромятной кожи животных, служивший для письма до изобретения бумаги. Назван по имени города Пергам в Малой Азии, где имел широкое применение во II веке до новой эры. В профессиональной среде историков и книговедов в основном употребляется термин «пергамен». Легендарным изобретателем пергамента считается царь Пергама Эвмен II. По свидетельству Плиния Старшего, во II веке до нашей эры цари Египта, желая поддержать книжное богатство Александрийской библиотеки, нашедшей себе соперницу в лице Пергамской, запретили вывоз папируса за пределы Египта. Тогда в Пергаме обратили внимание на выделку кожи, усовершенствовали древнюю технологию обработки и пустили ее в оборот под именем пергамен. У евреев пергамент известен под названием гевель, как канонический материал для записи рукописных свитков Торы. Во времена зарождения печатного дела был короткий период, когда пергамент и бумага использовались одновременно и заменяли друг друга. Большая часть Библии Гутенберга отпечатана на бумаге, однако сохранились и пергаментные версии. Бурный рост книгопечатания в средние века привел к сокращению использования пергамента, так как его цена и сложность изготовления, а также объем производства уже не удовлетворяли потребности издателей. С тех пор и до наших дней пергамент стал использоваться в основном художниками, для книгоизданий же лишь в исключительных случаях.
2: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.